помнишь, как летали над горами? А ты помнишь, как любовь кушали руками? Как вино розе пили и смеялись? Нам казалось, что мы в мире, да только радость. И вечность, и солнце, и розы, и нежность. И все до любви. А когда нас будил первый луч света, ты говорила, последнее лето.

Все мысли растают, тают на чужих руках. Я удержу, удержу нас, если мы ко дну. Но мы можем лучше.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.

сердце из немоты. Такое впечатление, будто кто-то завладел моим сердцем. Иногда мне кажется, что это ты. Иногда мне кажется, что это ты. Губы забыли, как сложиться в улыбку. Лицо стушевалось, остались только черты. Вдруг что-то хорошее стало происходить с моим сердцем. Ты знаешь, мне кажется, что это ты. Мне кажется, что это ты. От пятой буровой до покрова на нервы. Вроде все в порядке,

От матерной ругани увяли кусты. Я даже не заметил, потому что кто-то завладел моим сердцем, и я подозреваю, что это ты. Я подозреваю, что это ты. У меня в крови смесь нитротола и смирна. Каждая песня — террористический акт. И это после 20 лет обучения искусству быть смирным. Я говорил с медициной, она не в силах объяснить этот факт. Но будь ты хоть Роллс-Ройс, все равно стоять в пробке. Даже в русском музее не забаррикадироваться от красоты. Это не важно, если кто-то завладел твоим сердцем. В моем случае мне кажется, что это ты. Мне до сих пор кажется, что это ты.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Александр Филипенко.
1: Вы в каком году родились, моя радость? В 80-м. О, самое интересное вы пропустили.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: До встречи.

Ветер гонит пыль, подними стекло и забери бухло, оно не помогло.

89.1 FM. Лучшая музыка. Первое радио.

Alright then. Right there.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

где льется ложь, а где течет правда. Разобраться трудно, но надо, и дорога здесь одна. Мир или война, пусть даже все играют нечестно так, но все равно непонятно, как могло сойти с ума. Родина моя, свобода и любовь, больше в жизни нету ничего.

«Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

такое с тобой побыть. Вот что такое любить. Вот что такое с тобой побыть. Вот что такое любить.

передумать и с чистого пробовать жить. Может, увидели б мы, кто кому побежит.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

Наша музыка, ваше настроение.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона!
3: Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком.

0: Первое радио. Новости.
1: Дональд Трамп обсудил возможное возобновление ударов по Ирану. Подробнее через несколько секунд. Семь часов в Израиле. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп в минувшую субботу провел совещание с ключевыми членами своей команды по национальной безопасности, посвященное дальнейшим действиям в войне с Ираном, сообщает CNN со ссылкой на информированный источник. Встреча прошла в гольф-клубе Трампа в Вирджинии вскоре после его возвращения из Китая. В ней участвовали вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэдклифф и спецпосланник Стив Витков. По данным CNN, Трамп был раздражен ходом переговоров с Тегераном и сохраняющимся закрытием Армузского пролива, влияющим на мировые цены на нефть. Накануне Трамп написал в соцсетях, что часы для Ирана тикают, и Тегерану следует действовать быстро, иначе от них ничего не останется. Источники CNN утверждают, что в последние дни Трамп серьезно рассматривает возможность возобновления масштабных боевых действий против Ирана, чтобы вынудить его к компромиссу, хотя сам предпочел бы дипломатическое урегулирование. В Израиле готовится к перехвату флотилии «Глобальный Сумуд», которая 4 дня назад вышла из турецкого прибрежного города Мармарис и направляется к сектору Газа. Об этом стало известно накануне. Суда могут подойти в район Израиля в течение 2-3 дней. Израильский источник заявил, что на этот раз участники флотилии могут оказать более жесткое сопротивление. «Мы перехватим их и доставим на плавучую тюрьму. Ожидаем сопротивления при задержании, возможно, с применением холодного оружия», — сказал источник. Источник в политических кругах сообщил, что премьер-министр Бениамин Нетаньяху провел предварительное совещание по вопросам безопасности, посвященное турецкой флотилии сторонников Хамаса. Два американских истребителя столкнулись в воздухе в ходе выполнения показательных полетов на авиашоу на базе ВВС Mountain Home в штате Айдахо, сообщило командование 366-го истребительного авиакрыла. Во время маневра один из истребителей на небольшой высоте столкнулся с ведущим самолетом. Все четыре летчика успели катапультироваться и благополучно приземлились на парашютах. Оба истребителя взорвались при ударе о землю. О причинах инцидента не сообщается. Командование авиакрыла начало расследование. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир утвердил включение дополнительных населенных пунктов в список, жители которых имеют право подать просьбу на получение лицензии на личное огнестрельное оружие. В список вошли Раанана, Гедере, Пардесии и Бней-Аиш, а также Гдерот, Нахаль-Сурек и Хевель-Явне. Жители вышеперечисленных населенных пунктов могут подавать заявления при условии соответствия установленным законом критериям. По данным Министерства национальной безопасности, с начала реформы разрешение на личное оружие получили уже более 250 тысяч граждан. И о погоде. Как сообщают синоптики, сегодня ожидается спад жары, однако температура воздуха будет немного выше среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме днем 30 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 24, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Прогрев шоу».
0: «Прогрев шоу» на Первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Итак, доброе утро, солнечный Израиль, 7 часов 7 минут утра, 18 мая 26 года, охохонюшки, хо-хо, жаришка прошла, сейчас идет на спад, но стабилизируется погодка потихонечку, да, девочки?
2: Угу, видимо.
3: Не знаю. Я придерживаюсь своим идеалам, своим предпочтениям. Это жара!
1: Вот видите, по этим бодрым голосам сразу понятно, что это прогрев шоу на первом радио 89.1 FM.
4: Доброе утро всем.
1: Кристина Кипнис.
4: Надеюсь, вы проснулись. Подтянулись уже, и все у вас как бы хорошо, вы готовы к сегодняшнему дню.
3: Планы у вас, они расписаны на весь день, а может быть даже до конца недели. И вообще в себе не отказывайтесь, старайтесь.
1: Мисс Зевота 2002.
2: Она флешмоб просто
3: старайтесь,
2: устраивает. Так, ну уже соберись уже.
3: Ну ладно, ладно, ладно, все, затянулась игра. Лена Семенова.
2: Доброго утра всем, дорогие друзья. Ну, на самом деле, вот то, что Кристина тут пыталась это зевать и все такое прочее, ты, у тебя почти получилось, да. Ну, в смысле флешмоб, потому что...
3: Завидуй молча. Слушай, отыграла просто идеально, да, Андрижов?
1: Здрасте, здрасте, дорогие друзья. Видите, не прошло и полутора минут, как... О! А тут же Андрюша тоже сидит. Ну что, дорогие друзья, впереди много всего интересного.
3: Подожди.
1: Конечно же, нет, не подозю.
3: Подожди, у тебя проблемы какие-то, что случилось?
1: С вами, да.
2: Не, ну нормально. Ты понимаешь, вот у него биполярка. Вы мне нравитесь, вы мне не нравитесь.
3: Позвони мне, не звони,
2: не звони
3: мне.
2: Нет, то есть он за эфиром он нам говорит, что, ну, девчонки, ну я же вас люблю. А тут вот такое вот, понимаешь, раздвоение личности, не иначе.
3: Привлекает внимание.
2: Да, Андрюша?
1: Нет, все в порядке. Просто у меня стоит песня. У нас впереди вообще много всего интересного. Конечно же, будет игра. Будем разыгрывать. Поэтому во втором части ушки на макушке. В первом части тоже, потому что много музыки, много обсуждений, естественно, праздники, естественно, гороскопы, много-много-много-много-много всего интересного.
2: А еще, может, сегодня получится задвинуть интересную тему, которая немножечко вас, дорогие друзья, взбудоражит.
3: Но не факт.
2: Но это не точно.
3: Но это не точно.
2: Но мы постараемся сделать все, чтобы именно так и было.
3: Ну как постараемся? Просто возьмем и сделаем, наша работа.
2: Ладно, хорошо, хорошо.
1: А у нас сейчас в плейлисте песня «Как нельзя кстати». Это живые мысли девочек в отношении меня. М-бэнд с песней «Гори».
3: Ой, ну что, она послушаем. Вернется.
5: Больше не болит.

0: Прогрев шоу на первом.
1: А что там с праздниками?
2: С праздниками? А что так грустненько? С праздниками, кстати говоря, абсолютно все в порядке. Я тут пролистала, и первый, этот самый, как его зовут, первая строчка вот в этом списке огромнейшем. День встречи с прекрасным.
3: Mm-hmm. Вот что это?
2: Что это? Я думаю, что это касается абсолютно всего, что мы встречаем каждый день. Потому что
3: рассветы.
2: Да.
3: Я думаю, это посвящено рассветам.
2: Все в нашей жизни прекрасно. Кстати говоря, может, я обратила внимание, сегодня был вообще совершенно шикарный рассвет. Обычно...
3: Каюсь. Нет.
2: Нет. Обычно я вот еду, солнышко из-за Иерусалимских гор так показывается, и все. А сегодня вот дымка, да, и вот это вот солнце, оно немножко такого приглушенного, такого вот не очень яркое, и прям вот в этой дымке, и я прям вот ехала и вот прям наслаждалась, смотрела.
1: Прям рук на руле не было, знаешь, сидела такая,
2: да,
1: как вот Алёнушка,
2: да,
1: из Алёнушка. На картине.
2: Да, да, именно
3: а так. Скоро будут такие машины, когда вообще... они сейчас наполовину
1: сейчас
3: есть,
1: но
3: я имею в виду, что вот прям вот на полноценную у каждого и по финансам,
1: ну, да,
3: каждому, каждой семье будет это, ну, как бы они могут себе позволить это все купить. Угу. И представляете, сколько прекрасного мы заметим, пока будем ехать.
1: В Америке уже активно тестируется, не то что тестируется, а есть беспилотное такси. Угу. И каждый раз есть много уже видео, на которых молодежь, значит, приглашает свою маму, папу, бабушку, дедушку сесть в это такси, а они его практически крестят. Окей, господи, а где люди-то?
2: А вот.
1: Водитель-то где? Mm-hmm. А вообще, день встречи с прекрасным, у меня сразу возникла вот эта вот мысль, связанная с... Продолжая Ленину мысль, так сказать, айлаверды. Когда вот ты отходишь от общей группы на экскурсии, и вот чуть-чуть в какой-то закуточек заходишь, вау!
2: Mm-hmm.
1: И у тебя эффект вау, потому что это не какой-то известный маршрут, который уже протоптан, да, и рассказывает, что здесь в 1624 году был убит король. Нет, ты заходишь в какую-то другую комнату или в другой зал, и там просто встречаешься с невероятно чем-то прекрасным, незамызганным, незаезженным.
3: Майского жука, например.
1: О!
2: День рождения. Вот мне интересно. Вот, смотрите, написано.
3: А он сам там об этом
2: знает. День рождения майского вот этого жука.
3: Сколько майские жуки живут?
2: Я не знаю, сколько живут майские жуки, но мне вот очень интересно, кто и каким образом определил этот день рождения майского жука?
3: Ну, во-первых, они красивые.
1: Кстати, майский жук...
2: Я их, между прочим, я их боюсь как огня. Они как бомбовозы такие здоровые.
1: Да. Кстати, майский жук живет дольше хомяка.
2: В смысле?
3: То есть 3,5 года?
1: От трех до 5 лет.
2: Обалдеть.
1: Ну, как статья приблизительно.
3: Ну, да.
1: От 3 до 5 лет.
3: Так, Международный день музеев. Потрясающе.
2: Кстати, по поводу...
3: Я недавно смотрела, пересматривала, прости, фильмы «Ночь в музее».
2: Ага.
3: Прям как знала.
2: Между прочим, Международный день музеев отмечают и в Израиле. И, насколько я знаю, сегодня больше сотни музеев дают бесплатно посмотреть свои экспозиции. Но, друзья...
3: Среди недели, среди работы.
2: Абсолютно
3: дня.
2: Спасибо
3: точно. Большое.
2: Но здесь важно заметить, что некоторые музеи требуют просто заказать билеты заранее.
4: У меня отвратительная шутка сейчас родилась, очень не смешная.
3: Давай.
2: В таком случае
3: очень
2: не надо.
3: Смешная,
2: очень не смешная, значит, молчи.
3: Жаль,
2: да,
3: жаль.
2: Да.
3: Так, Международный день сирени, я думаю, на
1: севере люди... В Израиле
3: это
1: музеев.
3: На севере, в Израиле, все правильно начала говорить. Думаю, что многие этот день сегодня должны отметить. Подарите своим любимым, да и самому себе, сирень.
2: Слушай, ну вообще на самом деле, как таковой, вот как мы, да, вот те, кто из Советского Союза привыкли вот видеть сирень, здесь растет иранская сирень.
3: Да.
2: Но насколько я знаю и насколько я видела, она абсолютно не хуже, вот, чем вот та сирень.
1: А еще сегодня день Фагофеда.
2: Кого?
1: Или логопефа. Сегодня
2: это...
1: день логопеда,
2: дорогие
1: друзья, в
2: США. Мона?
1: Да. Мона. Здравствуйте, я логопеф. Я считаю, что вот сейчас, к сожалению, родители склонны пренебрегать логопедом-дефектологом в отношении своих детей, поэтому огромное количество детей сейчас с кашей во рту. Вы заметили?
2: Ну, увы и ах. Ну, а что сделать?
1: Ну, что сделать? Я считаю, что нужно в Израиле популяризировать и во всем мире популяризировать логопеда, потому что это очень важный специалист. И узконаправленный, что
2: самое интересное. Я всегда говорила о том, что детей нужно воспитывать сначала с рождения их родителей.
1: Неправильно, вот. С рождения
2: их родителей.
1: Вот правильно, вот спасибо.
2: Вот так, а там и логопед.
1: Леночка, спасибо.
2: А там и логопед по тянет.
1: Профессионали родился.
2: Да, да. Хорошо, не картавим.
1: Все нормально.
2: Сегодня день увлечения растениями. Кто у нас растениями увлекается?
3: Ну, смотря что вы имеете в виду под растениями. Смотрите, 18 мая в 1887 году во Франции впервые в мире выполнена гравировка по стеклу.
1: Ух ты!
3: Да.
2: Очень круто.
3: А еще в 1888 году, тоже 18 мая, в США,
2: так,
3: значит, создана первая в мире граммофоновая пластинка.
2: 138 годиков, да, граммофоновой пластинки.
3: Но прекрасно.
2: Да. И вот, вот эти вот огромные раструбы, да.
1: Да.
2: Да.
1: Кстати, 18 мая 1985 года в ежедневной газете «Правда» добавлена рубрика «Трезвость номер жизни». Норма жизни. Праздновать не будем, отмечать мы не будем, соответственно, ну, смысл.
3: А,
2: а почему?
1: Наверное, потому что не про нас. Едем.
3: Говори за себя.
2: В смысле не про нас? Я
1: кто
2: вот
1: там
2: веду...
1: растение? Где растение?
2: Я вот веду, например,
3: шутка не заходит.
2: Жизнь. Да,
3: шутка. Хотя сегодня... очень нравится.
1: Кстати, 18 мая 2015 года на территории Российской империи создан первый в мире танк.
2: Прекрасно.
1: 111 лет.
2: А я про пожрать. Сегодня в Штатах день шоколадных тарталеток Reese's.
3: Ну, если ты вот, вот сюда...
1: А что такое шоколадные вот... тарталетки?
2: Тарталетки — это такие малюсенькие.
1: Так я знаю, что вот... такое тарталетки, но шоколадные тарталетки.
2: Ну, видимо...
3: Просто с шоколадом.
2: Да, просто с шоколадом, может быть, с муссом
3: вот,
2: или еще
3: а также...
2: что-то. А еще там день свежего суфле. Ну, извини, не... пожалуйста.
3: Да. Ну и тогда после себя помойте посуду, потому что день без грязной посуды.
2: Ребята, а вы оставляете на ночь посуду?
1: Да.
2: В смысле?
1: Да.
3: Я, к сожалению, если бы жила бы одна, то нет, потому что я терпеть не могу на ночь оставлять.
2: А так приходится.
3: А так, ну потому
2: переступаем
3: что из принципа.
2: Через себя, понимаешь?
3: Да потому что
1: тяжело,
3: потому
1: Лена,
3: что
1: тяжело. Посочувствуем,
2: Посочувствуем. Я вам сочувствую, потому что я этого не делаю. Я не могу спать, я не могу пойти, вот у меня гештальт не закрыт,
3: вы заметили, что если в раковине посуда, даже неважно, там, например, два стаканчика, но вот захламленность, вот она прям вот ощущается.
2: Да, абсолютно.
3: А утром
2: точно.
3: Так неприятно на кухню выходить.
2: А для того, чтобы вот на кухню утром было приятно выходить, давайте слушать музыку. Да, конечно.
3: Считаю это
1: великолепно.
3: Смотря какую.
1: Музыка тоже должна быть хорошей, но на Первом радио вся музыка хорошая.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. «Год без забот».
2: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
3: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Только в Центркар. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
5: Центркар Азур.
4: Терех Ашива 9.
6: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
3: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
7: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
8: А также многие другие сорта соков и нектара фонтана. Спрашивайте в магазинах.
2: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну и добрались мы до гороскопа. Давайте поглядим, что там нам грядущий день приготовил. Итак, если говорить обо всех знаках зодиака вместе взятых, то звезды обещают сегодня мощный заряд созидательной энергии, которая идеально подойдет для реализации самых смелых планов и амбициозных идей. Расположение планет помогает мгновенно включаться в рабочие процессы, находить общий язык с коллегами и легко преодолевать любые бюрократические преграды. Звезды советуют не бояться сегодня брать на себя ответственность, ибо любые инициативы получат мощную поддержку и принесут отличные результаты. Вот все. Точка.
2: Спасибо.
3: Интересно,
2: спасибо.
3: Но нифига не понятно. Овны, сегодня вам лучше не пытаться пробить ситуацию напором. День подходит для финансовых расчетов, спасибо большое. Проверки там покупок и разговоров о том, насколько на самом деле стоят ваши усилия. О, вот это мне уже нравится. Так. Вечером не спорьте из-за контроля. Спокойная позиция будет сильнее резких слов. Нет.
2: У овнов спокойная позиция,
3: и без резких слов. Нет.
2: Тельцы, Марс в вашем знаке может добавить энергии, но вместе с ней появится и раздражение к чужой медлительности. Используйте этот импульс для личных дел, спорта, ухода за собой или задачи, которую давно откладывали. В отношениях важно не давить, люди не обязаны сразу двигаться в вашем темпе, ясно?
1: Близнецы, после активных разговоров последних дней вам может понадобиться тишина. Не отвечайте на все сообщения сразу, не втягивайтесь в обсуждения, где от вас ждут быстрой реакции. А вот вечером лучше закрыть старый какой-то вопрос или просто восстановить силы без лишнего общения. О, да, да. Я сегодня с близнецами. Да.
3: Угу. Значит, давайте посмотрим, что там у раков. День может принести полезный контакт через друзей, коллег, ну или, на крайняк, общий чат. Не отмахивайтесь от идеи, которая сначала кажется слишком простой, в ней может быть практичная польза. Но не соглашайтесь на участие в чужом проекте, пока не поймете, кто за что отвечает.
1: И это правильно.
2: Львы, сегодня стоит сосредоточиться на работе, статусе и результате, который можно показать. Кто-то может ждать от вас быстрых решений, но лучше не обещать больше, чем реально готовы сделать. Вечером полезно отключиться от рабочих переписок, иначе день затянется.
1: Затянется, причем ого-го, насколько может. Так, девы, день подойдет для учебы, для документов, поездок и разговоров о будущих планах. Вам может прийти идея, как расширить свои возможности, но ее нужно сразу перевести в какие-то конкретные шаги. Вечером не застревайте в деталях, иногда достаточно просто выбрать направление.
3: Да. Плывем прямо. Весы. Сегодня стоит внимательнее обращаться с общими деньгами, долгами и обязательствами. Общие долги, это классно. Если вопрос давно вызывает напряжение, не обсуждайте. Ладно, лучше обсудить его прямо, но без претензий. Вечером не тратьте силы на внутренние расчеты, попросите ясности там, где ее не хватает.
1: Все
3: у
1: понятно.
2: Ничего да, Ваня!
1: Но очень интересно.
2: Скорпионы. Сегодняшний день может стать проверкой для личных и рабочих отношений. Новолуние в Тельце, я не знаю, что это, подсветит, где вам нужен более честный баланс. Кто вкладывается, кто уступает, а кто только ждет удобных условий. Совет дня. Не обещайте того, к чему пока не готовы.
1: Стрельцы. День может усилить напряжение в партнерстве, особенно если каждый ждет, что другой уступит первым. Не превращайте разговор в проверку характера. Уж лучше спокойно обозначить, чего вы хотите, и уточнить, что готова сделать другая сторона. Вот это, кстати, правильный подход, на мой взгляд.
3: Ты про другую сторону?
1: Вообще,
3: ну, да. Возможно. Mm-hmm. Козероги. День может вернуть интерес к личной жизни, представляете? Творчеству или просто удовольствие без, как бы, что приносит удовольствие без немедленной пользы. Сейчас хорошее время для идеи, свидания, разговора с детьми, даже с чужими, и небольшого хобби. Не оценивайте отдых как потерю времени. Сегодня он может дать больше сил, чем очередная рабочая задача.
2: Водолеи. Сегодня фокус сместиться на дом, семью и личное пространство. Возможно, бытовые дела, разговор с родными или желание изменить обстановку вокруг себя. Не берите все на себя. Часть задач можно делегировать без чувства вины.
1: Это, кстати, это тоже очень хороший совет. И вот и принцип тоже.
2: Мне бы такому научиться.
1: Рыбы. День подойдет для звонков, переписок, коротких встреч и решения организационных вопросов. Меркурий в близнецах ускорит поток информации, поэтому проверяйте детали, особенно если речь идет о сроках, деньгах или документах. А вот вечером лучше выбрать спокойный разговор, а не спор ради последнего слова.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: 35% скидка. И опять на лице твоем улыбка. Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Йоу, звони сейчас. Звездочка 9442.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дер Эшива 9.
7: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
8: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
1: Реклама.
2: Прогрев шоу на первом.
9: Лена.
10: А.
9: Радостная новость для нас.
10: Говори.
9: НАСА успешно испытала плазменный двигатель для будущих полетов на Марс. Это ускорит полет в 2-3 раза.
10: То есть раньше, если мы летели туда 9 месяцев, то сейчас будем
9: где-то 4,5.
10: Прекрасно. И в чем...
9: Прекрасно.
10: Но дело в том, что...
9: А что для нас этого плохого? Мы же любим эту тему.
10: Я понимаю, о чем ты говоришь.
9: Что ты прикопалась вообще?
10: Я прикопалась? Нет, ничего подобного. Это ты вот меня сегодня ковыряешь, что случилось, что
9: буду
10: случилось.
9: Буду и буду.
10: Ничего подобного. Просто глядя на все вот эти вот последние исследования о том, как ведет себя человеческий организм в космосе, честно говоря, даже 4,5 месяца в космосе при полете с условием того, что это билет в один конец. Ну, честно говоря, это такая себе история.
9: Почему билет в один конец?
10: Ну, потому что вряд ли, я думаю, что вряд ли первые колонисты марсовские вернутся, как говорится, вернутся взад.
9: Ты представляешь, это будут первые люди?
11: Нет, они не захотят вернуться или вариантов у них нет?
9: А вот шут его знает, мало ли что может случиться. Вы представляете, девочки и дорогие радиослушатели?
11: Я бы поехала.
9: Люди, первые люди, которые там родятся, будут первыми в мире, кто имеет вообще в Солнечной системе, кто имеет в паспорте пометку не только страна, город, улица и так далее, а имеет планету.
10: Боже, это прекрасно.
9: Появится Земля и Марс.
10: Ну вот, кстати, ученые говорят, что зачатие именно непосредственно вот в отсутствии гравитации невозможно, да. Поэтому либо это будут уже, скажем так, женщины, которые беременны, либо это будет там на месте. И вот весь вопрос. Там же на Марсе-то нету вот такого вот количества оборудования, такого количества специалистов. И
11: нет, будет.
10: Будет?
9: Кристина лично привезет.
10: Кристина сказала. Кристина сделала. Да. Как это?
11: Только в этом проблема?
10: Как это? Папа обещал сходить в зоопарк, папа сходил,
11: папа,
10: да?
11: Сходил. Скажите, только в этом проблема? Давайте здесь и сейчас все решим.
9: Кристиночка прилетит и натальную карту разложит, и все порешает.
11: Я таролог.
9: Прости. И карты раскидает. Да я все время ошибаюсь, прости, дорогая.
11: Да вот что такое вообще?
9: Ну, брось меня чем-нибудь.
11: Картой, например. Хочешь?
9: Есть?
11: Вас найду.
9: Вас найду?
11: Найду.
10: А если
11: найду? Так.
9: Слушай, а вот, девочки, часто ли вы проявляете веселую агрессию?
10: Какую?
9: Веселую агрессию.
10: Это что значит?
11: Это когда, знаешь, над тобой шутят, а потом, да ладно, я пошутил.
9: Да.
11: За это можно... Я сразу говорю, я такой агрессии не проявляю, но когда в мой адрес такая агрессия проявляется, беги.
9: Да, или когда к тебе приезжают родственники и начинают тебя по спине бить со смехом, такие, какой
11: есть
9: хороший.
11: Есть отличный лайфхак. Перессориться со всеми родственниками, чтобы они к тебе не приезжали.
9: У вас вообще есть примеры позитивной агрессии?
10: Позитивная агрессия — это мотивационная, что ли?
9: Нет, когда вот, допустим, тебя бьют по спине так, что у тебя сыпется позвоночник в попу, и такой, ну что, как дела? Ты хочешь убить просто в этот момент человека.
11: Это уже насилие физическое, это уже не...
9: Ну, позитивная агрессия.
10: Нифига она не
11: позитивная. Не позитивная.
10: Вообще ни
11: разу. Это конкретно уже рукоприкладство, за которое можно тоже ручки-то поломать.
9: Вообще, знаешь, есть огромное... отличие уже нынешнего современного поколения, как оно общается и как общались раньше. Раньше же общались совершенно по-другому, и вот у каждого, заметьте, родственника, который приезжал к вам, были какие-то приколюхи, да? Были какие-то... Давай, давай.
11: От 12 сообщения.
10: Сообщение пришло. Доброе утро. Так что, лучше противозачаточное средство — это невесомость?
9: Да, да.
11: Оно вот на 100% действительно практичное, потому что все остальное, как говорят, там 90, да, процентов?
10: 99 или 98, короче, все равно
11: какой-то процент, а вдруг не повезет.
9: Слушайте, есть вот такие... есть такие вот люди, наверное, вот и в твоей семье, Лен, и в твоей семье, Крис, которые, ну вот, странные.
10: У меня, поскольку у меня семья маленькая, у меня таких людей нет. У
9: да
10: меня,
9: ты что?
10: У меня абсолютная поддержка, абсолютно всегда, типа, ты стреляй, я буду патроны подавать, если что, вдруг. Mm-hmm. То есть в этом отношении у нас все
9: каждый.
10: За всех перегрызут горло. Даже если, ага. условно говоря, человек в чем-то не прав, мы все равно вот подпишемся и будем подавать патроны.
9: А из товарищей, вот какой-то максимально странный товарищ?
10: Есть, конечно, такие, но я бы не сказала, что я хочу об этом говорить в эфире.
9: Окей, хорошо.
11: Потому что ты обидишься, Андрей.
9: Договорите, ради бога.
11: Не, у меня на самом деле
9: имена ты не называйте, вся, а просто расскажите.
11: Вся моя семья, мы вот я нас называю гиенами, потому что мы друг на другом прикалываемся, угу. ржем,
10: это понятно.
11: Кликухи даем, но если кто-то да. постигнет на это же веселье. Ой, плохо ему будет.
10: У нас вот, ну вот приблизительно такая же.
11: Мы друг
10: друга
11: жестко вообще пранкуем просто.
9: Пранкуем. Сегодня мы с тобой пранкуем.
10: Ну-ну, Андрюш, а у тебя что?
9: Естественно.
10: Ну давай, расскажи.
9: Естественно, начиная от того, что в какой-то момент за мной зашли друзья поздно вечером, я лежал на двух лавочках, спал, в то время как мои родители вместе с их друзьями играли матерные частушки «Самара городок».
10: Я хотела бы посмотреть на это. То есть вот твои родители...
11: Нет, да. дедушка, это друзья.
10: Подожди.
11: Я тоже запуталась.
9: Не, моя семья совместно с их друзьями. То есть это адская смесь, естественно.
10: Матерные частушки.
9: Да, матерные частушки.
10: Это вот академисты, да?
9: Да,
10: вот,
9: и
10: вот,
9: чаще всего это люди с музыкальным образованием. Конечно.
11: А мой дедушка всегда говорил так. Материться может тот, кто умеет на философском языке и грамотном языке... общаться и с другими людьми. Только такие люди имеют
10: право
11: на мат.
10: Я, кстати говоря, читала, что матом именно... Ну, здесь не имеется в виду всякие там маргиналы и все такое прочее. То есть матом ругаются только люди, у которых высокий IQ.
11: Да, да. да.
9: Mm-hmm. Не всегда.
11: Но это, к сожалению.
10: Это, к сожалению,
11: но
10: да.
11: Но зачастую, как бы, скажем так, простительно им, mm-hmm. вот именно таким людям.
9: А вы заметили, что, кстати, вот те самые странные родственники и странные друзья, они обычно не матерятся?
10: А что они делают?
9: Ну, эти, которые, знаешь, разговаривают какими-то прибаутками, о которых никто в жизни не знает.
10: Вот за такие шутки-прибаутки да. иногда можно да. и
9: а вот
10: в дыню
9: вот. Как с убитого сняли?
10: Ага.
9: Что?
10: Как в гробу ничего
9: да.
10: лишнего.
9: Как в гробу ничего лишнего, а у человека свадьба. Понимаешь? Вот эти вот люди, которые вставляют какие-то непонятные, абсолютно странные кринжовые вещи. Кстати, друзья, напишите, если у вас есть такой родственник или друг, или вы сам являетесь таким родственником, не называя имен, напишите, кто это, расскажите
11: туда
9: немного.
11: Дзут. Напишите
9: да.
11: туда дзут, ты я туда думаю, дзут, человек
9: адрес,
11: узнает.
9: Адрес, пожалуйста.
10: Адрес, можно
11: номер телефона.
10: Еще, номер телефона, можно
11: имя
10: еще.
11: Не
9: имя, сестра, имя.
10: Фото можно тоже прислать,
11: да,
10: если
11: да,
10: что.
11: Прикрепите к этому личному делу.
9: Смайликом лицо загородите и присылайте. 054-2070-800, как сейчас говорят, кринжовый, странный родственник или странный товарищ, от которого иногда бросает в испанский стыд. Ну что, друзья, а мы едем дальше. У нас впереди That's When I'll Care, песня Селины Гомес и Бенни Бланко. Поехали.

0: выпуск.
1: Итак, 7.53, 18 мая. Это говорит о том, что час, как всегда, с вами вместе, дорогие наши радиодрузья, пролетает просто незаметно. За что вам отдельное спасибо, потому что проведенное время с вами, оно незабываемо. Ну а мы вернемся, это прогрев-шоу, Лена Семенова, Андрей Ежов и я, Кристина Кипнис, уже вернемся в следующем часе и обязательно продолжим свою прогревательную работу для того, чтобы ты, наш дорогой друг, чувствовал себя не в одиночестве.
2: Лен, пойдем.
0: Ну вот ты понимаешь, вот как вот в этой присказке, да? Ничего
2: не убавишь,
0: лишнего,
2: не прибавишь.
0: Как в гробу.
1: Так а что тогда говорите?
3: Ну как сыты-то
0: вы сняли? Все, мы молчим.
1: Замолчите. Готовьте свои голоса в следующем часе.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон-ле-Цион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на «Шоумен» COIL. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
3: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
5: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
6: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите! Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Шоумен» COIL.
1: Реклама.
7: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
8: Первое радио.
7: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
9: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
10: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
11: Новости.
12: Пентагон подготовил список целей для ударов по Ирану. Подробнее через несколько секунд. Восемь часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Пентагон подготовил список целей для ударов по Ирану на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ возобновить атаки на страну. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники. Пентагон подготовил серию планов по военным целям на случай, если Трамп в конечном счете решит одобрить новые удары, говорится в материале. По данным телеканала, в Пентагоне рассматривают в качестве целей объекты энергетики Ирана, а также элементы инфраструктуры. Трамп, по информации CNN, после возвращения из Китая обсудил дальнейшие шаги в отношении Тегерана с высокопоставленными членами своей администрации. Во встрече в его гольф-клубе в штате Вирджиния участвовали вице-президент Джей Ди Венс, директор ЦРУ Джон Рэдклифф, а также спецпосланник Стив Уиткоф. Телеканал не привел подробности о содержании встречи, однако обратил внимание на то, что Трамп разочарован из-за продолжающейся блокады Армузского пролива и ее влияния на мировые цены на нефть. В начале недели Трамп, как ожидается, снова встретится со своей командой по нацбезопасности. Флотилия «Сумуда», направляющаяся из Турции на прорыв морской блокады сектора Газа, минувшей ночью сообщила об обнаружении неопознанных военных катеров рядом со своими судами. Агентство «Анадолу» пишет, что военно-морские катера появились рядом с флотилией «Сумуда» вскоре после того, как она сообщила о нахождении в международных водах Средиземного моря. Как сообщалось ранее, в Израиле готовится к перехвату флотилии, которая 4 дня назад вышла из турецкого прибрежного города Мармарис и направляется к сектору Газа. Суда могут подойти в район Израиля в течение 2-3 дней. Израильский источник заявил, что на этот раз участники флотилии могут оказать более жесткое сопротивление. Компания «Нативы Израиля» разослала журналистам приглашение на церемонию открытия восточной железнодорожной ветки, которая должна соединить Лод с Хадерой и открыть транспортный коридор север-юг, не проходящий через Гуш-Дан. В церемонии, которая состоится завтра на железнодорожной станции Тайбы-Шамрон, примут участие премьер-министр Бениамин Нетаньяу и министр транспорта Мири Регев. При этом следует подчеркнуть, что реальный пуск первой очереди восточной железной дороги состоится в лучшем случае осенью этого года, а полноценный пуск не раньше лета 2027 года. На текущий момент еще продолжаются работы по электрификации путей и по строительству отдельных станций. А ходовые испытания железнодорожного полотна и сигнальных систем еще даже не начались, отмечает портал «Маркер». Десятки музеев по всей стране сегодня в Международный день музеев откроют двери для бесплатного посещения. В этом году в акции участвуют более 100 музеев, художественных пространств и научных центров. Каждый год Международный день музеев проходит под определенным девизом. В этом году он звучит как «Музеи объединяют расколотый мир». Вход в большинство музеев сегодня будет бесплатным, однако многие участники требуют предварительно подтвердить участие. Среди музеев, домов искусств, галерей и студий, уже объявивших программу, Музей Израиля в Иерусалиме, Музей дизайна в Холоне, Музей Эрес Исраэль, Музей Иланы Гур, Тель-Авивский музей искусств и многие другие. И о погоде. Сегодня ожидается спад жары, однако температура воздуха будет немного выше среднесезонной, переменная облачность. Днем в Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 24, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
1: Прогрев шоу на Первом.

0: Доброе утро, солнечный Израиль, 8 часов 7 минут утра, 18 мая 26 года, это прогрев шоу на Первом радио, 89.1 FM, радио, которое всегда с тобой, будь это угроза или предупреждение. Лена Семенова.
1: Доброго утра всем, не угрожать мы сегодня никому не собираемся.
2: Возможно.
1: Но, так, все, молчи. Дай договорить.
0: Девочка моя.
1: Но, шлем замечательные теплые приветы, бодрые, добрые. Утренние, вот такие теплые, местами, наверное, где-то даже жаркие. Шлем эти приветы нашим слушателям на юг, в центр и особенно на север. Там уже в хорошем качестве мы звучим. Так что, ребята, вам огромный привет. Здорово, что вы с нами. Да, Кристина Кипнис?
2: Да.
1: Все, да, точка.
2: А что добавить? Вы столько слов выкинули, перемешали, и в этот коктейль вы все это вылили. И что мне осталось? Только, значит, кардамончика добавить. Андрей Ежов, а ты что скажешь?
0: А мне-то что?
1: Действительно, а что ему? Ему ничего. Давайте пойдем дальше. Мы сегодня, ребята, обсуждаем странных родственников и друзей, вот от которых вы испытываете испанский стыд. Если в вашем окружении есть такие люди, напишите на 054-2070-800. Вот эти вот, можно без имен, просто вот тот человек, вот там двоюродный дядя, троюродной сестры, бабушки по материнской там или по отцовской линии.
2: Но обязательно данные, значит, паспорта, то есть туда дзут, номер телефона, который мы просто прочитаем, но имя не назовем.
0: Наталья пишет: главный источник кринжа — это моя мать.
1: Так.
0: Есть эпизод, который до сих пор меня мучает. Помимо того, что моя мама всегда была со странностями,
1: так.
0: Странно шутила, странно вела себя, странно реагировала. Во втором классе я хотела бросить ненавистную гимнастику, но на меня наорала мать и ушла в другую комнату.
1: Потом?
0: И, внимание, неделю не появлялась.
1: Серьезно?
2: Из комнаты?
0: В другую квартиру.
2: А
0: неделю не появлялась, а когда вернулась, не разговаривала со мной. В итоге я занималась до конца школы, доконала и психику, и фигуру, а когда я это матери припомнила, она заявила, что у меня нет силы воли, раз я уйти не смогла.
1: Обалдеть. Ну, бывает и такое. Вот, смотрите, сообщение Олег прислал. Ребята, привет. Мой тесть в абсолютном любом ресторане считает своим долгом громко пощелкать пальцами официанту и крикнуть на весь зал: «Шеф, организуй нам красиво!» В этот момент я готов провалиться сквозь землю.
0: А еще бедолага! Вот это вот, бедолага!
1: Тут, кстати говоря, вот по этому поводу есть сразу совет от психологов. Вот. Нужно включить, как они говорят, внутренний сепаратор, то есть мысленно повторять себе вот как мантру: этот человек не я, его действие — это только его выбор, и это никак меня не определяет. Поэтому вы не несете ответственности за чужие манеры, хотя я знаю, как это бывает.
2: Хотя,
1: честно,
2: присмотритесь все равно к себе. Вот говорят, что если нас что-то раздражает в другом человеке, это есть то, что есть в нас, просто мы сами себе этого, самим себе в этом не признаемся.
1: По-моему, Марина... Это какая-то абсолютная глупость.
2: Нет, есть, вот присмотритесь. Марина пишет: доброе утро, прогрев. Есть у меня знакомый, через каждое слово мат. Интеллектом не блещет, и слушать это невозможно. А зачем вы слушаете? Почему этот знакомый еще до сих пор в вашем поле зрения?
1: Ну вот, бывает, да, такое.
0: Игорь пишет: двоюродный дядя в детстве говорил: будешь делать так, не останешься никак. Когда я спустя 10 лет его спросил: а почему ты мне это... Что это вообще значит? Он ответил: а я откуда знаю, я это на заводе услышал, мне понравилось.
1: Нормально.
0: То есть он просто 10 лет говорил: будешь делать так, ну как-то, видимо, не останешься никак.
1: Слушайте, Наталья...
0: Ну странно.
1: Наталья написала: привет, Первое радио. Моя свекровь, конечно, золото, но вот это ее привычка торговаться, особенно в крупных супермаркетах на кассе, меня просто убивает. Она может полчаса доказывать кассиру, что три огород сдачи ей не додали, собирая за собой очередь 40 человек.
2: Кто это, Наталья?
1: Да.
2: Наталья, мой вам совет: съездите куда-нибудь на восток, в Ташкент, например, в Узбекистан. Там, если ты не торгуешь,

0: ошибаешься, ты неуважаемый человек.
1: Слушай, вот в большом супермаркете? Да, серьезно?
0: Да. Там это такое развлечение, там юмор, хохот, веселье, и потом, да, забирай так.
1: Забирай так.
2: Пишут, моя подруга из определенной области Российской Федерации, не буду называть, какая, знаете, чтобы не определять на всякий случай, сохранить анонимность. Значит, моя подруга из деревни отказалась ехать на свадьбу только потому, что я отказалась сделать выкуп на моей свадьбе.
0: Что? Еще раз. А, все, въехала.
1: А, то есть вот эта вот дама, вот, которая пишет, она выходила замуж, пригласила подругу, но дама решила свадьбу, вот, скажем так, в упрощенном режиме, без выкупа и без всего.
2: Конечно.
1: Подруга обиделась, что выкупа не будет, и решила, да?
2: Ну ты посмотри какая, ну понимаешь,
0: а
2: ее пригласили.
0: А кого она выкупать? Тут какая-то очень интересная история разворачивается.
2: Нет, ну типа, а будет выкуп и так далее? Она сказала, нет.
0: Не-не-не, тут что-то другое. Выкупить она жениха, наверное, хотела. Украсть его.
1: А может быть, просто подзаработать все дела?
0: Опять же, долги.
1: Ребята, смотрите, от Сергея.
0: Не-не-не, извини. Та подруга, которая выходит замуж, она ей должна определенную сумму денег. И та собиралась на выкупе эти деньги себе вернуть.
1: Нет, вот здесь ты абсолютно не права. Мало того, что долг, так еще и подзаработать чуть-чуть. Вот это 100%. Смотрите, от Сергея пришло сообщение. Ребята, утренний вам привет. Мой тесть на абсолютно любых семейных праздниках, стоит ему выпить пару рюмок, начинает показывать один и тот же смертельный, в кавычках, фокус с отрыванием своего большого пальца. Ладно бы детям, но он пытается удивить этим коллег по бизнесу. И я вот думаю, вот правда, серьезно? Такое бывает. Взрослые вроде люди. И, не, может быть, кстати говоря, для израильтян это и в новинку, а вот всех, кто вот с территории бывшего Союза, мне кажется, что это уже вот совсем. Хотя у меня был мой троюродный, наверное, он дед. Он, мало того, что он отрывал палец, он еще и бумажки между пальцев вот так вот такие а-ля конфетти. Угу. И вот просто так... Типа вот.
0: О, круто.
1: Да, вот это было красиво.
2: У нас пишет Евгений: у нас большая семья. Раз в год на Новый год собираемся всей семьей. Нас человек 40. Приезжает каждый раз дядя Боря из дальних городов. Так вот, и дядя Боря каждый раз подходит к маленьким мальчикам, которые у нас в семье есть, родились, и спрашивает: ну что, выросло ли их мужское достоинство?
1: Угу. Боже, какой
0: Александр
1: кошмар.
0: Владимирович.
1: Испанка и стыд.
0: Александр Владимирович, значит, в первом части написал нам потрясающее стихотворение. Мы обязательно его прочитаем, но я лично его уже прочитала, сердечко отправила. А также говорит, что в этот четверг летит в Ташкент.
1: Красавчик. Вот кто будет торговаться, понимаешь?
0: Да. Александр Владимирович,
1: даже в больших гипермаркетах.
0: Вот подтвердите же, да, что там торгуются люди, это уважение.
1: Слушайте, Сергей еще один пишет: привет, Святая Троица. Слушайте, как-то нас вот в последнее время Святой Троицей называют, что-то меня это пугает.
0: Да нормально.
1: Так вот, Сергей пишет: мой папа... Он пишет: мой папа недавно открыл для себя ТикТок и теперь в автобусах или в очередях включает видео на полную громкость, причем без наушников. Орет дикая музыка, все оборачиваются, а мне жутко неловко. Вот, знаете, Сергей, здесь на самом деле от психологов совет прилетел. Включить технику, которая называется камера-мотор. То есть посмотреть на ситуацию со стороны, как будто бы вот ты случайный зритель в кинотеатре и смотришь комедийный сериал. Говорят, что сразу становится не так больно, а на смену стыду приходит добрый юмор. Нет. Вот абсолютно нет, мне кажется.
0: Мне, например, все. Вот у меня бабушка тоже для себя открыла ТикТок и то же самое делает. Мне, например, то, что она делает на улице, мне вообще плевать, кому это все мешает. А вот мне это мешает иногда дома, потому что там раздаются странные очень звуки, то есть ты всю картину того, чего она смотрит, не видишь, а доносится, а так как у нее со слухом еще плохо, а доносятся очень такие обрывки, звуки, вот это все. Это мешает. А если людям со стороны мешает, мне плевать. Я так к этому отношусь. Скорее всего, странный знакомый — это я.
2: У меня, кстати, я вспомнил, у меня есть знакомый, как друг семьи, друг моих родителей, который каждый раз приходит, и что бы ни рассказывали при нем, что бы ни рассказывали, то есть можно поддержать, посмеяться, посочувствовать, он говорит: это что? Вот у меня было круче. Вот каждый раз, вот есть у вас такие люди, которые все время, что не расскажешь, всегда у него есть
1: круче, бывает.
2: Вот зачем он что, выпендриться хочет? С какой целью?
1: Может быть, вполне себе возможно, потому что некоторые люди, как мне кажется,
2: уязвлённые,
1: вот за счет вот этого у них просто не уязвлен, это низкая самооценка. И они просто хотят вот себя вот немножечко поднять и самоутвердиться за этот счет. Ребят, дорогие наши радиослушатели, пожалуйста, пишите самые странные родственники и друзья, от которых вы испытываете испанский стыд.
0: 0, а 5, может 4. Быть, вы им являетесь?
1: Можно без имен, но с номером Тиудат Зиута и номером телефона. 054-2070-800. Ждем сообщения.
2: Фотографию со смайликом можете присылать.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Только в Center Car. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Center Car Azur. Дерех Ашива 9. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
6: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
7: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
3: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу.
1: Моше пишет, меня бесит, когда мой знакомый, вот не может он от этого удержаться, записывает 15-минутные монологи в голосовых сообщениях.
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я вот тоже не люблю вот эти сообщения. Хорошо, 15! Хорошо, что сейчас в WhatsApp есть такая функция расшифровка. Да. То есть можно не слушать, а просто текстом. Оно, конечно, там без знаков препинания и все такое прочее. Но, тем не менее, меня, например, это спасает.
1: Согласен. С другой стороны, прикинь, если человек еще и невнятно говорит, то есть этот переводчик еще не может его расшифровать полноценно. Это же кошмар. А 15 минут — это подкаст.
2: Да. Да,
1: это стендап.
2: Смотрите, Наталья написала: доброе утро, первое. Моя подруга умудряется в магазинах косметики обмазаться всеми тестерами с ног до головы, набрать полный карман бесплатных буклетов, потом гордо уйти. Я сгораю со стыда стоять с ней рядом.
3: А вот нам написал Олег, вот этим странным другом является он сам.
2: Так.
3: Лет 40 назад на свадьбе у друга я пьяненький подошел к молодым и выдал тост жениху. Чтоб ты сдох через 300 лет в чужой квартире и на чужой жене. Мы с ним дружим до сих пор. А вот с его женой, увы. Правда, они через год развелись, но это уже другая история.
2: Обалдеть, обалдеть, ребята.
3: Классный тост.
1: Сергей нам написал: доброе утро, привет, ребят. Я что подумал? Думаю, если у меня нет странных родственников, так значит, странный родственник — это я. Мне за 40, а в голове 16. Сергей пишет: ладно, не 16, но 23.
2: Нормуль так. Оля написала: доброе утро, первое. Моя тетя искренне верит, что всех вокруг хотят ее обмануть. И вот когда мы летим в отпуск, она в аэропорту начинает громко и подозрительно допрашивать стюардесс, надежно ли прикручены крылья у самолета. И весь салон обычно тихенько сползает под кресло. Ребята, я не представляю вот эту вот паника и все такое прочее. Я вот на месте стюардесс, я не знаю, у них, по-моему, железная вообще воля и железные абсолютно нервы, когда вот такой пассажир попадается. Я не знаю, чтобы я бы уже бы...
3: Как врачи.
2: Пледами и подушками бы закидывала.
3: Нет, хороший стюардесс — это как хороший врач с хорошим чувством, с чувством юмора, причем черным юмором. По-другому не выжить.
1: Вика написала: моя подруга, очень бывшая подруга, очень любит жемчуг и решила прийти на мою свадьбу в жемчужном платье.
2: Как невеста, что ли?
1: Получилось, что она как невеста пришла.
2: Ну, это, конечно, вот... Вообще, на свадьбах, мне кажется, белое гостям запрещено, потому что в белом должна быть только невеста.
3: Вот тогда...
2: Ну, кусочки там какие-то, там,
3: нет,
2: я не знаю, белый верх, темный.
3: Нет, должно быть четкое правило. В черном нельзя, потому что ты все спрашивают, ты что, на траур? В белом нельзя, потому что невеста. А я вот, например, цветное терпеть не могу. Ну, на какие-то мероприятия. Вот в повседневной жизни, да, я могу носить цветные вещи.
2: Угу.
3: А так вот, если куда-то я выхожу, мне очень комфортно в черном.
2: Но, кстати говоря, не
1: как
2: ты одна.
1: Мне,
2: не ты одна. Я вот буквально на прошлой неделе была на свадьбе. Черные летящие брюки и светлая вот это светлый верх.
3: У нас минус
2: белый.
3: Один.
2: Да,
3: Андрей рассыпался.
1: Слушайте, четвертый десяток, девочки, что вы хотите?
2: Слушайте, Дмитрий написал: привет, дорогие ведущие, привет, Первое радио, всем хорошего дня. Пишет: у меня есть друг, который безумно хочет всегда казаться полиглотом. И вот когда мы бываем в каких-то заведениях, он начинает со всеми иностранцами говорить на дикой смеси какого-то английского, ломаного испанского, иврита и жестов, даже если человек его прекрасно понимает по-русски. Это так нелепо выглядит со стороны, и я сгораю со
1: стыда. Это же пьяный суржик называется.
3: А есть еще уже вот эти люди, которые значение слов на русском языке не знают, но хотят показаться такими начитанными. И вот, во-первых, неправильно, да, говорят эти слова с ошибками тысячу в одном слове, так еще и не, ну, и не в тему, и не вовремя. Зато вы видели их выражение лица в этот момент?
1: Леон пишет: доброе утро, у меня друг, когда первый раз женился, сказал, каждые 7 лет будет менять жену шутку. Ну, как оказалось, каждые 7 лет он менял действительно жену, и того уже 3 раза женился.
2: Обалдеть. Но это не предел, между прочим. Я вот знаю такого...
1: А что в этом странного?
2: Я знаю такого человека, который 6 раз уже женат. И я так думаю, что это не последний, потому что вот как-то...
3: Моя бабушка говорила, нужно жениться и выходить замуж столько раз, сколько тебя зовут.
2: Как это? Седина в бороду, без ребро.
3: Да.
2: Алексей написал: привет, ребята, мой курьер кузен. Кузен, это, я так понимаю, двоюродный брат, что ли? В автосервисе, когда мы приезжаем, всегда начинает учить вот этих автомастеров, как правильно чинить машину. Хотя сам даже колесо поменять не может. Стоит вот над душой у механика и дает вот эти ценные советы. Мастера, конечно, ржут, а мне стыдно. Вот, вот, да. А ты чего трясешься?
1: Я нервный человек вообще в целом.
3: Лина из Ашдода, значит, пишет: «Доброе утро, первые». Mm-hmm. А мы своего коллегу, начальника, всегда слушаем на скорости двоечки. Ну, в WhatsApp.
1: Это вот, знаете, вот эти, которые...
4: Когда... Коллеги, сегодня, значит, важный день...
2: И потом, коллеги, сегодня
1: будет
2: какая важная...
1: И причем люди звучат вот так, либо они звучат, как будто они на тебя агрессируют, заметили? В ускоренном варианте. Вот если... Коллеги, здрасте, я хотел сказать вот что.
3: Вот если мне кажется, что какая-то агрессия, я всегда спускаю, значит, на единичку, чтобы послушать интонацию, а потом обратно ускоряю.
1: Продолжайте писать на номер WhatsApp 054-2070-800. Странные родственники или странные друзья.
2: А уже совсем скоро, а точнее в следующем выходе, ребята, мы будем играть. Приз более чем достойный, так что звоните 075-28-91. Давайте зажжем это утром.
1: А у вас буквально 2 минуты, друзья. Выхода нет. Звоним. Нам нужен как минимум один участник.

0: вас буквально 10 минут, друзья. 0752-891. Успейте, успейте, успейте!
1: Прогрев шоу на первом.
2: Да ладно!
3: Да ладно!
2: Да ладно!
3: Да ладно!
2: Да ладно!
3: Да ладно!
2: Да ладно!
4: Ну что, дорогие друзья, поехали! Сегодня у нас на кону два билета на стендап Михаила Шаца в Ришон-ле-Сионе 22 мая. Это уже буквально через пару-тройку дней. И если вдруг вы хотите пойти на этот концерт, а это, между прочим, два билета, причем, ну, парный, да, позвоните нам 07-5289-1. Нам нужен хотя бы один игрок, вот, для того, чтобы... А чем мы сегодня, собственно, будем заниматься?
5: А заниматься мы будем тем, что мы будем выискивать... фейк и правду.
4: То есть
5: мы читаем новости,
4: так.
5: Их три у нас.
4: Так.
5: Одна чистая, две чистые правды, а одна выдуманная просто от начала и до конца. Короче говоря, проверяем вашу интуицию.
4: Да,
5: когда, если не с утра?
4: Правильно, 07-5289-891. Друзья, на кону два билета на стендап Михаила Шаца здесь, в Ришон-ле-Сионе, 22 мая. В общем-то, я думаю, что будет несложно. Мы сделаем все, чтобы вам помочь. Вот, но для этого нужно позвонить в эфир. Люди, ау, 07-5289-891.
0: Мы ждем вас, дорогие друзья. Ну что, где вы, где вы, где вы? 07-5289-1. И вот, мне кажется, что-то наклевывается. Лена, тяни, давай, давай, доставай спиннинг. Спиннинг, доставай, давай.
4: Есть?
0: Давай, давай, давай, давай,
4: да,
0: давай.
4: Есть.
0: О, есть, есть.
4: Доброе утро.
6: Доброе утро.
0: Ну что за рыбу мы поймали?
4: Как вас зовут, рыба
6: поймали.
4: Наша?
6: Поймали, Ира.
4: Ира. Ира, вы откуда вообще звоните?
6: Рамадгана.
4: О, Рамадган. Хотите пойти на стендап Михаила Шаца?
6: Хочу, но знаю, что не получится. Я вашу программу всегда смотрю, и вот эти ваши три вопроса, ну, еще ни разу. Ни один раз перед Новым годом сказал.
4: Слушайте,
6: а так ни разу.
5: А может быть, приз был не тот,
4: да.
5: А сейчас тот. И поэтому интуиция просто будет
4: навысать. И настроение. И мы вам поможем, обещаем. Значит, у нас есть три новости. Две из них чистейшая правда, а одну мы выдумали от начала до конца. Вот вам надо этот фейк и угадать. Это понятно?
6: Понятно.
4: Прекрасно.
0: Понятно.
4: Если правильно все услышите, если интуиция сработает, ну, хотя бы на 101%, то два билета на стендап Михаила Шаца в Ришон-ле-Сионе 22 марта у вас в кармане. Так, теперь, если готовы, поехали по новостям. Готовы?
6: Нет.
4: Окей. Значит,
5: она сказала нет?
6: Нет, да. Я сказала да.
0: А тут уже не важно, что
4: нет,
0: вы сказали.
4: Сказала,
0: у вас
4: да.
0: По вашему голосу подписан договор. Поехали.
4: Значит, новость номер один. Швейцарская компания по производству органических продуктов начала выдавать своим курам-несушкам специальные VR-очки. Исследования показали, что если курица видит перед глазами вечно зеленый лук и яркое солнце вместо стен курятника, уровень ее стресса падает до нуля. В результате такие счастливые птицы не только несут на 30% больше яиц, но и сами яйца обогащаются витамином D естественным путем, так как организм птицы верит, что она весь день гуляет под настоящим солнцем. Первую партию виртуальных яиц, вот этих вот, понятно, в кавычках, уже завезли в элитные супермаркеты Цюриха.
0: Прикольно. Да. Американские ученые официально представили крошечных летающих роботов, которые заменят живых насекомых на вертикальных фермах. Эти микродроны оснащены мягкими приводами и искусственным интеллектом, позволяющим им маневрировать между стеблями растений и точечно опылять каждый цветок. Технология разработана на случай гибели популяции пчел. Роботы не устают, это раз. Могут работать в полной темноте, два. И не требуют отдыха, три. Обеспечивая фермерам 100% урожай в закрытых городских теплицах без участия человека. Я это сказал.
5: И третья новость. Значит, новозеландский стартап. Они, значит, представили такое устройство, которое контролирует стадо из тысячи голов. Ошейник, это, между прочим, с искусственным интеллектом. Достаточно в мобильном приложении нажать кнопку, и коровы пойдут в нужную точку. Также можно нарисовать границы виртуального забора, за пределы которого скот выходить не будут. Значит, смотрите, пастухи и собаки больше не нужны, ошейник сам будет отдавать приказы животным с помощью звуковых и вибросигналов.
4: Ира, как думаете, что из этого мы придумали? Значит, VR-очки от швейцарской компании для кур-несушек, крошечные летающие роботы для вертикальных ферм, это из Америки, и из Новой Зеландии устройство, то бишь ошейник с искусственным интеллектом. Что из этого неправда?
6: Ну, ребята, я в шоке. Я сколько вас слушаю, все время думаю какую-то систему. Сначала я думала там, где длиннее, там это брыкача. Но потом я, значит, думала поочередность. Я все время еду в машине в это время и вас слушаю. Если увидите в машине тетку, которая там кричит, смеется или что-то там подпрыгивает, то
5: вам можно привет передать, я поняла. И помахать ручкой из окна. Ирочка, ну на самом деле...
6: Я так думаю первое, но то, как я никогда в вашей игре не выигрывала, то, наверное, не первое.
0: Ну, давайте проверим, правы вы или нет.
6: Ну, давай.
4: А вы правы!
5: Теперь, получается, мы вас не узнаем среди других машин.
4: Вот видите, Ирина, я же говорила, что главное настрой, а все остальное, вот если очень хочется, то обязательно получится. Ирина, вы сегодня получаете, мы вас поздравляем, вы получаете 2 билета на стендап Михаила Шаца 22 мая в Ришон-ле-Ционе.
5: Михаил Шац — это любимый многими юморист, который умеет не только рассмешить, но и очень точно рассказать про нашу жизнь, про Израиль, про возраст, про перемены, про попытки строить новое и одновременно скучать по старому. Новая программа «Lift the Look» — это ироничный монолог взрослого человека, который умеет смеяться над собой и над тем, что происходит вокруг. Будет смешно, жизненно и очень узнаваемо. Так что, 22-го в Ришон-ле-Ционе, берите эти билеты, а Иру мы поздравляем, она уже эти билеты выиграла. 22-го в Ришон-ле-Ционе.
4: И еще, друзья, успейте купить билеты на майские концерты в Хайфе, мало того, что в Ришон-ле-Ционе, еще в Кармиэле, Нетании и в Тель-Авиве. Сайт showman.co.il. Количество мест с каждым часом тает, так что имейте это в виду. Сайт showman.co.il.
2: Да ладно!
3: Да ладно!
2: Да ладно!
3: Да ладно!
2: Да ладно!
3: Да ладно!
2: Да ладно!
3: Да ладно!

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама. Коллекция Франциска I в Лувре. Опера «Турандот» в Ла-Скала. Или обволакивающий гул Биг Бена башни Елизаветы в Лондоне. Там стоит побывать. А все остальное вам покажет Redmax TV. Звездочка 2186. Звездочка 2186.
2: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.

0: наука.
1: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
2: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон ЛеЦион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на «Шоумен» COIL. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
3: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
4: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Реклама.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Продолжаем читать ваши сообщения. Итак, что же у нас на очереди? Как я понимаю Андрея, пишет сержант. У меня тоже есть друг, который считает, что в любой компании только у него есть эксклюзивное право шутить, рассказывать истории и так далее. И даже если у кого-то получается не хуже, он никогда не признает и не отреагирует. Это в лучшем случае. А в худшем скажет что-то вроде: «Да юмор это не твое». Хотя про себя будет давиться от смеха, пишет сержант. Вот да.
2: Слушайте, какой тут сообщение пришло. Смотрите, значит, доброе утро. У меня брат женился, значит, третий раз, и две его бывшей жены, значит, создали клуб брошенных жен. Сейчас они общаются очень хорошо. Подруги, друзья.
3: Прекрасно.
2: Это очень странно.
3: Ирина пишет: «Привет, ребята. Моя свекровь на свадьбах и днях рождениях, если вот мы собираемся, всегда пытается перетанцевать молодежь. Она выбегает в самый центр круга, начинает выдавать дикие какие-то брейк-данс движения из 80-х и громко зазывать всех к себе. Выглядит это, ну, очень экстремально. А мне стыдно. Вот, ну, бывает такое».
1: Про, значит, номер 8869. Мы читали Елену?
3: Ну,
1: давай. Доброе утро. У меня брат женился третий раз, и две его только что. Я по взгляду моментально понял.
3: Роман написал: «Ребята, утренний вам привет. Мой дед до сих пор ходит на пляж в старых, растянутых, советских, сатиновых, семейных трусах выше пупка вместо плавок. Все наши уговоры купить нормальные шорты разбиваются о фразу: зато вентиляция хорошая. Стыдно, да нельзя».
2: Это туда вот кто летнюю обувь с носками носит.
1: Ой, кошмар. Ростовой костюм домашнего насилия. Да. Так.
3: Татьяна написала: «Привет, первая. У меня есть подруга, которая в гостях без спроса всегда открывает чужой холодильник, заглядывает в кастрюлю и начинает оценивать свежесть еды. Мол, о, супчик так у вас уже, наверное, третий день стоит, надо бы вылить». Серьезно? Что, бывает и такое?
1: Видимо, да.
3: Ай, ну это кошмар. Кошмар какой. А вот слушайте, вот это, мне кажется, очень актуальная тема для Израиля. Денис пишет: «Команда первого, доброе утро. Мой брат ходит в караоке и всегда заказывает самые сложные вокальные хиты типа Уитни Хьюстон. При этом у него нет ни слуха, ни голоса. Он безбожно фальшивит и хрипит на высоких нотах, но закрывает глаза и поет с лицом, как будто он суперзвезда».
1: Пишет: «Мне было лет 12, привет, первое радио, привет. Мне было лет 12, зашла как-то к маминой знакомой, и там меня что-то сморило прямо на диване. Поспала, проснулась, ну, пошла домой, а потом оказалось, что на этом диване под подушкой был спрятан кошелек хозяйки. А потом оказалось, значит, когда я ушла, что кошелька нет. Подумала хозяйка на меня, пошла догонять и рассказала все моей маме. Естественно, меня сразу обыскали, ни кошелька, ни денег, естественно, не нашли, потому что я ничего не брала. В итоге тетя нашла у себя в сумке, но перед нами так и не извинилась, со мной не общается и каждый раз, когда заходит к моей маме попросить что-то, на меня фыркает».
3: Обидка, конечно, на всю жизнь. А вот от Алины пришло сообщение тоже, мне кажется, вот это касается людей, которые репатриировали вот оттуда, стран Советского Союза. «Привет, ведущие. Моя тетя в поездах или в самолетах сразу после взлета снимает обувь и начинает раскладывать на вот этом крошечном столике пахучую домашнюю курочку в фольге и вареные яйца. Даже если ехать или лететь всего час. Запах на весь салон или весь вагон. А ей отлично, а мне страшно». Ну да, увы.
2: Ну, курочка еще ничего, вот, но вареные яйца. Отвратительно.
1: И вот эта солька в спичечном коробке.
3: Да, да.
2: Так, ну что, на часах у нас 8:55. Проверяйте часы, они у нас точные. 18 мая, это сегодняшняя дата. И прогрев-шоу заканчивает свою работу. Ну а сразу после, значит, прогрев-шоу и новостей на первом колесо обозрения с Марком Кричевским. Уже в 9:00 будем обсуждать главные события, громкие темы и все то, что задает ритм новому дню.
1: И в 7 вечера в 19:00 прямой ответ в гостях. В гостях китаист, автор телеграм-канала «Китайский городовой» Алексей Чигадаев. Вот, собственно, сегодня ждите в 7 вечера вот такой замечательной программы.
2: Ну, а в 8 часов вечера будет программа «Белая карта». Я знаю, вы ее ждете всю неделю. Да. Соответственно, понедельник и настал тот час, когда Лидия Топельберг и Кристина Кипнис будут отвечать вам на самые главные ваши жизненные вопросы.
3: Ну и, конечно, у Первого радио есть отличный YouTube-канал. Помните об этом. Там можно не только смотреть прямые прямые трансляции, но и пересматривать любимые моменты из архива, когда захочется. Заходите, друзья, подписывайтесь, оставляйте комменты и не забудьте про колокольчик. Нам важно быть с вами на связи 24 часа 7 дней в неделю. Вот.
1: Ну, и, соответственно, Кристина Кипнис,
2: Лен Семенова
3: и Андрей Ежов.
1: А кто бы еще это мог быть с утра пораньше? Друзья, каждое утро с воскресенья по четверг с 7 до 9, как обычно, ждем вас у нас.
3: До завтра. Ба-ба-ба.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Вырубай микрофон.
2: Реклама.
3: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
5: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
8: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
9: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
3: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
10: Фонтана, фонтана, фонтана.
11: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
2: Реклама.
12: Первое радио. Новости.
13: Глава местного совета и его заместитель ранены на севере Израиля. Подробнее через несколько секунд. Девять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Глава регионального совета Джудейда Макар к северу от Акко и его заместитель получили тяжелые огнестрельные ранения, выходя со свадебной церемонии минувшей ночью. По данным первоначального расследования, киллер подъехал на мотороллере, выстрелил несколько раз и скрылся. Ведутся его поиски. Первый выстрел был произведен в заместителя, затем в самого главу совета, 50-летнего Сухейля Мельхама. Они находились примерно в метре друг от друга. По данным полиции, на Мельхама ранее уже совершались покушения. В декабре 2019 года преступники открыли огонь по дому главы регионального совета. Был тяжело ранен охранник. Пентагон подготовил список целей для ударов по Ирану на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ возобновить атаки на страну. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники. Пентагон подготовил серию планов по военным целям на случай, если Трамп в конечном счете решит одобрить новые удары, говорится в материале. По данным телеканала, в Пентагоне рассматривают в качестве целей объекты энергетики Ирана, а также элементы инфраструктуры. Дональд Трамп, по информации CNN, после возвращения из Китая обсудил дальнейшие шаги в отношении этих Герана с высокопоставленными членами своей администрации. Во встрече в его гольф-клубе в штате Вирджиния участвовали вице-президент Джей Ди Венс, директор ЦРУ Джон Рэдклифф, а также спецпосланник Стив Виткоф. Прокуратура сообщила суду, что возражает против отмены показаний премьер-министра Бениамина Нетаньяху, который заявил, что соображения безопасности и политические причины не позволяют ему явиться на слушание. Если мероприятия, перечисленные в запросе, не могут быть проведены в более позднее время, позиция государства заключается в том, что слушание должно начаться по завершении мероприятий, перечисленных в запросе, и проводиться до вечерних часов, говорится в ответе прокуратуры. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир утвердил включение дополнительных населенных пунктов в список, жители которых имеют право подать просьбу на получение лицензии на личное огнестрельное оружие. В список вошли Раанана, Гедера, Пардесии, Ибней-Аиш, а также Гдерот, Нахаль-Сорек и Хевель-Явне. Жители вышеперечисленных населенных пунктов могут подавать заявление при условии соответствия установленным законом критериям. По данным Министерства национальной безопасности, с начала реформы разрешение на личное оружие получили уже более 250 000 граждан. В двух населенных пунктах к югу от Кенерета сегодня прозвучит учебная тревога Цевадом в 11.05 в Эфикиме, в 13.05 в Маагане. ЦАЛЬ заявляет, если возникнет реальная угроза, тревога будет активирована повторно. И о погоде. Сегодня ожидается спад жары, однако температура воздуха будет немного выше среднесезонной. Днем в Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 24, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Марк Кричевский с программой «Колесо обозрения».
1: Колесо обозрения с Марком Кричевским.
6: Добрый день. Доброе утро, дорогие друзья. Действительно, колесо обозрения на Первом радио 89.1 FM, как всегда, в это время. И мы благодарим Свету Карабут за то, что познакомила нас с выпуском новостей, продолжит это делать. И сегодня вот... Как всегда, идет прямая трансляция на YouTube-канале Первого радио. Так что, если вы не дослушали по какой-то причине эту передачу и хотите знать, а что же было дальше, то легко потом зайти на YouTube-канал Первого радио и, собственно говоря, все это дело дослушать. Спасибо Кате Вергуновой, она ведет эфир, а за звукорежиссерским пультом Елена Семенова. Вот такая вот у нас команда. Ну, а я, Марк Кричевский, начинаю. Ну и давайте мы начнем с армии. Армия вчера предупредила политическое руководство о растущей нехватке военнослужащих, высоком уровне выгорания среди солдат и опасениях, что резервистская служба может просто рухнуть, если правительство не примет необходимые законодательные меры, ну, буквально до выборов, потому что, когда бы они ни были, потому что после выборов будут коалиционные переговоры, время — это еще несколько месяцев, ну и так далее, и так далее, и так далее. Кто бы ни возглавил это правительство, и время может быть упущено. По данным ЦАЛЯ, законопроект, предложенный правительством, который якобы должен увеличить число призывников из ультраортодоксальной общины, но закон о непризыве, в конечном счете закрепляет за харидим полное освобождение от военной службы и, естественно, проблему никоим образом не решает, а только усугубляет. Если законопроект будет принят, и даже если все поставленные цели по набору новобранцев из числа харидим будут достигнуты, то, по данным ЦАЛЯ, в армию будут призываться лишь несколько сотен новых бойцов из ультраортодоксальной среды в год, что, по мнению военных, не удовлетворит их текущие потребности. Армия неоднократно предупреждала, что в настоящее время ей не хватает порядка 12 тысяч военнослужащих, ну, тех военнослужащих, которые служат на постоянной основе, то есть или содирники, то есть призванные солдаты, или те, кто остались в армии в качестве там офицеров. Из них не хватает 7 тысяч боевых солдат, то есть солдат, которые служат в боевых частях. И этот дефицит будет только нарастать из-за сокращения срока обязательной службы. В начале 2007 года там же было 32 месяца, потом сократили до 30. И если правительство не примет закон, направленный на решение проблемы нехватки личного состава, это вообще может быть большая катастрофа. Дело в том, что правительство не может, так как правительство хочет принять или пытается принять закон о непризыве харидим и одновременно расширить срочную службу до 36 месяцев. В общем, как-то не камильфо, и они связали два этих законопроекта, ну, для того, чтобы, ну, кто выступит против расширения службы, ну, увеличения службы в армии в то время, когда все так сложно на семи фронтах и так далее. И поэтому они привязали два эти законопроекта, освобождение от службы харидим и увеличение срока службы, но это не проходит даже в Ликуде, потому что все мы понимаем, все эти три кишмики, они, в общем, видны на поверхности, и поэтому, с одной стороны, они заложили двойную, так сказать, бомбу под армию, не дают ей расширить количество месяцев службы до 36, особенно для тех, кто служит в боевых частях. Ну и закон о непризыве они хотят принять в том виде, в котором, собственно говоря, он и есть.

2024 года он был сокращен до 30 месяцев. Ну и, как мы знаем, правительство не одобрило эту инициативу, но опять же по своим политическим мотивам. Все понимают, но политика, знаете, она на первом месте. И вот ребята, которые были призваны на 30 месяцев, если не увеличить срок их службы, то они где-то в январе-феврале начнут уходить. Ну и тогда кадровый голод станет гораздо сильнее. И в этой связи может рухнуть и резервистская служба. Дело в том, что сегодня планировалось вот после атаки 7 октября, изначально военные хотели призвать в 26-м году, резервистская служба расширилась, но в 26-м году военные планировали призывать резервистов на 55 дней службы. Но это все равно 2 месяца, это очень много. Представляете, из 12 месяцев останется 10 месяцев на работу и на все остальное. Но сегодня уже речь не идет о 55 днях. Сегодня речь идет от 80 до 100 дня. А 100 дней — это больше, чем 3 месяца. А тут у людей семьи, а мы знаем, на самом деле об этом много говорят и много писали. Очень много семей распадаются, потому что и люди приходят в не в лучшем психологическом состоянии. У них работа, у них бизнесы. И все это, собственно говоря, отражается на людях. И очень многие люди говорят, 3 месяца в год — это, too much. И потому что у людей семьи, дети и так далее. Поэтому военные предупреждают политиков, что вообще резервистская служба может просто рухнуть. И если мы сейчас не примем меры на законодательном уровне, ситуация ухудшится и нарушит работу всей системы, заявил высокопоставленный офицер и предупредил, что до выборов в стране осталось последнее окно возможности для принятия законов, которые помогут справиться с кадровым кризисом. Посмотрим на самом деле. А что касается харидим, то их где-то 80 тысяч человек, я имею в виду ультраортодоксальных мужчин, ультраортодоксальных женщин никто не трогает, где-то вот 80 тысяч от 18 до 24 лет они могут быть призваны, но сами понимаете, вряд ли все это произойдет. Хотя надо отдать должное, что с 25 по 26 года на службу поступило около 1850 солдат харидим. По оценке военных, к концу призывного периода их число превысит 3000. 3000, а их 80 тысяч. И это намного ниже целевого показателя в 4800 ультраортодоксальных новобранцев в год. Хотя и 4800, как говорится, не поможет отцу русской демократии. Посмотрим, куда все это приведет, потому что премьер-министр постоянно говорит о том, что армия действует на 7 фронтах, но должен он обеспечить армию всем необходимым, и не только деньгами, но, предположим, да, потому что Минфин опять там идет между армией и Минфином, спор за очередные миллиарды, и уже как бы армия съедает где-то четверть национального внутреннего, так сказать, продукта. Четверть бюджета, она так или иначе будет связана с армией. Это очень-очень много. 21%, но это очень много. В Европе, например, помните, Трамп бился за 5%, и то там и близко не стоит. Но, кроме всего прочего, нужны люди, потому что до войны солдат находился на передовой 4 месяца, затем столько же времени отдыхал и тренировался. Сегодня боевые части постоянно удерживают позиции без полноценных отпусков и учений. Нагрузка на резервиста возросла во много раз. Значит, раньше закон устанавливал 21 день сборов за 3 года. Сейчас минимальный порог равен 240 дням. А на деле резервистов призывают от 80, как я уже говорил, до 100 дней ежегодно. Ну и посмотрим, куда все это приведет, посмотрим, как отреагирует на это политическое руководство. Ну и правящая коалиция, в общем, решила опять поставить закон о непризыве на повестку дня, а опять Нетаньяху вызывает
членов коалиции, которые, ну, еще думают, что можно с этим делать, потому что Нетаньяху хочет отложить выборы до 27 октября. Но тут есть два, до последнего, так сказать. Есть тут два объяснения, которые дают комментаторы, и об этом пишут газеты.

0: Во-первых, он надеется, что до 27 октября что-то случится с Ираном. Будет какое-то решение иранской проблемы, и тогда Нетаньяху может сказать: смотрите, я победил, я вам обещал победу, вот это же голова дракона и все такое. Это один момент. Или, например, иранцы как бы разрешат вывести свой уран. Ну, то есть что-то, что он может предоставить своим избирателям, колеблющимся избирателям, потому что у него есть избиратели, которые всегда за него, что бы ни происходило, Нетаньяху всегда правы, и все. Тут с этими ребятами работать, в общем, не нужно. А есть люди, которые ушли от Ликуда и понимают, что что-то там происходит не очень правильно. Им надо предоставить вот эту картинку победы, с одной стороны, а с другой стороны, он очень боится, что нерушимый блок Ликуда и Харидима — это единый блок, потому что Нетаньяху четко заявил, что без Ликуд и Харидим — это единый блок. И вот у него есть опасения, что этот единый блок начинает распадаться, там идут эти трещины. И если коалиция сумеет победить на выборах, то ему нужно, опять же, чтобы этот блок шел за ним, чтобы он был единственным возможным кандидатом от этого единого блока Ликуда и Харидим. Поэтому, опять же, ничего здесь нету такого. Если вы голосуете за Ликуд, вы голосуете за Харидим, вы голосуете за Смотрича. Это норма. Ничего там дурного нет, если вы это поддерживаете на здоровье. Это просто это как бы политический факт, ничего больше. Вот. Ну и посмотрим, как сообщает газета «Идиот Охранот», премьер-министр все выходные занимался подсчетами голосов, убеждал членов коалиции, не желающих поддерживать закон о непризыве Харидим, не являться на голосование, сторонников обеспечить 100% явку. Тем временем духовный лидер Дегеля Тора, главный, так сказать, на сегодняшний день раввин литовского направления, Дов Ландо, объявил, что отныне Нетаньяху судят только по делам, предостерег депутатов от втягивания в политические игры. Политические обозреватели подчеркивают, что закон о непризыве в любом случае почему-то они считают не удастся поставить на голосование. В последнем чтении на этой неделе для его подготовки требуется еще несколько заседаний комиссии, а голосование за распуск Кнессета может состояться уже в среду. Сегодня у нас понедельник, уже в среду. И Харидим все еще собираются проголосовать за. Но опять же, мы многократно помним, что Харидим, Нетаньяху сейчас им обещал какой-то фонд для поддержки ультраортодоксального населения. То есть то, что нельзя сделать политически, можно купить за деньги. И мы видели, как это работает с бюджетом, когда они говорили: мы не проголосуем за бюджет, тут получили какие-то рекордные деньги, и, естественно, за бюджет проголосовали. Кто откажется, сейчас им предлагают, кроме тех рекордных денег, которые они получили за бюджет, им еще предлагают какой-то фонд поддержки ультраортодоксального населения. Это плюс к тому, что они уже получили, и Нетаньяху надеется, что они не будут, собственно говоря, голосовать за закон о распуске Кнессета, дадут ему еще время для проведения каких-то важных для них законопроектов, но, например, о разделении функций юридического советника правительства, о законе о СМИ и так далее, и так далее, и так далее. То есть дадут им возможность провести те законопроекты, которые важны для них, для удержания власти, и для их бейса, чтобы они посмотрели: вот мы сказали, возьмем под контроль СМИ, вот мы берем. Мы сказали, разделим функции генерального прокурора, юридический советник — это у нас и генеральный прокурор, мы это сделали. То есть это еще политические вещи. Посмотрим, куда все это приведет. На самом деле ответов нет, но кроме того, что Нетаньяху делает все, чтобы, не дай бог, не обидеть ультраортодоксов, и чтобы они, в общем, не выступали против него как лидера вот этого блока. Это для него самое главное на сегодняшний момент, и он делает, собственно, все. Но тем временем, Багац, как мы знаем, выступает такая структура, Верховный суд, он принял решение, так сказать, наказывать уклонистов. Ну, тут вообще интересная вещь, потому что Очень многие люди говорят, ну, богатцы, они сами себя назначили, вот есть правительство. Но что делать в ситуации, когда правительство нарушает закон и не наказывает тех людей, которые не идут в армию? Есть закон о всеобщей воинской обязанности, и когда массово люди получают все привилегии, но при этом не хотят ничего давать государству, и правительство их в этом поощряет. Вот тут возникает знак вопроса, что с этим делать. Ну и во исполнение обязывающего вердикта богатца Совет управления земельных ресурсов принял вчера прецедентное решение. Отныне харидим, уклоняющиеся от службы, теряют право на участие в розыгрышах квартир по льготным ценам. На заседании совета присутствовал заместитель юридического советника правительства Гилли Мон. Он должен был проследить, чтобы решение совета о пересмотре критериев предоставления жилищных льгот соответствовали требованиям богатца. Совет решил, что 50% всех квартир, поступающих в продажу по сниженным ценам в рамках правительственной программы Михирля Матара, будут распределяться между действующими резервистами и предпочтением проходящим службу в боевых частях. Остальные 50% фонда Михирля Матара будут разыгрываться в рамках общедоступных лотерей, но для участия в розыгрыше потребуется предъявить справку из военкомата, ну, лишь как ГИЮС, о том, что претендент на льготное жилье не имеет долгов, но не имеет никаких проблем с армией. В городах с преимущественно ультраортодоксальным населением, согласно решению Совета управления земельных ресурсов, квота на резервистов снижена до 35%. Ну, понятно. Ну и я напомню, что 26 апреля вердикт богатца предписал правительственным ведомствам ввести конкретные, предписанные самим судом, экономические санкции против уклоняющихся от воинской службы харидим. Это сделал судья Сольберг, судья, которого постоянно приводили в пример как очень консервативного судью, который не хотел никогда вмешиваться в решение правительства, которое даже он написал. Ну, ребята, ну тут уж извините. То есть настолько все, что, простите меня, пожалуйста. Хорошо, давайте я напомню, колесо обозрения здесь на Первом радио 89.1 FM. YouTube-канал Первого радио, это обязательно, и трансляция идет, так что заходите, подписывайтесь. В общем, там много всего интересного. Ну, естественно, ничего интереснее, чем колесо обозрения, нет, но, тем не менее, кроме этого, все-таки что-то и есть. Шучу, там много всего интересного на самом деле. И после небольшой рекламы мы с вами продолжим.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-88. «Год без забот».
1: Реклама.
3: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук». В вашем городе правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон-Лицион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на Showman.co.il. «Аги Групп» приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. «Аги Групп». Небольшая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
8: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
3: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
7: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
9: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда.
10: Шеф Абухари, шеф Абухари.
9: Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах.
10: Шеф Абухари.
9: Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Реклама. В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
0: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. «Колесо обозрения» на Первом радио, 89.1 FM и на YouTube-канале Первого радио. Так что все у нас по плану, как говорили. Да, все идет по плану. Итак, Центральная избирательная комиссия начала официальное взаимодействие со спецслужбами для обеспечения безопасности предстоящего голосования на выборах Кнессет. Председатель ЦИК, заместитель главы Верховного Суда Ноам Сольберг и исполняющий обязанности генерального директора комиссии Дин Ливне провели рабочую встречу с руководителем службы безопасности Шабак Давидом Зини. Переговоры прошли по приглашению судейского корпуса с целью определить формат участия контрразведки в подготовке к выборам Кнессет 26-го созыва. Встреча зафиксировала преемственность механизма межведомственного взаимодействия, ну и так далее, и так далее. В общем, короче говоря, давайте будем надеяться на то, что выборы пройдут честно, открыто, и что все стороны, даже как бы не завершилось голосование, признают их результаты, потому что они все будут честно, и никаких не будет подтасовок. Очень на это и надеемся, и не будет вот этих вот разговоров о том, что кто-то попытается сорвать выборы, или сорвать потом подсчет голосов, или потом заявить о том, что я не принимаю эти результаты, и так далее, и так далее, и так далее. Будем надеяться, что этого не будет. Так. Заседание специальной комиссии Кнессета по реформе СМИ превратилось в хаос. Коалиция форсирует принятие законопроекта министра связи Шлёма Карая до возможных досрочных выборов. Ну, как досрочных? Ну, максимум. Вот в свое недосрочные выборы должны пройти 27 октября. Если они будут 15 сентября, то они досрочные. Я еще раз говорю, уже несколько раз повторял, я не помню ситуации, и, кстати, старожилы тоже, чтобы за один месяц такие были, копья ломались, дайте мне еще один месяц, я за это там закон о непризыве, я за это создаю какой-то фонд помощи, я за это вам все. Ради одного месяца такого никогда не было. Ну, опять же, я уже сказал, почему, собственно, сейчас это все происходит. Так вот, и это говорит, кстати, о том, что Нетаньяху не очень верит опросам 14-го телеканала, потому что 14-й телеканал дает ему грандиозную, разгромную победу. А если ты получаешь, так сказать, победу, то ты за один месяц так не борешься. Ну ладно, это другая история. Значит, оппозиция и юристы обвиняют правительство в обходе важных парламентских процедур. Коалиция стремится в ускоренном порядке провести через комитет два ключевых законопроекта, минуя полностью юридическую экспертизу. Так не делается. Несмотря на возражения юридического советника правительства, марафонские заседания комитета ускоряют рассмотрение законопроектов о разделении полномочий юридического советника правительства, это же генеральный прокурор, и реформировании СМИ в преддверии ожидаемого роспуска Кнессета. Значит, оба комитета, это, значит, комитет, Конституционный комитет и комитет по реформированию СМИ, такой специально созданный для этого комитет, проводят такие марафонские заседания с воскресенья по вторник в надежде вынести законопроект на пленарное заседание уже на следующей неделе, до того, как состоится предварительное голосование по вопросу о распуске КНЕСТа. А вот предварительное голосование... Значит, мы помним, что на прошлой неделе коалиция представила законопроект о распуске парламента и проведении досрочных выборов, опередив в оппозиционной партии, которые представили собственный законопроект о распуске КНЕСТа, но они во вторник представили, прошлый вторник, а в среду уже, соответственно, коалиция, чтобы контролировать процессы и сроки проведения выборов. Это произошло на следующий день после того, как Дегеля Тора объявила, что поддержит распуск КНЕСТа из-за того, что коалиция не провела закон о непризыве. Предварительное голосование по законопроекту может состояться уже в понедельник, то есть сегодня. Хотя вряд ли, я думаю, Амирахана выставит его на голосование в среду. После чего можно будет быстро провести через все этапы законодательного процесса. Значит, пока Харидим выступают за проведение выборов где-то примерно или 1 или 15 сентября, но в любом случае, вот 27 октября это последняя дата. И кстати, есть, ну, не мнение, кто-то считает, что Нетаньяху может отложить проведение выборов, ну, наверное, может. Но для этого он должен заручиться поддержкой 80 депутатов КНЕСТа, и то там на 3 месяца. 80 депутатов КНЕСТа, ну не вижу я возможности такой. Ну хотя, может быть, война такой интенсивности, я не знаю. Потому что Либерман уже сказал, что Нетаньяху, в общем, планирует что-то подобное. Но не знаю. Ну, то есть это чтобы 80 депутатов КНЕСТа проголосовали за отмену выборов или перенос выборов, скажем так. Ну, пока сложно представить, опять же, но если будут падать бомбы, ракеты и все на наши с вами головы, то какие могут быть выборы? Вот здесь как бы все может быть. Ничего не знаем, тем более мы живем в такой ситуации, когда планировать на неделю вперед уже, наверное, невозможно. Но мы об этом поговорим, про иранскую проблематику. Итак, дело в том, что даже предварительное голосование по законопроекту о распуске КНЕСТа может усложнить работу коалиции над законопроектами до конца срока полномочий КНЕСТа, из-за чего возникнет необходимость как можно быстрее принять вот как можно больше законов, и самое главное, вот два основных, взять под контроль прессу и разделить должность ненавистной Бахарав-Миары. Напряженность, возникшая в связи с законодательными инициативами коалиции, вылилась в открытое противостояние в воскресенье в ходе заседания специального комитета КНЕСТа по СМИ. Оппозиционные депутаты и юристы обвинили законодателей в коалиции в попытке протолкнуть в последний момент серьезные поправки без надлежащей юридической экспертизы. Законопроект, над принятием которого требуется еще два голоса, представит правительству значительный контроль над вещательными СМИ, новостными сайтами и другими медиа за счет создания нового регулирующего совета, большинство членов которого будет назначаться министром связи. То есть там, собственно говоря, политики от коалиции будут полностью контролировать этот совет и, значит, будут полностью контролировать СМИ, потому что там они могут сами выписывать до 1 000 000 шекелей штрафа, причем без никаких судебных там каких-то потом ничего. Вот решили, мы решили. Нам не нравится. Вот, как говорится, да, я художник, я так вижу. Законопроект вызвал резкую критику как со стороны профессиональных юристов комитета, так и со стороны генерального прокурора Гали Бахарав-Миары, которые предупредили, что текущий проект подрывает свободу прессы и допускает политическое вмешательство в работу СМИ. Оппозиционные депутаты заявили, что получили новый 178-страничный проект закона всего за несколько часов до начала шаббата. Ну, в пятницу, из-за чего у них было мало времени на изучение многочисленных поправок, внесенных в последний момент до возобновления обсуждения в воскресенье утром. Вы попытались сучить нам совершенно новый проект, которого мы никогда раньше не видели, без какой-либо юридической экспертизы, заявила депутат от Еш Атид Шели Тайль-Мирон, обращаясь к председателю комитета, депутату от партии Ликуд Галит Дистель Атбарьян. По ее словам, в законопроект были добавлены совершенно новые положения, которые, помимо прочего, выгодны 14-му телеканалу. Ну, то, что хорошо 14-му телеканалу, то хорошо для коалиции. Это, собственно, понятно. Юрист комитета Пинхас Грот предупредил, что коалиция в последний момент внесла в законопроект множество новых пунктов и поправок, которые намерена ускорив процесс его рассмотрения в преддверии возможных выборов, несмотря на неоднократные возражения со стороны юристов комитета. Но тут есть один момент, сейчас я не буду все это, очень много информации, тут есть еще один момент, что по всей видимости, они, может быть, понимают, что провести его в этом виде невозможно, но они хотят на самом деле заявить, и если БАГАЦ это все дело остановит, потому что полностью нарушен весь процесс принятия решения, сказать, смотрите. Вот этот БАГАЦ опять, злобный БАГАЦ, не дает нам, правительству, принимать решения. Всю эту чепуху, которую мы с вами слышали, и возбужденные, так сказать, сторонники коалиции, давай, ату БАГАЦ, все это мы с вами прекрасно знаем. Проходили, как говорится, не в первый раз замужем. Решение премьер-министра Нетаньяху придать огласке информацию о своем визите в Объединенные Арабские Эмираты во время войны, поездки, которую Эмираты просили сохранять в тайне, которую Абу-Даби публично отрицал, было продиктовано внутриполитическими опасениями по поводу запланированной поездки в это государство бывшего премьер-министра Нафтали Беннета, говорится в опубликованном в воскресенье материале. Итак, в прошлую среду Нетаньяху заявил, что тайно посетил Эмираты во время американо-израильской войны с Ираном и встретился с президентом Эмиратов Мухаммедом бен Заидом, добавив, что это привело к историческому прорыву в двусторонних отношениях. Однако Эмираты это все опровергли. Это был первый визит Нетаньяху в Эмираты после нормализации отношений в рамках Авраамовых соглашений 2020 года. Предыдущие визиты, на которые возлагались большие надежды, так и не состоялись. Эмираты не хотели. Но дело в том, что Нетаньяху действительно превращается в очень токсичный актив для многих. И они готовы встречаться с кем угодно и в Эмиратах, но не с Нетаньяху. Но опять же, мы не будем говорить почему. Итак, в воскресенье телеканал, 12-й телеканал, об этом пишет газета «Идет Ахранот», сообщил, что официальные лица в Эмиратах прямо попросили сохранить информацию о встрече в тайне и были возмущены решением премьер-министра передать ее огласке. Это спровоцировало кризис, серьезный кризис в отношениях между странами, несмотря на потепление, вроде как на нормальные отношения. Тут вот такое, волобуй, вот вам меч. Вот мы договорились, что это будет в тайне, но мы договорились, а я решил по-другому. Тоже, знаете, и та еще ситуация. В материале говорится, что Нетаньяху решил рассказать о своем визите после того, как узнал, что Беннет должен был отправиться на встречу с бен Заидом и высокопоставленными чиновниками Эмиратов. Беннет считается главным соперником Нетаньяху на выборах в Кнессет. И, собственно говоря, Нетаньяху, узнав об этом, не захотел, чтобы, знаете, Беннета встречают, причем открыто встречают, а он, собственно говоря, с тобой не хотят иметь дело. И он говорит, да-да-да-да-да-да, со мной имели дело, я приезжал, меня принимали, все хорошо, вы не думайте. Пока неизвестно, состоялся или состоится визит Беннета, потому что в офисе Беннета сказали, мы не комментируем те вещи, которые должны остаться в тайне. В канцелярии премьер-министра заявили о том, что... Не дали никакого... они сказали так... Они полностью отрицали политическую подоплеку публикации. Их спросили, зачем? Они говорят, политики это не имеет никакого отношения. Это не имеет отношения к Беннету, к его визиту, что вы. А на вопрос, а почему тогда? Промолчали. Скромно промолчали. Потому что. Знаете как? Так бывает. Знаете, как девочка тайну держит, потом вам сказала, упс, так бывает. Как-то и у нас так бывает. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху вчера вечером поговорил с президентом США Дональдом Трампом и уже к иранской проблематике, которая, собственно говоря, может быть скоро стать центральной опять. Так что проверьте там частоту своих бомбоубежищ, подметите, если надо. Вчера вечером поговорил с президентом США Дональдом Трампом о войне с Ираном. Об этом подтвердили в канцелярии Нетаньяху, изданию «Идет Ахранот». По сообщению СМИ, Лидеры обсудили возможность возобновления войны, а также недавнюю поездку Трампа в Китай. Затем Нетаньяху собирался созвать высокопоставленных помощников и министров для обсуждения вопросов безопасности в Иерусалиме. Значит, на прошлой неделе стало известно, что Израиль и США ведут активную подготовку к возобновлению атак на Иран. Возможно, уже на этой неделе это произойдет. Мы, как вы понимаете, знать не можем. Обсуждение в воскресенье состоялось после того, как беспилотник нанес удар по атомной электростанции в Эмиратах, которая... Ну, Эмираты, как и Израиль, больше всего пострадали от атак, но про, может быть, про эту атаку мы с вами поговорим. Но, короче говоря, в Эмиратах есть атомная электростанция, которая обеспечивает 25% всей электроэнергии этой страны, Баракан она, по-моему, называется. Ну вот, собственно говоря, на нее была атака беспилотников, один беспилотник прорвался сквозь защиту. Значит, ожидается, что уже завтра, во вторник, Трамп проведет совещание в ситуационном центре с участием своих главных советников по нацбезопасности, чтобы обсудить варианты военных действий по отношению Ирана. Сообщает Аксиос со ссылкой на двух американских источников. Ну, несмотря на то, что переговоры между США и Исламской Республикой зашли в тупик, и Трамп постоянно говорит, время на исходе, им лучше поторопиться, ну и так далее, и так далее. Тем не менее, иранцы не торопятся. И иранцы, как мы понимаем, не соглашаются на те пункты договоренности, которые им выдвинули США. И тут еще один момент. Тут же посредник Пакистан. Но Пакистан еще тот посредник. Пакистан нечестный посредник, как оказалось. Пакистан посредник, который постоянно говорил людям Трампа, что Иран готов к переговорам. Иран ни к чему такому не готов. И американцы постоянно принимали решения, исходя из ошибочных, так сказать, вещей. В общем, короче говоря, ситуация на тоненького. Трамп не хочет войны, Трамп хочет переговоров, об этом говорит, но, похоже, иранцы так уверились в своих силах, так уверились в том, что они могут выдержать все, что они идти на какие-то компромиссы, на серьезные компромиссы не хотят, тем более они нашли еще одну серьезную возможность, ударить по всему миру. Дело в том, что по дну Ормузского пролива, не только по дну Персидского залива, но и по Ормузскому проливу тоже, разумеется, идут большие кабели, интернет-кабели, которые соединяют Европу, Ближний Восток, Средний Восток. В общем, если перерезать эти кабели, как говорят специалисты, в общем, не просто, а очень просто. Ну, если у тебя есть соответствующее оборудование. В общем, у иранцев, судя по всему, оно есть. И если они это сделают, то ущерб для мировой экономики, нефть покажется нам маленькой проблемой для мировой экономики. Иранцы уже заявили, что помирать так с музыкой, если режиму будет что-то угрожать, то мы оставим... А что такое мир без интернета сегодня? Сейчас половина ВВП — это интернет, это хай-тек, это все, что с этим связано. И, в общем, иранцы держат мир, в напряжении, скажем так. Значит, иранцы говорят, что американцы не предлагали нам никаких там серьезных уступок. Американцы давят. Ну и, судя по всему, канцелярия премьер-министра не сообщала о содержании разговоров, но правительственный источник сказал, газете «Идиот Охранот», что если Трамп решит возобновить удары по Ирану, они будут наноситься совместно армиями двух стран, естественно, США и Израиля. И Израиль заинтересован в ударах по энергетической инфраструктуре. Судя по всему, Нетаньяху предложил Трампу, что мы можем бить по той инфраструктуре, которая запрещена международным правом к уничтожению, потому что это вроде как гражданская инфраструктура. Посмотрим. Рон Бен Ишай излагает планы широкой американо-израильской военной кампании, которая продлится дольше недели, с целью сломить волю иранских ястребов и принудить их к уступкам на переговорах. И тут возникает вопрос, а если нет? Мы уже ломали, 38 дней ломали, но пока не сломали. То есть дай бог, чтобы иранские ястребы пошли на переговоры, дай бог, чтобы что-то получилось, но опять же, пока знаки вопроса стоят, и ответа на эти знаки вопроса нет, не то, что у нас. У нас, конечно, нет. Нет у президента Трампа, и он поэтому хочет как-то договориться, понимая, что взрыв, ну, я имею в виду, просто перерезать, еще раз, перерезать эти кабели, и ущерб будет, даже специалисты. Я вот смотрел, да, я что-то смотрел Financial Times, они там пытались рассуждать, но даже никто не понимает, какой будет ущерб. Знаете, как никто даже не понимает, что это может быть. Давайте после небольшой рекламы мы с вами продолжим.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы. Реклама.
11: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева предлагает воспользоваться 35% скидкой на все виды лечения зубов. Звони сейчас, звездочка 9442. И не откладывай на завтра, ведь скидки только до конца месяца. Звездочка 9442.
12: Коллекция Франциска I в Лувре. Опера «Турандот» в Ла-Скала или обволакивающий гул Биг Бена башни Елизаветы в Лондоне. Там стоит побывать. А все остальное вам покажет RedMax TV. Звездочка 2186. Звездочка 2186.
13: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центркар Азур.
14: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
15: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
16: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите! Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
1: Реклама. В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
0: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Действительно, «Колесо обозрения». Меня зовут Марк Кричевский, YouTube-канал Первого радио. Все, что мы любим, лайки, подписки, комментарии, репосты. Пишите, пишите. Ну, а что вам сложно? Я смотрю, на самом деле, смотрите вы YouTube-канал Первого радио неплохо. Но что вы делаете плохо? Вы плохо комментируете, друзья мои. Вы вообще плохо комментируете. Такое впечатление, что нас смотрят люди, которые не умеют писать. Ну, докажите мне обратно. Итак, премьер-министр Бениамин Нетаньяху признал в воскресенье, что Израиль расширяет подконтрольную нам территорию в секторе Газа в период действия режима прекращения огня, выходя за рамки договоренности о перемирии, достигнутых при посредничестве США, вступивших в силу в октябре прошлого года. Но там, если говорить откровенно, никто не выполняет эти все договоренности. Хамас не выполняет договоренности, наши не выполняют договоренности. В общем, никто их не выполняет. В начале перемирия армия контролировала порядка 53% территории палестинского анклава, а Хамас, соответственно, 47%. Но на этих 47% проживает почти все население сектора, насчитывающее, ну, порядка 2 миллионов человек. На самом деле никто не знает, сколько там проживает, сколько уехало. Это вот считается 2 миллиона, но некоторые говорят 1 700 000. Но даже если по самым скромным подсчетам 1,5 миллиона. Но тоже очень много. Так вот, практически все население живет вот в этой прибрежной части, которая под контролем Хамаса. Армия установила так называемую «желтую линию», обозначающую часть Газа, которая под контролем наших войск, и регулярно открывает огонь по тем, кто приближается к этой линии и представляет ей угрозу. Сейчас в Газе мы контролируем не 50, а 60% территории, заявил Нетаньяху на еженедельном заседании Кабинета министров, подтвердив сообщение о том, что Израиль захватил еще больше территории, несмотря на то, что режим прекращения огня все еще действует. Ну, на картах, которые наша страна без лишнего шума опубликовала, обозначена новая зона ограниченного доступа за пределами 53% территории. Эта зона, отмеченная на картах оранжевой линией, составляет примерно 11% территории Газы за пределами желтой линии. Таким образом, под контролем Израиля оказались почти 2/3 территории сектора Газа. И, может быть, это нормально, потому что на самом деле Хамас, который сейчас пытается как-то опять укрепиться, ну вот, потеря территории — это единственное, что, наверное, считается для них серьезным делом. Но в середине марта военные разослали карту гуманитарным организациям в Газе, заявив, что территория между оранжевой и желтой линиями является зоной ограниченного доступа для доставки гуманитарной помощи, и что гуманитарные организации должны согласовывать свои передвижения с военными. В заявлении говорится, что гражданское население никак не пострадает. Ну, посмотрим на самом деле. Я тут много всего, но посмотрим, куда все это приведет и к чему все это будет, потому что хотелось бы, конечно, чтобы вот этот план Трампа каким-то образом по Газе был реализован, чтобы Хамас разоружился, ну и так далее. Чтобы Газа перестала угрожать Израилю, нашим поселкам, да и вообще всей стране. Источник в Иерусалиме заявил, пишет идиот Ахранот, что президент США не против точечных операций по ликвидации, но не хочет отвлекать внимание от конфликта с Ираном. Ну и ликвидация Иззадина Аль-Хадада, главаря военного крыла Хамаса, стала первым признаком возвращения Израиля к активным боевым действиям в секторе Газы. В соответствии с указаниями политического руководства, Цааль обновляет оперативные планы, готовясь дать бой всем террористическим организациям и группировкам в секторе Газа. Ну, в общем, все. Я не буду тут все это читать, все это понятно, кроме того, кто будет это делать, насколько и армия, ну, я имею в виду армия, в которой служат солдаты, призывники и резервисты, в общем, готова к новым вызовам. Это большой вопрос, и мы с этого, собственно, начали. Юридический советник правительства Галя Бахаровмяра, она же генеральный прокурор, это важно подчеркнуть, передала в БАГАД секретное свидетельство бригадного генерала Цааля, связанное с назначением Романа Гофмана на пост главы Моссада. Документ имеет гриф «совершенно секретный» и был передан судьям в закрытом конверте. В прокуратуре отдельно подчеркнули, что показания бригадного генерала Гиммель были подготовлены в присутствии представителей военной прокуратуры, юридического управления разведки Цааля. По их словам, сотрудники юридического советника правительства не участвовали в подготовке текста и не контактировали со свидетелем. При этом в канцелярии Бахаровмяры заявили, что сразу после получения документа армейскому руководству был направлен срочный запрос о снятии грифа секретности, чтобы материалы могли быть раскрыты другим сторонам процесса. Пока документ доступен только судьям Багаца. Кроме того, юридический советник намерен передать суду дополнительные закрытые материалы, включая внутренние документы следствия Шабака и письмо действующего главы Моссада. Но следствие по делу этого парня, которого полтора года держали в тюрьме Шабака, и он обвиняет в этом Романа Гофмана. Мы никого не обвиняем. Я еще раз подчеркиваю, мы просто хотим получить ответ на вопрос. Лгал Роман Гофман по поводу всей этой истории Шабаку или говорил правду? Лгал. Значит, он не может быть главой Моссада. Говорил правду? Ну, отлично, будем рады за него. Тут вот вопрос такой. Не в том, что он хорош парень, плохой парень, смелый парень, умный парень. Не имеет значения. В данном случае действительно премьер-министр имеет право назначить человека. Но если он лгал следователям Шабака по этому вопросу, значит, не может. Неважно, как мы к нему относимся, там, на каком языке он говорит, это вообще не имеет никакого значения. Вот это тут главный критерий. Врал, не врал. Все. Других критериев нет. После подачи новых материалов Бахаровмяра попросила суд разрешить дополнительное рассмотрение дела, письменной или в устной форме. В ее офисе пояснили, что во время предыдущего заседания судьи все еще не видели полный объем секретных данных. Ну и, как пишет газета «Идет охранут», выбор Нетаньяху, ну, на пост главы Моссада Романа Гофмана может привести к отставкам высокопоставленных сотрудников этой организации. Значит, Давид Барне открыто выступает против назначения генерал-майора Гофмана. Его, так сказать, назначение запланировано вот уже, как говорят на иврите, о-то-то, то есть на 2 июня, в то время как агентство готовит церемонию передачи полномочий. Значит, покидающий свой пост Давид Барне открыто выступает против назначения Гофмана, утверждая, что у него нет опыта работы в разведке, необходимого для руководства агентством в военное время. Вот. Лично следующего главы Моссада стала главной темой разговора в агентстве, где сотрудники внимательно следят за сообщениями и событиями, связанными с назначением уходящего. Барне настаивал на том, чтобы его преемником был его заместитель, которого звали Алиф, но его рекомендация не была принята. Нетаньяху решил не человека с агентства назначать, непонятно почему. Вы понимаете, тут то, что, например, я читал, что обычно бывает, когда во главе Моссада становился человек не с разведки, но после каких-то бомбических провалов. В данном случае Моссад вроде бы как Нетаньяху обвиняет только в одном. То есть Моссад там сработал везде хорошо, то, что мы знаем, на самом деле нам знать и не надо. Но вроде бы как Дуди Барне обещал Нетаньяху, что после начала активной фазы боевых действий против Ирана иранский режим рухнет, а он не рухнул. Ну, хотя назначение Гофмана было раньше. В общем, короче говоря, мы не понимаем, почему Нетаньяху так поступает с людьми, которые всю жизнь отдали разведке. Мы не понимаем. И, в общем, никогда не поймем. Тут как бы вот, как бы так. Кто-то говорит, что это важно для оздоровления агентства. Кто-то говорит, что он хочет назначать своих людей для того, чтобы прикрыть его в случае каких-то политических проблем. Знать не можем ничего. И поэтому, когда там люди говорят, там, какой Гофман хороший или какой Гофман плохой, ни о чем. Врал или не врал. А почему Нетаньяху решил назначить? Ну, по оценкам чиновников, знакомых ситуаций, если назначение Гофмана будет одобрено, высокопоставленные сотрудники Моссада могут покинуть агентство по нескольким причинам. Во-первых, это опасение, что решение было основано не на его квалификации, а на его лояльности премьер-министру Нетаньяху. Оппозиция назначению также связана главным образом с тем фактом, что Гофман никогда не имел дела с функционированием разведывательных систем. Он не занимал никакой должности, которая давала бы ему опыт и глубину, необходимые для руководства таким органом, как Моссад. Мы живем не в период между войнами, а в разгар войны. У нас нет возможности дать ему время для обучения. Кроме того, Гофман не владеет свободно английским языком, и ему потребуется помощь переводчика. Критики также указывают на поведение Гофмана в различных ситуациях, связанных с делом подростка Ури Аль-Макаиса, когда Гофман был командиром дивизии на севере страны. На его назначение может повлиять содержание письменных показаний под присягой, которые в воскресенье Верховный суд подал генеральный прокурор от имени бывшего начальника оперативного отдела управления военной разведки Гиммель. Ожидается, что в показаниях под присягой будет содержаться информация о том, лгал ли Гофман о том, что он общался с Аль-Макаисом. Вот это главный вопрос. Поскольку показания под присягой имеют гриф «совершенно секретно», они не будут переданы сторонам, в том числе самому Гофману, который, как ожидается, на них ответит. Генеральный прокурор Галя Бахарамяра также представила Верховному суду дополнительные материалы, в том числе документы, которые она передала судье в отставке Ашеру Грунису за спиной других членов комитета по назначениям на высшие должности, которые не знали о контактах между Бахарамярой и Грунисом. Ну, в общем, короче говоря, посмотрим, куда все это приведет, но все это очень нехорошо. Но во время войны вот так агентство, собственно говоря, подвергать таким перегрузкам, но так себе история. Ну и последнее, давайте я вас обрадую, потому что все это вот это, а тут я обрадовался сам, вы знаете, Смотрич меня обрадовал, серьезно, но дело в том, что так, вот, тут смотрите, 2 минуты осталось, сейчас, Вот. Министр финансов Бецалель Смотрич опроверг сообщение, что Израиль намерен постепенно повысить пенсионный возраст до 70 лет в рамках как экономического плана. В своем посте в социальной сети X Смотрич назвал сообщение сложными. Журналисты не связывались со мной по этому поводу, чтобы получить разъяснение. Так что, по крайней мере, общественность должна знать мою позицию. Пенсионный возраст не будет повышен до 70 лет. Это вопрос не стоит на повестке дня. Фух, я уже как подумал, я уже считаю дни. Ну, хотя мне еще считать и считать, но я как подумал до 70 лет, мне стало плохо. Знаете, этим скрипучим голосом, и так голос так себе, а так еще этим скрипучим старческим голосом что-то рассказывать, зачем оно мне надо? Отправьте меня на досрочную пенсию, если у вас есть такая возможность. Это обращение к руководству. Ну что ж, друзья мои, это было «Колесо обозрения» здесь на Первом радио 89.1 FM. Я благодарю Катю Вергунову за то, что она делает YouTube-трансляцию на канале Первого радио. Так что давайте и Кате тоже большие лайки ставьте. Ладно мне. Мне-то что? Кате это важно. Ну, Лена Семенова, она, конечно, лайков... Да, нам тоже заслуживает лайков. В общем, Лене Семеновой тоже лайки. Ну, а я с вами прощаюсь до 14... Ну, как прощаюсь? Говорю до свидания, до 14 часов. Потому что в 14.15 программа «Тема дня». Всем пока.
17: «Колесо обозрения» с Марком Кричевским. Реклама.
18: «Максана и Кошмаль» отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в «Максана и Кошмаль» и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов «Хайсенс». Каждую неделю новый розыгрыш и только в «Максана и Кошмаль». Согласно условиям мероприятия.
19: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
20: «Альта Ливелла» – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от «Альта Ливелла» – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
21: Работаем в субботу.
22: «Центр Кар» с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
23: «Аги Групп» приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. «Аги Групп». Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
24: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
18: «Максана и Кошмаль» отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в «Максана и Кошмаль» и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов «Хайсенс». Каждую неделю новый розыгрыш и только в «Максана и Кошмаль». Согласно условиям мероприятия.
25: Фонтана, фонтана, фонтана.
26: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
17: Реклама.
27: Самые интересные новости – читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости. Читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости. Читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.

0: Первое радио. Новости.
1: По соображениям безопасности отменено заседание суда по делам Нетаньяху. Подробнее через несколько секунд. Десять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Суд удовлетворил просьбу премьер-министра Бениамина Нетаньяху и отменил его показания по его делам, назначенные на сегодня. Судья Ривка Фридман-Фельдман постановила, что с учетом дополнительных документов, представленных суду, и позиции государства, сегодняшнее заседание отменяется. Ранее Нетаньяху просил отменить заседание по соображениям безопасности и внешней политики. Следующее заседание назначено на завтра на 9:30 и, как ожидается, пройдет в окружном суде Тель-Авива. Царь сообщил, что за последние сутки нанес удары более чем по 30 объектам террористической организации «Хизбалла» на юге Ливана. Среди атакованных целей – склад оружия, наблюдательные посты и здания, использовавшиеся боевиками «Хизбаллы» для подготовки атак против военнослужащих Цааля и граждан Израиля. По данным армейской пресс-службы, в ходе точечных ударов были ликвидированы несколько боевиков «Хизбаллы», занимавшихся подготовкой нападений на израильских военных, действующих на юге Ливана. В Израиле готовится к перехвату флотилии «Глобальный Сумуд», которая 4 дня назад вышла из турецкого прибрежного города Мармарис и направляется к сектору Газа. Об этом стало известно накануне. Суда могут подойти в район Израиля в течение 2-3 дней. Израильский источник заявил, что на этот раз участники флотилии могут оказать более жесткое сопротивление. «Мы перехватим их и доставим на плавучую тюрьму. Ожидаем сопротивления при задержании, возможно, с применением холодного оружия», — сказал источник. По данным Израиля, речь идет о примерно 50 судах. Среди участников, как считают в Израиле, гражданин Испании и Швеции Саиф Абу-Кешек и гражданин Бразилии Тиаго Авила. В апреле ВМС Израиля задержали их на флотилии «Весна-2026», которая также направлялась на прорыв блокады Газы. Авиакомпания American Airlines продлила приостановку прямых рейсов из Нью-Йорка в Израиль до 6 января 2027 года. «Мы свяжемся с затронутыми пассажирами и предложим им варианты в соответствии с нашей политикой при изменении расписания», говорится в заявлении авиакомпании, распространенном по электронной почте. Напомню, что ранее American Airlines планировала вернуться на израильский маршрут с сентября этого года. Другие американские авиакомпании United Airlines и Delta Airlines вернутся в Израиль не ранее 7 сентября и 5 сентября соответственно. Таким образом, прямые авиарейсы между Израилем и США осуществляют сейчас только израильские «Эль-Аль» и «Аркия». И о погоде. Сегодня ожидается спад жары, однако температура воздуха будет немного выше среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 24, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Время Романовой».

10:06 на часах в студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Музыкальное время Романовой на Первом. Легкого утра нам из Салют.

0: Реклама.
1: Самое время вернуться в наш эфир для того, чтобы продолжить узнавать о возможностях, которые на этой неделе предлагает нам телевидение Red Max и представляет эту компанию в эфире Первого радио Ольга Соколов. Конечно же, она сидит напротив меня для того, чтобы всем вам рассказать о мероприятии этой недели и о том, в чем преимущество компании Red Max перед всеми остальными. Я от себя могу сказать, что это телевидение, которое действительно может вас развлечь. А что еще нужно в этой жизни? Оль, доброе утро.
2: Доброе утро всем.
1: Развлекаемся?
2: Ну, да? Конечно, продолжаем развлекаться. Я тебе так скажу, ведь акция то продолжается.
1: Ну?
2: Кто, может быть, не слышал вчера, может быть, есть такие люди, которые не включали эфир для вас. Мы повторим. Майская распродажа в Red Max TV телевидение всего за 26 шекелей в месяц. И это включая приставки в аренду.
1: Угу.
2: Подписка премиум-пакет до 5 устройств. То есть это значит, что вы можете подключить 3 телевизора, там 2 аппликации, телефон, планшет, 5
1: Супер.
2: Телевизоров у себя дома. Неважно, до 5 устройств.
1: Но главное, чтобы это было, в общем-то, в одной, скажем, семье, в одном доме, правильно? То есть нет такого, что вот я у себя 2 телевизора подключила, и потом 3 телевизора раздала друзьям, да?
2: Нет, но ты можешь раздать аппликации на телефон и на планшет, потому что здесь уже нету привязки, естественно, к IP-адресу. Угу, невозможно пользоваться телевидением, которое рассчитано на то, что я буду смотреть в дороге, да, и оно привязано к IP-адресу.
1: Да.
2: Нет. Поэтому если это телефон или планшет, естественно, вы можете брать Red Max с собой на работу, в отпуск, ну, в общем-то,
1: Отлично.
2: Везде для того, чтобы наслаждаться просмотром.
1: Кстати, брать с собой в отпуск, это же очень удобно. Представляешь, берешь планшет, дети у тебя заняты, потому как обычно, да, в гостиницах сколько там разных каналов,
2: ну да,
1: и дети...
2: включаешь, а там язык какой-то странный такой, даже ты не совсем понимаешь,
1: я не знаю,
2: там.
1: По каким странам ты ездишь, но я тебе скажу, что они начинают смотреть YouTube, а если они смотрят YouTube, то что происходит?
2: То там контент.
1: Контент разный всякий, А наша задача какая? В чем она состоит? В том, чтобы наши дети смотрели то, что им можно смотреть. Все.
2: И
1: вот так включаешь на планшете
2: Red
1: Max.
2: Абсолютно верно.
1: Там детские каналы 3, кота 3, хвоста, вперед, поехали.
2: Мультики на иврите еще есть.
1: Фиксики, мультики на иврите, фильмы, пожалуйста. Разные всякие интересные телепередачи, даже зарядка. Дети, а ну-ка, встань. Короче говоря, да, возможности есть, ими надо пользоваться.
2: Да, на самом деле мы же сделали пакет абсолютно для всех, не только для детей. Мы для любителей спорта сейчас добавили, обновили каналы спортивные. Стоит заглянуть в нашу аппликацию, как минимум подключиться для того, чтобы посмотреть все спортивные события, которые происходят. И, кстати, мы вчера тут спорили, идет ли чемпионат мира по хоккею. Да, он идет в Red Max TV на канале Матч, поэтому всех приглашаем. Звездочка 2186. Напомню вам номер телефона. Естественно, мы работаем до 6 вечера, но я советую вам не откладывать до вечера. Ваш звонок наберите сейчас, узнайте условия, подключайтесь, ведь чем быстрее вы наберете,

0: тем быстрее к вам приедет техника Родмакс ТВ.
1: Итак, звездочка 2186, звоним сейчас, узнаем все подробности и пользуемся этими возможностями, которые есть у нас, благодаря тому, что это рекламная неделя. Ну и, конечно же, еще раз напомню, номер телефона звездочка 2186, звоним.
2: Реклама.

0: Реклама. Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
2: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Шоумен Сеул АЙЛ». «Аги Групп» приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. «Аги Групп». Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
0: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир и, конечно же, вновь говорим о возможностях Red Max. Да, мы продолжаем говорить, во-первых, об акции, во-вторых, говорить о самом телевидении. У нас в студии Ольга Соколов. Оль, доброе утро. У нас есть сообщение, между прочим. Да, хорошего дня, дозвонился, хорошее обслуживание, я доволен, спасибо, написал Владимир, который вчера, кстати, у него возникли проблемы с тем, чтобы дозвониться, да, а у нас, оказывается, и линия не работала. Ну, окей, сегодня человек доволен уже. Часто ли так бывает?
2: Слушай, доброе утро всем, во-первых, Владимир, да? Вам спасибо огромное, mm-hmm. потому что если люди пишут, да. Люди пишут, когда накипело, когда уже, как говорится, не можем терпеть, да? А хорошие слова, да, доходят до нас нечасто, но, в общем-то, можете заглянуть еще в наши Google отзывы, написать нам там еще пару приятных слов, и будем вам очень благодарны за 5 звезд. Почему бы и нет?
1: Я могу сказать от себя. Техотдел у вас работает так, что может все понять даже, мне кажется, даже человек, который... Ну, оставь взрослых людей. Даже человек, которого нет уже терпения, который вот кипит. Да, такое бывает. Иногда мы путаемся в меню, иногда, допустим, произошло какое-то, я не знаю, новое оборудование поставили. Вот не понимаю я, что с ним делать. Вот не доходит до меня. Объясните мне, пожалуйста. И вот в этот момент я всегда поражаюсь тому, насколько ваши техники... чувствительны, к нам чувствительны, насколько они воспринимают нас хорошо, насколько они эмпатичны, насколько они отзывчивы, готовы нам помочь, как они находят слова нас, во-первых, успокоить. Без кофе, да? Без вот этих тишти кафе, куда-нибудь, да? Сначала успокаивают, потом аккуратно, пошагово, пум-пум-пум, и доводят нас в ту точку, в которой мы хотели оказаться. Так круто это работает. И у вас это происходит и на русском языке,
2: да,
1: кстати.
2: Да, это называется
1: тоже.
2: Настоящий шерут, который, да, получают наши клиенты. Факт. Я тебе скажу, что я сама, угу, работаю в Red Max TV. Когда приходит новое обновление, я периодически звоню, что-то спрашиваю. Да. Это нету ничего такого. Для этого люди и работают, для того, чтобы помогать. Звездочка 2186 – это наш телефон, и подключайтесь сегодня по специальной цене майской распродажи всего за 26 шекелей в месяц. И как раз про обновление. Это я, знаешь, о рекламе, подчеркнули. Ага, мы обновили аппликацию на айфоне. Вообще, сейчас вот я включила, вот прямо у вас на станции, включила, посмотрела, потому что не могла об этом говорить, пока сама не протестировала, да, какие-то минимальные вещи. Выглядит круто. Угу. Круто, интересно, и что самое главное, интуитивно понятно. У кого iPhone, у кого была старая версия, обновитесь обязательно, обновите, посмотрите, обратите внимание. Если вы еще не наши клиенты, у вас есть возможность скачать аппликацию Red Max TV абсолютно на любое устройство, телефоны, планшеты. Если вы обладатель смарт-телевизора, то вы буквально там, через несколько минут уже можете смотреть наше телевидение у себя дома. А это больше, чем 200 каналов. Каналы, которые мы специально подбираем под вас. Специально делаем так, чтобы любой человек, который живет в Израиле, или говорит на русском языке, откуда бы вы ни приехали, Россия, Украина, угу, Грузия, Узбекистан, Беларусь, вам было что посмотреть, ведь мы же все, да, мы живем в Израиле, понятное дело, что мы смотрим израильские каналы, которые тоже есть в нашем пакете, да, но периодически посматриваем, а что же происходит, да, там, почему, угу, нет, тем более, что мы живем в таком веке, когда у нас очень много новостей, угу, все везде бурлит, происходит, и хочется знать все, владеть абсолютно всей информацией. Угу. Также мы обновили каналы спорта, у нас были запросы на футбольные каналы, они появились у нас в сетке. Мы сделали так, чтобы дети, которые смотрят Red Max TV, могли смотреть мультик не только на русском языке, но и на иврите.
1: Супер.
2: В общем-то, мы делаем так, чтобы вы были довольны, чтобы вы, будучи нашим клиентом, оставались довольны, а для тех, кто еще не подключился, было что вам предложить, потому что мы всегда хотим быть конкурентоспособными. Не забывайте, что Red Max TV – это исключительно помесячная абонементская плата, поэтому если у вас есть сомнения, мы сами приедем, заберем свои приставки. Звездочка 2186.
1: Самый простой номер телефона, который только есть, наверное, ну, во всяком случае, для меня, потому что я уже настолько часто его произношу здесь, в эфире, да, и уже столько лет это делаю, что как только я говорю Red Max, у меня сразу номер телефона в голове всплывает. Звездочка 2186. Да, звоните прямо сейчас, узнавайте все, что вас интересует. Если у вас нет интернета, Red Max TV может помочь вам и с этим. Ну и, естественно, если у вас есть интернет, но вдруг он может вам не подойти, ведь и такое бывает.
2: А
1: да?
2: Может быть, вам просто удобнее платить в одну компанию.
1: А может быть, вам удобнее будет это. Вариантов масса. Узнавайте о тех, которые подходят вам. Звездочка 2186.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Альта Линелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Линелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
1: Только в Center Car. Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц. Center Car Azur. Терех Ашива 9. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
0: Реклама.

0: Реклама. Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
1: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
3: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
1: Максана и Хашмай отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмай и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмай. Согласно условиям мероприятия.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
0: Реклама.
5: Первое радио. Новости.
6: Биньямин Нетаньяху будет пытаться сохранить блок с ультраортодоксами. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял решение всеми силами продвигать закон Боаза Бисмута, чтобы сохранить блок с ультраортодоксальными партиями и добиться отсрочки выборов до изначальной их даты 27 октября. Об этом заявляют источники в руководстве коалиции. На данный момент у коалиции нет большинства для утверждения законопроекта, и в ближайшие два дня глава правительства проведет встречи с депутатами от Ликуда, которые отказываются голосовать за законопроект или пока не заявляли о своем решении по этому вопросу. По данным Кешет, Нетаньяху предупредит нелояльных депутатов, что они будут обвинены в том, что обвалили правое правительство в крайне сложное с точки зрения безопасности государства время. Глава Ликуда пригрозит своим коллегам по фракции, что голосование против законопроекта Бисмута приведет к тому, что с ними сведут счеты на праймерис, а с другой стороны пообещает всяческую поддержку, если они проголосуют за законопроект. Президент Исхак Герцог прокомментировал покушение на главу Совета Джудейда Макар, назвав это событие серьезным и шокирующим, с которым необходимо бороться. Он отметил, что был потрясен сообщением о покушении на убийство, совершенном против главы регионального совета Джудейда Макар Сухайла Милхема и его заместителя. По словам Герцога, это событие стало частью невыносимой волны насилия, которая наносит ущерб арабскому обществу и приводит к гибели людей практически ежедневно. Он также назвал происходящее стратегической угрозой для государства Израиль и призвал бороться с этим явлением всеми доступными средствами. В медицинском центре Галилеи сообщают, что Сухайл Милхем остается в тяжелом состоянии после операции, а его заместитель находится в состоянии средней степени тяжести. Флотилия «Сумуд», вышедшая из Турции, включающая около 50 судов, находится в районе Кипра. МИД Израиля опубликовал заявление, в котором назвал флотилию провокацией. Как сообщалось ранее, флотилия «Глобальный Сумуд», которая 4 дня назад вышла из турецкого прибрежного города Мармарис, направляется к сектору Газа. Израильский источник заявил, что на этот раз участники флотилии могут оказать более жесткое сопротивление. Гондурас стал 46-й страной в мире, объявившей КСИР террористической организацией за последние 12 месяцев. Иерусалим быстро отреагировал на это событие. Министр иностранных дел Гедеон Саар в соцсетях высоко оценил действия президента Гондураса Насри Асфуры. Это еще одно важное усиление в глобальной кампании против терроризма, который угрожает безопасности во всем мире, в том числе и в Латинской Америке, написал Саар. Заявление Гондураса прозвучало через несколько дней после того, как Доминиканская республика объявила Хизбаллу и КСИР террористическими организациями. И о погоде. Сегодня температура воздуха будет чуть выше среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 24, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
7: Время любить. Любить. Время мечтать. Время танцевать. Время Романовой.

0: Реклама.
1: Возвращаемся в эфир. Конечно же, говорим о телевидении Red Max, о тех возможностях этой недели, которые есть у нас. И сейчас самое время всем напомнить, ну или кому-то вообще впервые, может быть, рассказать, кто только присоединился к нам. На студии Ольга Соколов, она представляет Red Max TV. Оль, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Итак, продолжают приходить разные отзывы и даже вопросы. Добрый день, хочу сайт тоже, написала Марина. О чем мы с тобой говорили? О каком сайте?
2: Я думаю, о аппликации, скорее всего, Марина. Да? Я думаю, что вы имели в виду аппликацию. Да, ее можно скачать в свободном доступе. Так. Можете установить себе на телефон и планшет. Заходите в магазин приложений. То есть App Store, если iPhone, да, или Google Play. То же самое на телевизоре. То есть как бы именно в магазин приложений. Пишите Red Max TV английскими буквами. Нажимаете «Скачать», установили, ввели номер телефона, вам пришел код авторизации, все.
1: Вот это да.
2: Да, только что.
1: Слушай,
2: это делал.
1: 21 век, да? Вот как классно, что развиваются технологии, и то, что вы позволяете нам эти технологии, скажем так, упрощать и пользоваться ими. Это же отдельная история, да? Вы клиентоориентированная компания, вы всегда идете у нас, клиентов, на поводу, да? И это очень приятно. Вот хотите сериалы, пожалуйста, вам целая видеотека «Старт», да? Ведь это серьезная лицензия.
2: Ну, естественно, да, видеотека старта. Я тебе скажу, что это не все, ведь у нас есть еще дополнительно, у нас есть медиотека. Есть архив за 2 недели, да, который уже записан, но медиотека...
1: Вот не посмотрели Евровидение, вот, пожалуйста, заходите, смотрите.
2: Вообще шикарно, скажи. Класс. Да, почему еще на любом языке. Вот, да? То есть можно на иврите посмотреть, на русском, на украинском, я не знаю, кто где, как говорится. Да?
1: Да?
2: Я к тому, что действительно аппликация постоянно обновляется. И вот что касается медиотеки, я вот сейчас на обновленную аппликацию зашла, включила. Слушай, ну так круто ребята сделали. Ты не понимаешь, что это медиотека, да? То есть как бы... картинка красивая, описание, моментальная загрузка. Что еще нужно вообще? Да? Просто очень приятно и удобно пользоваться. Звездочка 2186. Сегодня, ребят, сегодня подключаемся по акции «Майская распродажа». Всего 26 шекелей в месяц за полный пакет, за премиум. Подписку — это абсолютно все каналы. Это 200 плюс каналов. Это все сервисы, которые входят на нашу платформу. И если мы вернемся к тому, да, что было телевидение давно, да, тогда еще. Ну вот, да, там был какой-то черно-белый телевизор, и мы бегали, его переключали, там, как говорится.
1: Триггернуло тебя, да, вчера?
2: Да, я на самом деле, да. А сейчас же, ну скажи,

0: такое волшебство, которое ты туда заходишь и можешь вообще там просто полетать, выбрать для себя то, что хочешь ты посмотреть. Настроение послушать музыку-то, пожалуйста. Хотите посмотреть про природу, про животных? Опять же, это здесь. Угу. Решили следить за новостями? Да какие хотите ресурсы? Там, не знаю, Дождь, Евроньюз, Настоящее время. Это все есть у нас в подписке. Хотите смотреть фильмы? Есть же, да, видеотеки, естественно, медиатеки, но есть каналы с фильмами.
1: Слушай, проблема, я тебе скажу вот что. Вот у меня, например, я уже столько лет мать. У стольких уже детей.
0: Я же мать.
1: Боже мой, я каждый раз думаю, что приготовить? Что приготовить завтра? Что приготовить сегодня? Да, вообще, какие планы? Боже, мне столько берет сил для того, чтобы вдохновиться на меню. Что я делаю? Я в Red Max есть несколько кулинарных каналов. Что я делаю? Начинаю, включаю их, начинаю листать. О, что там? О, какое интересное, что это такое? Давайте посмотрим. Вот что меня тоже, например, спасает.
0: Слушай, я тебе серьезно говорю, мы постоянно, когда обсуждаем кулинарный канал, мы вспоминаем тебя. Почему-то ассоциация просто прямая. Ты
1: так там же
0: канал.
1: Я увидела прекрасный, шикарный сериал «Париж Гийома». Да, там шикарно про кухню парижскую, про районы, про кварталы самого Парижа, про еду, которая... Ой, о чем ты говоришь? Ты что, там такие классные кулинарные каналы у вас? Мне очень нравится. Я готовить не люблю, я люблю есть. Но поскольку готовить надо, но приходится готовить быстро, вкусно, полезно, естественно, и так, чтобы это все не доставляло каких-то проблем. А можно этому вдохновиться? Только вот благодаря
0: вот в этом,
1: и научиться
0: вот
1: тоже.
0: В этом вся фишка, в том, что сделали выбор за тебя. Когда ты берешь, включаешь каналы, ты их пролистываешь, и уже тебе есть какие-то предложения. То есть только ради этого и стоит держать телевидение. Значит, вот когда ты заходишь в видеотеку, я по себе, опять же, я всегда только на себя все мерю, ты начинаешь выискивать, чтобы его посмотреть. Тебе, ну, это занимает какое-то время. А здесь ты включил, ага, здесь один фильм, второй, третий, раз, на чем-то остановился, пошел всех, говорится, готовить, и у тебя на фоне что-то где-то есть. В этом и вся прелесть, в том, что мы все сделали для того, чтобы вы взяли в руки пульт, сели на свой любимый уютный диван, включили и начали смотреть, и, ну, естественно, получать удовольствие. Звездочка 2186.
1: Больше того, я еще добавлю, поскольку я же мать, да, я еще добавлю один маленький комментарий. Когда ты включаешь фоном телевизор, ты никогда, ты уверен в том, что ты не услышишь никаких слов, которые захотят потом повторить твои дети, за которые тебе потом будет стыдно. Это не YouTube. Итак, звездочка 2186. Звоним, узнаем все возможности и все условия. И, конечно же, подключаемся. Звездочка 2186.
2: Реклама.

0: Реклама. Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: Лена, ну какая машина?
4: Ну, такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
3: Все ясно, надо брать.
5: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9. 03-558-54-58.
6: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
7: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
0: Реклама.

0: время Романовой. Реклама.
1: Возвращаемся в эфир для того, чтобы вновь напомнить всем нашим слушателям о том, что предлагает на этой неделе Red Max TV. Напротив меня Оля. Оль, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Итак, сейчас специальные условия для всех, кто... Для всех новых клиентов, правильно? Для всех, кто присоединится. Ну и для старых клиентов есть тоже какая-то...
2: Естественно, мы же никогда не забываем. То есть, да. Если вы уже наш клиент, есть кому порекомендовать, радость. Подумайте. Угу. Может, родители хотите подключить, соседи, не знаю, может быть, еще не подключены к Red Max TV. Мало ли, надо проверить. Так. 2 месяца бесплатного просмотра.
1: Круто.
2: То есть, это только для вас, обычно месяц. Это сейчас, для слушателей Первое радио. Поэтому, если рекомендуете, обязательно упомяните, что вы с Первого радио и обещали 2 месяца, иначе сделают один. То есть, это прям вот...
1: Автоматом сделают один, но сейчас...
2: Условные слова обязательно нужно проговорить. Напомню номер телефона, звездочка 2186, и вообще стоит позвонить, подключиться. У нас специальная цена, майская распродажа, 26 шекелей всего-навсего. Вот просто клюм за 26 шекелей мы сегодня, не то что мы в кино не пойдем, ну, чашечку кофе только можно попить, все, да? Даже на самом деле не сможешь купить себе что-то перекусить за 26 шекелей.
1: Да.
2: А здесь вы получаете лучшее телевидение в Израиле, премиум-пакет со всеми сервисами, которые есть у нас на нашей медиаплатформе, еще и с приставками в аренду. То есть, на самом деле, такого не было, да? Такого не было еще, потому что мы даем до 3 приставок в аренду. Предложение просто суперское. Сделано все для чего? Для того, чтобы абсолютно любой человек, да, который думал, что дорого, еще что-то останавливал, мог сегодня позвонить, набрать наш номер телефона, подключиться, стать клиентом Red Max TV. Мы надеемся, что довольным клиентом, но, естественно, остаться с нами надолго.
1: Это важный момент, на котором, конечно же, хочется сконцентрировать все ваше внимание. Почему нужно подключиться именно сейчас, мы уже рассказали. Ну а что вы получите? Да? Во-первых, оборудование. То самое оборудование, которое позволит вам как смотреть картинку. Так как надо, да, чтобы ничего не останавливало, чтобы все работало, чтобы все выглядело красиво, качественно. Ну и, конечно, чтобы было удобно, потому что никому не нужны такие проблемы. Вот ты сказала подключить родителей, а ведь мы подключаем родителей, а потом родители нам звонят и спрашивают, а как сделать вот
2: но
1: это, да?
2: Ну, это не в случае Red Max,
1: классика, но не в случае Red Max. А что сделать, да? То позвонить сразу в техотдел. В техотделе тоже готовы к вашим звонкам.
2: А представь, можно подключить родителей от Red Max и телевидение, и интернет. И тогда даже если вы забыли, они забыли пароль Wi-Fi, они не звонят вам.
1: Вау.
2: То есть вы всю вот эту ответственность перекладываете на Red Max TV. А мы, естественно, работаем как раз-таки для того, чтобы они нам позвонили и спросили, а почему нет? Ведь любой человек, когда переключается, да, меняет компанию, есть какие-то вопросы. Это, ну, не избежать, как говорится.
1: Да.
2: Но есть куда позвонить. Есть люди, которые готовы вам помочь, работают круглосуточно. Звездочка 2186, и там есть все, да, там есть отдел продаж подключиться, есть техподдержка, ну, в общем-то, и по всем остальным вопросам. Главное, что мы работаем для вас, мы ждем всех ваших звонков. Есть специальное предложение на интернет. У нас сейчас просто супер цена на интернет 1000 мега с лучшим раутером. Вот этот, знаешь, такой Джей Шева, который с умным интеллектом уже идет.
1: Вау.
2: Да, он сам знает, какой Wi-Fi лучше подключить к какому устройству.
1: Класс.
2: То есть, ну, вот нам делали презентацию, да, очень интересно, круто работает. Ну, вот мы всем, кому устанавливали, всем очень нравится. Поэтому звоните, даже если вы клиент Red Max TV, подключайте интернет от нас по суперцене. Звездочка 2186, но телевидение за 26 шекелей сегодня.
1: Итак, звездочка 2186, все подробности здесь. Звоните, узнавайте и подключайтесь. Ну и, конечно же, смотрите Red Max. Воль, спасибо большое. Встретимся в эфире
2: завтра.
1: Хорошего
2: дня всем.
1: Звездочка 2186. Звоните.
0: Реклама.

89.1 FM. Лучшая музыка. Первое радио.

0: Реклама.
1: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшой. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
1: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон Лицон, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на «Шоумен» COIL. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
3: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.

11 часов 53 минуты на часах студии Первого. Расстаюсь с этим часом, со своим эфиром на сегодня для того, чтобы завтра ровно в 10 оказаться вновь здесь. А в этой студии вновь провести с вами свое время, время Романовой на Первом. Музыкально по-прежнему останусь с вами, как музыкальный редактор Первого радио. Ну и, разумеется, как тот голос, который будет все равно звучать. Мой голос. Всем легкого дня и салют.

0: Время Романовой.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. «Год без забот».
0: Реклама.
2: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
4: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
2: Только в Максанай Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.
5: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.

0: Первое радио. Новости.
1: ВМС Израиля перехватили очередную флотилию Сумуда, направлявшуюся в Газу. Подробнее через несколько секунд. В стране полдень. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Израильские военно-морские силы осуществили перехват судов так называемой флотилии Сумуда, пытавшихся прорвать морскую блокаду сектора Газа. Как отмечает агентство Associated Press, более 50 малых судов вышли на прошлой неделе из турецкого Мармариса. Организаторы называли этот этап финальным отрезком пути к Газе. Однако недалеко от побережья Кипра суда флотилии были остановлены и перехвачены израильскими ВМС. Военные поднялись на борт некоторых судов, участники акции были задержаны и перенаправлены на борт израильского судно, которое доставит их в Ашдод. До начала операции МИД Израиля призывал участников акции изменить курс и вернуться в Турцию. Организаторы флотилии угрожают подать на Израиль в суд за нарушение морского права и пиратство. По требованию лондонской полиции организаторы выставки, посвященной музыкальному фестивалю «Нова», одной из главных арен резни, устроенной террористами Хамаса 7 октября, удалили транспарант с анонсом мероприятия. Как отмечает Jerusalem Post, выставка пройдет в британской столице с 20 мая по 5 июля. Ранее она уже побывала в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Вашингтоне, Майами, Буэнос-Айресе. Во всем мире ее посетило более миллиона человек. Это мемориал жертв 7 октября. Здесь представлена часть сценических площадок, сожженные автомобили, личные вещи погибших. Британская полиция выразила опасение, что транспарант станет ареной антисемитских инцидентов, не исключив и террористическую угрозу. Место проведения выставки до ее открытия будет оставаться в тайне, а для обеспечения безопасности задействуются такие меры, как камеры наблюдения, беспилотники, открытое и скрытое патрулирование. Как сообщил агентство Рейтер, пакистанский источник, минувшей ночью Пакистан передал США новое иранское предложение, призванное положить конец конфликту. «У нас мало времени на преодоление разногласий, но обе стороны постоянно меняют условия», — отметил он. Тем временем пресс-служба Министерства иностранных дел Ирана сообщила, что Исламская республика ведет с Оманом переговоры о создании нового механизма контроля над судоходством в Ормузском проливе. Консультации проводятся в Маскате. Как прибрежные государства, Иран и Оман несут ответственность за обеспечение безопасности прохода через пролив, заявил пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багаи. По его словам, Иран не испытывает вражды ни к одной из стран региона, даже к Объединенным Арабским Эмиратам. Десятки музеев по всей стране сегодня, в Международный день музеев, открыли двери для бесплатного посещения. В этом году в акции участвует более 100 музеев, художественных пространств и научных центров. Каждый год Международный день музеев проходит под определенным девизом. В этом году он звучит как «Музеи объединяют расколотый мир». Вход в большинство музеев сегодня будет бесплатным, однако многие участники потребовали предварительно подтвердить участие. Среди музеев, домов искусства, галерей и студий, уже объявивших программу «Музей Израиля в Иерусалиме», Музей дизайна в Холоне, Музей Эрец Исраэль, Музей Иланы Гур, Тель-Авивский музей искусств и многие другие. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть выше среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 24, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает PM.
2: Не, ну а что, мы не испытываем никакой вражды к Арабским Эмиратам. Ну, просто обстреливаем их ракетами, дронами, но это как-то без вражды, как-то так, по-дружески мы это все делаем.

Я отправляю тебе письмо, в которых описываю свои чувства и опечатываю или запечатываю его своим поцелуем. Так надежнее, так быстрее дойдет. Джейсон Донован, Seal It With A Kiss. С этой композицией красивый открыл сегодняшний выпуск программы PM на Первом радио 89.1 FM. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Как ваша манишма? Все, надеюсь, все хорошо у вас? У нас с вами, между прочим, 18 мая, Йом Шини, понедельник. Время 7 минут 13-го, вторая половина дня. Пьем на Первом радио. Сегодня уже второй день, день Бет месяца Сиван в еврейском летоисчислении. Мы с вами отправляемся традиционно в двухчасовое путешествие. В середине часа поговорим с Ингой Айзенберг, которая рассказывает нам о макропроцессах в финансовой области, которые происходят в нашей стране. Сейчас это будет особенно интересная тема. Не сейчас, в смысле, именно сегодня, а в ближайшие несколько месяцев, потому что начнется то, что называется калькалят пхирот, предвыборная экономика и возражения против нее. Мы с Ингой, точнее, с ее помощью, она будет нам рассказывать о том, что происходит в этом плане. Что еще? Марианна Беленькая, где-то я здесь видел, она готовится к вечернему эфиру. В программе «Прямой ответ» попросим ее, как обычно, проанонсировать своего вечернего гостя. Во втором часе я вам загадываю загадку. И вы знаете, для, так сказать, поддержания дискуссии, вот я честно хочу сказать. Я спросил у чата GPT, чтобы спросить радиослушателей. Он мне кучу чего предложил, половина из этого мне не понравилась, часть я уже когда-то, что-то мы на эту тему говорили, но один вопрос мне понравился, который я хочу вам переадресовать. Понравился он полезностью своей, потому что можно будет не только гордиться собой, но и дать какие-то идеи другим нашим радиослушателям. Я вот всегда стараюсь какие-то давать идеи, чтобы вы делились там, что вы посмотрели, какое кино, какой сериал, какую книжку, где побывали, чтобы другие люди тоже пошли по вашим следам. Вон у нас началась неделя музеев, бесплатный вход во многие музеи. Всем надо, тем, кому это интересно, вообще посещает музей, надо воспользоваться этим. Рекомендую. Так вот вопрос, который я вам сегодня хочу задать. Можете ли вы написать, уважаемые дамы и не менее уважаемые господа, каким подарком, который вы сделали кому-либо когда-либо, вы гордитесь до сих пор? Вот вы считаете его лучшим подарком, который вам пришел в голову, и у вас получилось его подарить. В общем, не держите это в секрете, похвалите себя. Ну, а кто еще? Вы знаете, если сам себя не похвалишь, кто еще? И напишите нам об этом. Значит, напомню, что это не единственная тема. Писать можно о чем угодно. Но чтобы разбавить

победы, и я не зря называю это победой нашей в Евровидении. И народ как бы одобряет. Вот я смотрю, там полно лайков тому, что написал сержант. Но там еще, кроме всего прочего, есть отдел мессенджер, личных сообщений, где можно писать сообщения для эфира. Второй канал связи, хорошо знакомый постоянным радиослушателям, но, может быть, тем, кто никогда не писал, а сегодня захочет похвалиться подарком или еще о чем-то нам сообщить, это WhatsApp. Мессенджер WhatsApp, где наш номер, на который можно отправлять сообщение. Я бы даже сказал, нужно отправлять сообщение. 054-20-70-800. Номер достаточно легкий, как я считаю. 054-20-70-800. Правила, я надеюсь, вы помните. Не забывайте о них, пожалуйста. PM до 14. Поехали!

прошло сколько лет, ой, я так скучала. Интересный куплет, неплохая игра, отличная роль, правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам, паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи, я снова спрошу, чего же ты хочешь?

Это группа M-Band. Чего ты хочешь? Надо сказать, что сегодня музыкальная редакция попросила меня познакомить с двумя музыкальными новинками слушателей программы PM. Обе интересные. Первую представлю вам сейчас, вторую позже, причем это дуэт Пола Маккартни и Ринго Стара. На всякий случай. Живы курилки, есть еще порох в пороховницах, как говорится. А пока новая песня от LP. Называется она «Шелли».

0: Новая песня от LP. Так, есть несколько сообщений, давайте я прочту их. Сначала Рюдзаки, наш радиослушатель из Украины, пишет. Добрый день, Павел и радиослушатели. Слышал новость в пятницу, что в Израиле отныне запрещены телефоны для учеников средних классов. Это как-то странно, потому что даже на перерыве нельзя будет использовать. А как же связь с родителями, если вдруг что? Уважаемый Рюдзаки. Значит, на самом деле в нашей стране расширяется классов, количество, ну вот разные классы в школе, которым будет запрещено пользоваться телефонами, они будут оставлять в специальных ящичках где-то там в коридорах школы. Я думаю, что в Министерстве просвещения, кто инициировал эту, ну, это как это назвать? Это ограничение пользования телефонами, наверное, проанализировали ситуацию, потому что с мобильным телефоном какая ситуация у нормального человека? Когда он у тебя в кармане, он начинает сжечь тебе карман. Сжечь, он тебя жжет. Тебе хочется вынуть его и посмотреть, что там жжет вообще. И мешает заниматься. Будут разрешены телефоны во время специальных занятий, где будут использоваться там искусственный интеллект или еще что-то. А в остальных случаях звоните администрации, родители или ученики, или еще как-то. Я точных не знаю критериев, но да, расширяется запрет пользования телефоном в школах. Это общемировая тенденция, не только израильская. Дед Изи пишет нам. Шалом, Павел. Все, что связано с именем Аллы Пугачевой, это качественно, безупречно в музыкальном плане и знаменито. Один из музыкантов, писавший очень качественную музыку, проработал в театре песни Аллы Пугачевой с 80 по 94 годы. Он и команда, в которой он был фронтменом, не просто работали, они дружили с Пугачевой. К сожалению, его не стало в апреле 15 года, 2015. Речь о группе А-студия и об авторе известных хитов, таких как «Джулия», «Белая река», «Солдат любви» и так далее, Батырхан Шукенов. Сегодня ему могло бы исполниться 64 года. Всего 64. Добрая память о нем живет в его песнях «Дед Изя». Ну, нельзя не согласиться. А вот ответ на мой вопрос. Японский чайный сервиз и безделушки для него. Я фе. Есть одно пятышко на вашем послании, потому что вы не подписались. А у нас как бы принято подписываться. Напомню, господа, я задал вам вопрос. Расскажите, если это не тайна. Каким подарком, который вы сделали в своей жизни, вы гордитесь до сих пор и помните? Вот что лучшее вы подарили близкому человеку, любимому человеку, родному человеку? Напишите. Вот автор, не подписавшийся, японский чайный сервиз. И безделушки для него. Спасибо большое за ответ. А сейчас... Марьяна Беленькая в студии. Марьяна, привет.
1: Привет.
0: Сегодня программа «Прямой ответ» в эфире.
1: Да.
0: Кто будет прямо отвечать на твои прямые вопросы?
1: Отвечать на мои прямые вопросы будет китаист Алексей Чагадаев, а мы поговорим и про итоги визита Трампа в Пекин, и про предстоящий визит, начинается завтра туда же, президента Путина, так. И вообще политику Китая, что там происходит внутри Китая, что происходит с Тайванем, выгодна ли или нет Китаю война в Ормузском проливе, ну и так далее. В общем, все актуально.
0: Скажи, пожалуйста, а вот какая ситуация интереснее, когда Трамп сначала встречался с Си Цзиньпином, а потом Путин? И если было бы наоборот? Потому что Путин прилетел узнать, о чем договорились.
1: Нет, типа, не так. Нет? На самом деле, Путина визит был запланирован еще год назад, и он и должен был быть состояться в мае. Это Трамп
0: менял он менял в апреле, по-моему, должен был.
1: Он должен был
0: вообще.
1: В марте, потом в апреле, потом и так далее. Поэтому...
0: То есть Владимир Владимирович сказал, Дональд Фредович, я из-за вас свое расписание менять не буду.
1: Ну
0: у меня
1: там было вопрос...
0: Я здесь стоял, а вы здесь не стояла.
1: Там, ну, все равно пришлось подвинуть немножко Путина, я так понимаю, никто не знал до конца, какого числа будет визит Путина. Ну, в общем, немножко он ему помешал, но визит Путина достаточно такой проходной, а вот визит Трампа был, безусловно, интересный.
0: Окей. Вот видишь, я задал вопрос, не зная подробностей. А подробности сегодня вечером в программе «Прямой ответ».
1: Да. А хочешь, я тебе расскажу, что дети делают с телефоном в школе?
0: Давай. Мне держаться за стул? Нет.
1: Ребенок, значит, берет старый телефон, который уже не работает, отдает его в этот ящичек, а себе сохраняет нормальный телефон и на переменках в них подглядывает.
0: То есть они считают, что учителя дураки, ничего этого вообще не знают. Да. Окей, хорошо. Посмотрим, как школа будет выполнять это требование к школьникам, которые точно не идиоты, израильские школьники. Окей, Марьяна Беленькая, прямой ответ сегодня в 7. В Ютубе потом все время.
1: Да, а в четверг не будет, потому что у нас швот. Поэтому встретимся в прямом ответе вот в этот понедельник и в следующий понедельник.
0: Все ясно. Спасибо большое. Бай-бай.
2: Первое радио.

0: Реклама.
1: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите! Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на showmans.co.il. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
4: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
0: Реклама.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: «Любовь вернется в мир», Олег Чубыкин. А что, она куда-то исчезала, что ли, из мира? Она может исчезнуть конкретно у одного человека, у двух. А вообще из мира куда она денется-то? Здесь она всегда. В этом нет никаких сомнений. Сержант в Фейсбуке написал мне вот что. «Павел Михайлович, помнится, вы на прошлой неделе грозились в ближайших программах организовать в эфире флешмоб на тему культурных кодов. Или мне послышалось, сержант?» Вам послышалось, что я грозился. Но мысль такая была. И я это сделаю, скорее всего, на этой неделе. Тем более, что вот вы же запомнили, уже никуда не денешься от этого. «Привет всем, пишет Слава. Сегодня моего сынули Никиты исполнилось 32 года. Я его поздравляю, желаю ему крепкого здоровья. Удачи везде и во всем. За свои 32 года прошел мой сын через многое. Срочную службу. Принимал участие в операции Цукайтан, потом Иудея и Шамрон, а также Северная граница. Плюс Милуим, начиная с 7 октября. Освобождал кибуц Реим, потом Газа. И потом с достоинством все выдержал. Какого шикарного внука он и его очаровательная супруга Анита нам подарили. Я люблю тебя и очень горжусь. Ты настоящий мужчина, который добился все сам в армии и в хай-теке». На самом деле, есть повод для гордости, согласитесь, господа. Всего 32 года, уже такая биография боевая за плечами у человека. Мазаль тов Никите. Спасибо ему за службу. От всех нас. Так, Рюдзаки, который спросил про телефоны в школе, во втором сообщении пишет: «Но ведь во всем мире, не как в Израиле. Надеюсь, они не вздымают с таким же ограничениями пойти дальше». Не вздымают, наверное, не вздумают пойти дальше, потому что всегда все начинается с малого. Прощупывание почвы, так сказать. В ЕС, например, обсуждается запрет VPN и также прикрывается детьми, хотя это прямая ответственность родителей. И такой запрет, если он вступит в силу на территории ЕС, заденет всех, и не только детей. Хорошо, что это не во время моих школьных лет происходит, ибо я по натуре свой бунтарь, по своей натуре. В Холонской школе меня за это Минаэль терпеть не могла, ибо я искал обходные пути своего оныша. А когда меня раскусывали, я шел в лобовую атаку и делал напрямую уже что-то, а не обходом, ибо нечего мои базовые права ограничивать. Уважаемые Рюдзаки, вы со мной спорите, как будто я сотрудник Министерства просвещения. Я доверяю профессионалам это решение. Оно, наверное, в какой-то степени экспериментальное. Посмотрим, что будет. И с законодателями Евросоюза я тоже спорить не хочу. Я не профессионал в этой области. Раз они это обсуждают, значит, это актуальная тема. Это раз. Во-вторых, извините, Рюдзаки, но поход в школу – это некое ограничение базовых прав человека. То есть вы не можете на уроке сидеть и разговаривать, потому что вам хочется. Вас за это накажут. И еще есть другие ограничения. Школа – это не... Это мисгерет, это рамки, внутри которых должен человек себя соответствующе вести. И ученик тоже. Евгеша. «Добрый день, Павел. Ну, что я могу сказать насчет подарков? 13 мая, день рождения моей любимой жены. 9 лет назад на ее день рождения я ей сделал предложение, конечно, с вручением кольца. А 3 года назад, 19 мая, день рождения моей мамы, она тогда еще была в России, сейчас уже тут с нами. Я ей позвонил поздравить, и во время моего с ней разговора попросил зайти в WhatsApp, а там уже были отправлены моей женой первые фотографии УЗИ ее внучки, очень долгожданной внучки, и там плакали от счастья. Всем хорошего дня». Слушайте, какой шикарный подарок. А мама, зайди-ка в WhatsApp, там кое-что тебе прислали. Кто это? Что это? Это твоя будущая внучка, пока еще в животике. Это ее УЗИ. Вау! Ефе! Отлично, Евгеша. «Здорово, народ! Приветик, Михалыч! Похоже, что в ближайшие несколько месяцев и в Израиле, и во многих странах будут жаркими, но не только по погоде. И в Израиле, например, и в Америке предстоят выборы, и надо показать результаты во внутренней и внешней политике. А проблемы есть и немалые. В общем, будет весело, скучать не будет времени, жить стало лучше, жить стало веселее. И, как сказал почти 100 лет тому назад, кровавый диктатор, палач и жестокий убийца миллионов, кого недавно назвали эффективным менеджером. Это кто? Марк один? Я у Марка один спрашиваю про подарок лучший в жизни, который он сделал, а он мне про эффективных менеджеров, Трампов, Путинов и этого. Не может выйти из этой темы. Человек сам себя поместил в эти рамки, и вырваться из них ему удается очень редко. Хаваль. Сабаск. «Добрый день, ПМ и все. Не буду говорить, что горжусь, но очень доволен. Когда был в армии, отправил посылку маме к 50-летию с красной икрой и балыком чавычи копченой. Сам коптил. Посылка пришла 18 числа, а гости собрались 20-го. Мама была очень удивлена и рада. А в прошлом году решил обновить супруге музыкальный инструмент органит. Купил новый современный. Тоже удивил. Тоже отлично, я считаю, молодец, Сабас.
1: Мы живем в самой спортивной стране мира.
2: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки не умех, авантюристов.
3: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
2: Это немыслимо.
3: Согласен.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: Элли Швидлер.
2: Марк Кричевский.
4: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Редко, но метко. Да.
5: Большой город, бешеный трафик, стройки, шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
6: Первое радио.
5: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
4: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
0: Продолжаем, господа. Звоним Инге Айзенберг. Как обычно, по понедельникам беседуем с ней про финансовые вопросы в нашем государстве. Инга, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте, Павел.
0: Что нового рассказываете там в этой нашей области любимой, самой интересной?
7: Ну, на самом деле у нас опять налоговая льгота на посылки под угрозой. Ну, что это значит? Что финансовая комиссия будет требовать вернуть старый лимит. Помните, был когда-то раньше $75 на посылки, потом он поднялся до 150, ну, это с тем, что министр финансов Смотрич решил все-таки повысить этот лимит до $150. Но потом опять были... против, множество голосов против, но мы знаем, кто это были, это депутаты Кнессета, которые представляют интересы израильских магазинов, вот, владельцев малого бизнеса, и это спустилось до $130, то есть и на сегодняшний день это стоит на $130, то есть это такой лимит, да, то есть все, что свыше $130, посылка, которая заказана за границей, она будет уже обязана оплачиваться 18%, то есть сверху той суммы, которую вы заказали.
0: Инга, скажите мне, пожалуйста, да. Ну, мы видим, что идет борьба между министром финансов, который уперся, сказал, я все равно проведу эту свою реформу, и лобби, которые против этого. Вот с того момента, когда отменили $150, это уже прошло, наверное, пару месяцев, как минимум, и до сегодняшнего дня можно было $130 проводить, или нельзя было, или это не утверждено еще было?
7: Можно, можно. $130 действует и сейчас. На сегодняшний момент действует лимит $130. Те, кто не уверен, кстати, сколько им нужно платить, как они будут платить или вообще, потому что есть определенные товары, их очень мало, но которых стоит другая стоимость и другие налоги. Вот лучше зайти на сайт налоговой инспекции и просто написать, какой налог полагается на вот, ну, определенный товар. Если вы напишите это на иврите, вас за секунду это просто будет информация, сколько вы должны будете заплатить. Поэтому как бы лучше это проверять до того, как вы заказываете. Особенно, если вы заказываете что-то действительно нестандартное, то есть не одежду, да, и не обувь, а что-то вот действительно нестандартное, то лучше проверить, сколько будет. Ну, кстати, если мы уже говорим про ввоз денег и вывоз, то я хочу напомнить, ну, скоро лето, и многие за границу уезжают, вроде бы даже есть слухи о том, что возвращаются компании авиационные в Израиль, да, которые будут перевозчиками. Я хочу напомнить, что не отменились никакие запреты на вывоз и ввоз товаров в Израиль. Да? То есть мы помним, что есть ограничения, и есть пошлины, которые нужно платить, а есть те товары, которые можно вывозить без уплаты пошлины. Да, то есть мы помним, что есть зеленый коридор и есть красный коридор. У меня вот недавно кто-то спросил, если я хочу привезти несколько килограммов какой-то еды из-за границы, да, то есть, ну, хочется.
0: Так.
7: Я говорю, ну, то есть такого делать нельзя, и общий вес вообще продуктов питания, которые можно вывозить на каждого человека, до 3 килограмм. Причем на каждый продукт вы можете возить до 1 килограмма каждого вида продуктов. То есть, ага. В принципе, есть такие разделения. То есть не все можно подряд ввозить, да, то есть я не могу там 3 килограмма икры, ну, так, для примера, ввести в Израиль.
0: Черный, уточните, черный.
7: Да, черный. И, ну, все помнят, да, до 2 литров вина, или если какой-то крепкий алкоголь, то можно до 1 литра. Ну, кстати, тоже мне кто-то сказал, а можно, у меня ребенку 16 лет, и я на него везу вино? Нет, нельзя. можно с 18 лет, да, то есть если вашему ребенку свыше 18 лет, то можно на него возить вино, то есть он может возить это, если нет, то нет.
0: Инга, помню, а вот я есть... задам дилетантский еще вам вопрос, я не знаю, знаете или нет. Я пойду в дьюти-фри, накуплю там 5 бутылок вина или там коньяка и сдам их на хранение, чтобы взять, когда приеду. Это как-то контролируется вообще властями?
7: Конечно. Конечно, каким вы будете заходить... Ну. Когда вы будете проходить, то есть вас могут остановить и сделать осмотр ваших вещей.
0: То есть, пройдет, когда, а может, на выходе, не пройдет. На выходе, где вот сидят таможники, понятно, окей. Так.
7: Да, они, у них глаз алмаз, они могут прям вот вычислять сразу. Поэтому тем, кому нужно что-то действительно зафиксировать, желательно сделать это заранее. То есть если у вас есть какие-то товары, которые нужно зафиксировать. Кстати, когда вы выезжаете за границу, да, то есть если, например, у вас ваши какие-то, вы везете, может быть, у вас дорогие часы, и вы хотите удостовериться, что когда будете возвращаться, вас не остановят за эти дорогие часы, не скажут вам, а заплатите-ка налог, вы не сказали, что вы с ними уезжаете. То те, кто хотят обезопаситься, лучше пройти и заранее заполнить бланки, которые находятся у налоговой инспекции. То есть они есть на четырех языках, на иврите, английском, арабском и русском языке. Их можно заполнить. Называется это таможенная форма 84. Если вы не заполните, например, вы должны были это заполнить до выезда, то, во-первых, у вас могут конфисковать это имущество, могут наложить штраф,
0: могут
7: завести уголовное дело. Да,
0: есть вариант, что если я купил их в магазине в Израиле, я могу квитанцию о покупке где-нибудь положить в кармашек чемодана, потом показать, говорит, вот, ребят, я год назад эти часы купил здесь, в Израиле. Это же вариант.
7: Это уже пошел доказательственный процесс. Все можно.
0: В суде, да?
7: Все можно доказать. Ну и последнее, что, наверное, надо сказать, это про ввоз и вывоз денег. Мы знаем, что у нас есть сейчас действительно такие ограничения на все, что связано с наличкой. Ну, и это касается также и выезд, и въезд через аэропорт, да, то есть есть сухопутные границы, есть аэропорт. Если мы говорим про Бен-Гурион, да, аэропорт наш, это 50 тысяч шекелей, то есть выезд или въезд 50 тысяч шекелей, то есть это может быть в долларах, в любой валюте, какую угодно, то есть можете себе представить, но это должно быть до 50 тысяч шекелей.
0: То есть, я вас опять остановлю, значит, вывозить из Израиля можно сумму до 50 тысяч шекелей?
7: Правильно, и вывозить.
0: И ввозить. Независимо от того, едет человек туристом на 10 дней или бизнес-трип на 2 месяца, или там 3 месяца, или еще как-то. Все равно ограничение. Да?
7: Именно так. А если он должен обязательно это...
0: должен декларировать эту сумму. Больше 50...
7: Если это свыше, если превышает. Если сумма превышает. Причем неважно, в какой валюте, он должен обязательно задекларировать. Даже если вы везете 51 тысяч шекелей, вы должны задекларировать.
0: Окей. А если человек едет на релокейшн и перевозит туда с собой свои накопления, тоже надо как-то это оформлять, да? Я просто всеми областями интересуюсь.
7: Это тоже нужно оформлять, но, опять-таки, вывес и ввоз, он будет оставаться одним и тем же, 50 тысяч шекелей. Okay. Опять-таки, если вы хотите вывести больше, это вполне возможно, делать релокейшн, да, вы хотите, чтобы у вас было много наличных, то это можно сделать. Просто об этом нужно заранее оформить декларацию о том, что сколько вы проводите.
0: Все понял.
7: Ну, кстати, вот насчет сухопутной границы, сумма 12 тысяч шекелей, то есть как бы не путаться, да, то есть если вы проходите, например, через Эйлат, да, то есть есть граница сухопутная, вот там, это 12 тысяч шекелей, это другая сумма, это не как в аэропорт, поэтому как бы это включает, кстати, не только наличные, может быть, у вас есть какие-то чеки, ценные бумаги, дорожные чеки, да, раньше были, ими пользовались. Если у вас есть вот эти все виды, это все вместе должно составлять такую сумму.
0: То есть аэропорт 50 тысяч, а Таба или там Акаба это 12 тысяч?
7: Угу. Именно так.
0: Ясно. Будем знать теперь, господа, контрабандисты потенциальные. Окей, Инга Айзенберг, спасибо за эту консультацию накануне туристического сезона. Очень важно, наверное, об этом знать.
7: Спасибо
0: вам. Всего доброго. Bye-bye.
4: Реклама.
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
8: 35% скидка.
9: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
10: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
11: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
4: Реклама.
0: Так, давайте посмотрим еще, какие у нас есть сообщения. К этой минуте, так, где я нахожусь? Вот в WhatsApp я нахожусь. Что это? Куда это? Это Зюгин что-то про Симона Петлюру начал нам писать сегодня. Самая известная крупная улица Симона Петлюры в Украине является оживленной улицей Симона Петлюры в Киеве. Она расположена в исторической местности Панковщина, Шемчешинский район, и соединяет бульвар Тараса Шевченко с вокзальной площадью. Очень хорошо теперь, что мы будем это знать. Он не закончил на этом. Симона Петлюру ликвидировал еврейский поэт и анархист Самуил Шварцбард. Убийство произошло 25 мая 26 года в Париже. Шварцбард выстрелил в Петлюру на улице, объяснив свой поступок местью за многочисленные еврейские погромы на Украине в 18-20-х годах, во время которых погибли его родные. Улицы в честь этого исторического деятеля, известного как Шалом или Самуил Шварцбард, действительно существуют в ряде израильских городов. В документах и на картах его имя обычно пишется на иврите. Уважаемый господин Зюгин, я не понял, к чему это вы? Мы что-то говорили, я сказал слово «петлюра» сегодня? Может быть, я сказал «Шварцбард»? Ни с того ни с сего он начал писать биографические какие-то данные Википедии про покушение на Симона Петлюру. Это к чему, господин Зюгин? А как насчет подарка написать нам? Дед Изя, и о подарке. Моя жена часто говорила, что для нее будет лучшим подарком, наконец, самый главный подарок, о котором она просила. Я и сделал, что для нее будет... Говорила, что для нее будет лучшим подарком. И, наконец, самый главный подарок, которым она просила, я сделал ей 7 лет назад. И это не колечки и браслеты, которые я ей с удовольствием дарю. В этот день я приехал домой, поцеловал жену и сказал: «С днем рождения, дорогая!» И дал ей коробочку, в которой лежали порезанные сигареты. «Все, я больше не курю», — сказал я. «И я уже 7 лет не курю». И жена считает это лучший в ее жизни подарок, и я горжусь этим. Дед Изя. Дед Изя, на самом деле подарок шикарный. Причем этот подарок потребовал от вас усилий над собой, и это надо ценить. Не просто там пошел, купил, или что-то придумал, или еще что-то, а усилия над самим собой. Ефе! Добрый день, Павел Михайлович. Подарок был моему лучшему другу. К сожалению, он уже не с нами. «Жигули» 6-й модели белого цвета, как он и мечтал, Джексон. Добрый день. На юбилей жены подарил ей новенький Dodge Caliber BF. То есть это машина такая. Тоже неплохо, я бы сказал, уважаемый Берев. Тоже неплохо. Здравствуйте всем. Лучший подарок я с женой Ирой сделали младшей дочери. Оплатили 2/3 стоимости машины. С уважением, Женя Ашкелон. Слушайте, как я отношусь к людям, которые вот просто балдеют от того, что когда делают подарки. Ну, это величайшее удовольствие сделать подарок. И ты причем знаешь, что этот подарок нужный человеку, необходимый ему. Ай, просто класс. Добрый день. По вашей рекомендации начал смотреть сериал «Больница Питт». Очень правдиво и очень жизненно, так как сам работаю парамедиком и встречаю все это каждый день. А их больница очень похожа на нашу больницу Ихилов. Спасибо за рекомендацию. Викинг, бывший Олег Полани. В Ихилов такой же экшен, такой же бардак, написал он. Слушайте, ну приятно, когда люди по рекомендации смотрят что-то и им тоже нравится. Не всегда это должно совпадать, вкусы у всех разные, но приятно. А я вообще фраер. Себе уже 7 лет дарю женщине и работаю на нее. Так здесь написано еще и с опечатками, я не совсем вообще понял. Себя уже 7 лет дарю женщине и работаю на нее. И все? То есть, когда она, когда у нее день рождения, вы приходите домой, она с горящими глазами смотрит на вас в ожидании подарка, а вы говорите: вот, я пришел с работы, твой подарок опять, и сегодня пришел, и вчера пришел, и завтра приду. Работаю для тебя, дорогая. И все? Доброго дня. С первой зарплаты я купил моей покойной мамочке золотые сережки. В то время купить золотое украшение было проблемно, и мне пришлось приложить много усилий. Свои старинные серьги она продала, чтобы купить мне платье и туфли на выпускной. Никогда не забуду радость мамы и блеск ее зеленых глаз, ярче камешка в серьгах. Аленка, слушайте, ну шикарно же. Шикарно, очень классно, что вы пишете об этих вот подарках, господа. Какие вот такие... Иногда даже не сколько стоимость подарка важна, а вот попадание в цель, желание человека, которому ты хочешь сделать приятное. Здравствуйте. Какой Мишель посвящена песне на Евровидении? Расскажите, Саша. Любой Мишель посвящена песне на Евровидении. Вот любой Мишель, который вы знаете, посвящена этой песне. Может быть, тот, кто писал эту песню, имел в виду какую-то конкретную Мишель, но я об этом ничего не знаю. На день рождения золото, а себя ей ежедневно. А, это человек, который конкретизировал, назвал себя фраером, себя дарит жене. Все-таки на день рождения вы делаете ей подарки, кроме себя ей ежедневно. Окей. Так. Все, идем дальше. Значит, господа, сейчас премьера песни, которая будет на новом альбоме Пола Маккартни, где одну композицию он записал вместе с Ринго Старом. Кто бы мог спросить Пола Маккартни и Стара в начале 60-х, так, году 62-63-м, а знаете ли вы, ребятки, что вы еще в 2026-м будете выпускать новые песни? Я скажу: да ладно, мы не доживем до этого времени. А дожили. И не только дожили, но и делают новую музыку. Маккартни выпускает новый альбом. Одна песня записана вместе с Ринго Старом. Называется «Home to Us». И сейчас она прозвучит в нашем эфире.

0: обычная человеческая тема, которая в этой песне, которую поют Ринго и Пол, о том, что у каждого из нас есть свой родной дом, который мы считаем вот своим домом, не домом как строением, а домом, которое наше. И вот они вспоминают о своем детстве, что там ничего особенного такого не было, какой-то городишко, какая-то пыль, какая-то это, но это был наш дом, это был home to us. Там наверху, где-то на возвышенных, жили люди, в которых женщины ели икру, пили шампанское, встречали богатых гостей, а моя мама на кухне мыла посуду и сожгла тост один раз. Но это все было у нас дома. Это был home to us, наш hometown. И не важно, что там много было пыли, грунтовые дороги не асфальтированы, это был наш дом. Вот эти 80-летние пацаны вспоминают о своем детстве в этой композиции. Новая работа Ринго Стар Пол Маккартни из будущего нового альбома Пола Маккартни. Так, у меня есть еще 2 минуты в этом часе. Давайте почитаю сообщение. Добрый день. Подарил любимой на день рождения кольцо с 31 бриллиантом. А в этом году она уже получила Витару. Михаил, Витара, я так понимаю, это автомобиль Сузуки, правильно? Неплохие подарки вы делаете, Михаил. Коля кого? Марк 1, ты меня развеселил, дядя Паша. У тебя на любое мое сообщение одни и те же комментарии. You made my day. Я сделал маме на юбилей 80 лет. Сейчас, к большому сожалению, она уже не с нами. Подарок, купила ей квартиру. Касаемо сообщения рюкзаки, он не рюкзаки, а рюдзаки. Он, вероятно, не в теме. В Америке запрет на пользование мобильными телефонами в течение учебного процесса и на переменах существует лет 15, если не больше. Слышал, что в Германии тоже. Видимо, педагогические органы знают, что делают. С второй частью вашего сообщения я согласен. Я тоже считаю, что, наверное, люди, которые принимали это решение, профессионалы в этой области, приняли осознанное решение, а не просто так, несмотря на возражение рюкзаки. Теперь по поводу вашего сообщения. Слушайте, я вам все время последние недели говорю, сойдите с темы Путин, Трампа, Нетаньяху и так далее. Ну, хватит, вы уже все время нам об этом пишете. Вы пишете какие-то политические свои анализы и нам бы в эфирах присылаете. Зачем? С какой целью? И когда сегодня я спросил о лучшем подарке, а вы опять что-то там про Путина написали или еще про кого-то, естественно, у меня был тот же самый комментарий. Я вас прошу забыть про эту тему. Вы уже все сказали. Хотите делать какую-то аналитику политическую, найдите какой-нибудь сайт, страницу в Фейсбуке и там. Потому что вы на эту тему подсели и никак не с нее не хотите. А я вас не сталкиваю. Не надо. Политика – вещь непредсказуемая. Вы никогда не угадаете, что будет завтра. Так, все в этом часе. Продолжаю ждать ваши сообщения про лучший подарок в вашей жизни или тот, который запомнился. Пишите или в Фейсбуке, или на WhatsApp. Почитаем в следующем часе.
1: Реклама. Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу. Коллекция Франциска I в Лувре, опера «Турандот» в Ла-Скала или обволакивающий гул Биг Бена башни Елизаветы в Лондоне. Там стоит побывать. А все остальное вам покажет Redmax TV. Звездочка 2186. Звездочка 2186.
2: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
1: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
2: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама.
4: Первое радио. Новости. Посол Сомалиленда вручил верительные грамоты президенту, герцогу. Подробности через несколько секунд. Тринадцать часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Сегодня посол Сомалиленда Мохаммед Хаги вручил дипломатические верительные грамоты президенту, герцогу, что делает его первым послом своей страны в истории. В декабре Израиль стал единственной страной в мире, признавшей независимость Сомалиленда, чего эта территория добивалась с момента провозглашения автономии от Сомали в 1991 году. Хаги до этого назначения занимал должность советника президента Сомалиленда и был архитектором израильско-сомалилендских отношений. Кстати, новые послы сегодня вручили верительные грамоты президенту. Это послы Ватикана, Австралии, Кореи и Вьетнама. Цаль начал захват судов пропалестинской флотилии, вышедшей в четверг из турецкого порта Мармарис в сторону сектора Газа около 10:30. После совещания премьер-министра с военными в район следования десятков судов с международных водок западу от Кипра прибыли катера военно-морского флота Цаля, и солдаты высадились на нескольких судах. Туда же прибыл специальный корабль флота, оборудованный как плавучая КПЗ для участников заплыва. На нем их и доставят в Ашдодский порт, как и в других подобных случаях. Руководство приняло решение остановить флотилию за много сотен миль от наших берегов. Участники вели съемку захвата в прямом эфире. В сети появились видеоролики с приближающимися быстроходными катерами Цаля. В какой-то момент солдаты камеру разбили и трансляции прекратились. Иран заявил, что отреагировал на новое предложение США, направленное на прекращение войны, добавив при этом, что обмены мнениями между Ираном и Соединенными Штатами продолжаются. Ну, правда, часть иранских СМИ назвала некоторые требования Вашингтона чрезмерными. Как мы объявили вчера, наши опасения были доведены до сведения американской стороны, заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бакаи во время брифинга для прессы и добавил, что обмен мнениями продолжается при посредничестве Пакистана, не сообщив при этом никаких подробностей. Тем временем работает американская блокада иранских портов. Спутниковые снимки показывают, что острова Харк, через который проходит 90% экспорта иранской нефти, скопились уже 23 танкера. Рекордное количество с начала введения США морской блокады иранского побережья, сообщает Bloomberg. Для сравнения, 13 апреля, незадолго до того, как американские военные корабли начали сосредотачиваться в Оманском заливе для досмотра и остановки судов, у острова Харк насчитывалось лишь 4 супертанкера. Предъявлено сегодня обвинение 23-летнему Яниву Туруни из Ашдода, который жестоко избил 71-летнего Бориса Кунника, натравив на него свою бойцовую собаку и украв телефон. Сегодня задержанному были зачитаны статьи обвинения, среди которых причинение тяжкого вреда здоровью при отягощающих обстоятельствах, грабеж и незаконное содержание собаки опасной бойцовской породы. Как установило следствие, 71-летний Борис Кунник гулял со своей собакой возле дома в Ашдоде. Его собака была на поводке. Увидев другого владельца собаки, Янива Туруну, пенсионер спросил, почему тот выгуливает своего питбуля без поводка и намордника, как того требует закон. В материалах дела описано, как Туруна после этого повалил Бориса на землю, продолжал избиение, крича при этом «Едь в свою Россию», пинал ногами, бросал в лицо песок, а сбежавшую собаку швырнул камень. Затем Туруна направил питбуля на лежащего на земле человека. Собака вцепилась зубами в ногу Бориса, трясла, рвала ее, не давая подняться, кусала за руки и за ноги. Но тем временем вот хозяин собаки ударил Куника камнем по голове, после чего вот Куник потерял сознание на короткое время. Ну, в общем, короче говоря, после этого насильник ушел. Медики зафиксировали мозговое кровоизлияние, переломы черепа, множественные ушибы лица и конечностей, разрыв сухожилий. Куник перенес несколько операций, до сих пор остается в больнице. Главный продюсер израильской выставки «Нова», которая открывается 20 мая в Лондоне, прокомментировал просьбу местной полиции временно убрать вывеску об этой выставке. В интервью Ynet он заявил: «Надеюсь, это не отпугнет людей, а лишь покажет нашу готовность обеспечить безопасность посетителей». По словам продюсера, Лондон уже 12-й город, принимающий выставку. Угрозы были всегда. Послание ясно. Выставка живет, существует, работает, и она будет в Лондоне. Тысячи людей уже купили билеты, мы сотрудничаем с полиции, через два дня вывеска вернется на свое место, сказал продюсер. Вы слушали новости на Первом радио. До встречи.

Это Энрике Иглесиас, «Байландо». Это, оказывается, танцы, переводится с испанского. Эта композиция открыла вторую часть программы PM. Приветствую всех слушателей первого на 89.1 FM. 18 мая, Йом-Шини, понедельник. 10 минут 14-го времени. Мы живем с вами пока в начале очень...

этому процессу. Может быть, ничего из этого не выйдет, но тем не менее. Газеты нас предупреждают, что в любой момент, в любые часы, дни может начаться вторая часть войны. Уже что это будет? Третья иранская война? Может начаться, а может не начаться. На этой неделе, видимо, решится судьба чемпионата Израиля по футболу. И будет ясно, кто же станет чемпионом в этом году, Апоэль Бершева или Иерусалимский Бейтар. Ну, до финального матча Лиги чемпионов до 30 мая еще далеко, это не на этой неделе. Арсенал, Париж, Сан-Жермен, как вы знаете. Что еще? На этой неделе праздник Шавуот. В четверг вечером он наступает, уважаемые радиослушатели. В четверг вечером праздник, то есть у нас четверг будет по графику пятницы в стране, имейте это в виду. Если вы наметили себе какие-то там покупки в четверг вечером, пойдем в супер в четверг, закупимся, не пойдете, будет закрыто. То есть надо это делать, если вы хотите всех опередить, в среду или в четверг в первой половине дня. И, соответственно, не надо будет рассчитывать в четверг после часов 2-3 уже на общественный транспорт. То есть имейте это в виду. Праздник Шавуот на этой неделе. То есть неделя может быть важная. Посмотрим. Пока же мы идем по сегодняшнему эфиру. Я напоминаю слушателям этого часа, что я задал вам вопрос, господа. Попросил вас написать, если это не тайна. Каким подарком, который вы сделали в своей жизни, вы гордитесь до сих пор? Вот который запомнился. Можно сказать, сделали, а можно получили. То есть у таких моих вопросов всегда двойная цель. Во-первых, любопытство. Во-вторых, может быть, кто-нибудь пойдет по вашему пути и тоже купит любимому человеку машину, например, в подарок на день рождения. Почему нет? Ну или, как кто-то написал, оплатит 2/3 стоимости. Почему нет? В общем, если можете написать на эту тему, то я напоминаю, у нас есть два канала связи. Или в Фейсбуке. Там есть страница программы PM. Она так и называется p.m.pm. И там в разделе «Мессенджер» можно писать сообщения. Ну, или отправлять их на наш ватсаповский номер 054-20-70-800. Я вообще советую периодически этот номер занести в свою телефонную книгу. Может пригодиться. Так же, как и наш эфирный телефон, который другой, который может пригодиться, если вы вдруг захотите отгадать загадку, которую я скоро буду загадывать. Будете знать правильный ответ, хлопните себя по лбу, скажете, я же знаю ответ, а телефон я не запомнил. Ай-яй-яй-яй. И вас кто-то опередит тогда. Занесите телефонные книги, там можно кучу номеров заносить, не убудет ничего. Память вашего телефона не уменьшится особо. Окей, значит, наш ватсаповский номер 054-20-70-800. Я читаю дальше сообщения, которые вы прислали. Салам пополам, я охотник. Помогите, кто может. Я ищу третью работу, но по-серому. Я получаю пособие от Битуах Бен-Люми. Бен-Люми. От Битуах Бен-Люми. Бен-Люми? Вы какие-то международные пособия получаете? Ну, наверное, имелось в виду Битуах Бен-Люми. Нельзя по тлушу работать. Буду рад, кто меня возьмет на подработку. Все про войну. Я не буду ничто говорить. Скоро буду жарить рыбу. Есть молодые дамы, интересные, которые слушают программу PM. Ну, тут у него тематика широкая в его сообщении. Причем уважаемый охотник из Афулы обычно не реагирует на тему, которую я задаю. Спросил, подарок был какой-нибудь в жизни, который вас запомнился? Я, он этого не слышит. У него свои проблемы. Он ищет работу себе третью. Причем вчера он написал по-черному, сегодня он написал по-серому. А что значит по-серому? Я не понял. Я не совсем понимаю, если вы на двух работах работаете, за что вы получаете пособие еще. Но это ваше личное дело, нельзя. Молодые дамы, наверное, есть. Но они не захотят знакомиться с человеком, который называет себя нищебродом и рабом. Я вам об этом уже много раз говорил. Если вы думаете, уважаемый охотник из Афулы, что я наложил табу на упоминание вам войны, а вы теперь будете все про войну не буду, и тогда можно будет... То нет, я тогда не буду читать ваше сообщение все, и про работу, и про молодых дам, и про все, если вы будете опять упоминать войну, неважно как. Надеюсь, вы меня услышали сейчас. О подарке пишет нам сержант.
В один из дней визита моего друга из Кишинева в Израиль я заказал ему экскурсию в Иерусалим и Вифлеем с посещением.

0: посещением всех святых мест. Сам я в силу обстоятельств не смог составить ему компанию. Вы бы видели его счастливое лицо по возвращению. Приятно, что мое вчерашнее стихотворение на тему Евровидения, что называется, зашло, судя по количеству лайков, сержант. Сержант вчера прислал стихотворение про Евровидение. Я его поставил, как обычно, на странице программы PM, и оно таки, да, зашло. Вы можете почитать, зайдя на страницу. Тоже хороший подарок гостю из-за границы. Оплатить экскурсию, чтобы он съездил. У нас тут есть что смотреть. Отлично. Павел, я без ерничества. Просто хочу понять. Муж покупает подарок жене. Ну, например, машину. У нее раздельный счет в банке? Или он открыл свой пенсионный фонд? Я хочу понять, как это работает. Значит, уважаемый Валентин, зачем вам надо понять, как любая семья распределяет свои деньги? У кому-то удобнее иметь общий счет. Кому-то удобнее иметь общий счет и еще каждому по своему счету. Кому-то удобнее иметь по раздельному счету. Зачем вам надо знать, как, в какой семье решают эти вопросы? Для чего? Вы решаете их так, как вы решаете в своей семье. И все. Для чего надо лезть вот в это? Это семейные дела между мужем и женой. Да еще в публичном пространстве как-то работает. У всех ответ такой. У всех работает по-разному. Евгеша написал второе сообщение. Вспомнил еще. Также 3 года назад жене на день рождения сделал подарок. Она ничего не знала. Я договорился с тещенькой, что она приедет. Оплатил перелет. Сказал, что на работе задерживаюсь. Поехал, встретил. И приехал с ней домой. Жена была в шоке. На тот момент они не виделись 3 года. Слезы счастья и так далее. Жена в то время была уже беременна. Я хотел и теще как-то красиво об этом сообщить, но не успел. Пока сходил вниз за чемоданами, возвращаюсь, а девочки мои уже сидят, рыдают и гладят живот. Ну, не прекрасно ли, уважаемые дамы и господа? Ну, прекрасно же. Молодец, Евгеша. Супер подарки делаете. Так, добрый день, Павел. В том году мы застряли в Греции с друзьями из-за войны с Ираном. Просидели там 20 дней вместо 7. По идее, к юбилею супружеской жизни я должен был вернуться. Но, увы, так моя Наташка нашла меня и сама... прилетела на спасательном рейсе к нам. Хотя небо было почти полностью закрыто. Эх, Натали, ах, Натали, ух, Натали, обожаю ее. Ну где же подпись-то, черт побери? Ну почему же вы не подписываете? Ай-яй-яй. У нас принято подписываться, тем более, что вы пишете об обожании своей супруги. Ну как же без подписи-то? А? Добрый день. По поводу громкости вещания в интернете. Действительно, громкость низкая. Что в аппликации, что в разных приложениях. На прошлой неделе после вашей передачи программу «Топ Спорт» вообще было невозможно слушать. Теперь рекомендация. Новый сериал на Netflix «Заклятый враг». Триллер. Ну и о подарке. Есть несколько таких, но не хочется называть. Они материальные, были встречены с восторгом Витал. Почему не хочется называть, Витал? Почему не хочется? Вон люди называют материальные подарки. А почему? Какой самый? У меня есть подарок, но я не буду говорить какой. Материальный. Лама. Не понял. Единственный серьезный подарок был сделан жене 42 года назад. Это наш единственный сын. Как выяснилось, подарок получился весьма удачный. По всем параметрам дворник. Что, и с тех пор ничего не запомнилось из подарков, которые вы делали своей супруге, дворник? Сын, конечно, это шикарный подарок, но за 42 года, может быть, еще что-то можно было запомнить? Спрашиваю я на всякий случай. Викинг, извините за 3-е сообщение, но все знают, что лучший желанный подарок для женщины – это бриллианты. Моей жене в следующем году полтинник, придется раскошелиться. Но напомню, что дарить подарки гораздо приятнее, чем принимать. Не знаю, мне кажется, принимать подарки тоже приятно, Викинг. Мне кажется, и то, и другое одинаково приятно. Так, вот такое сообщение. Дракон написал. Паша, у меня была в друзьях одна пара, и вот у одного из них был день рождения, 30 декабря. И как же он всегда страдал от того, что никогда у него не было полноценного праздника дня рождения. Ну, сам понимаешь, в эти дни все собирают денежку на Новый год, и его ДР всегда только телефонными поздравлялками ограничивался. В общем, я подумал, что надо с другими этот момент обсудить, ну и мы решили, что надо устроить ему такой сюрприз. И вот его супруга 30-го привозит его к ресторану, якобы за что-то договориться. и заводят его внутрь. А мы все, 50 человек в зале, с погашенным светом ждем там. Он входит, совершенно не подозревая. И тут включается свет, и вся наша толпа друзей встречает его с криком «С днем рождения, Серега!» Он чуть не рухнул. В общем, день рождения прошел отлично. Думаю, что ни дня, ни до, ни после этого у него больше не было такого. Но это уже другая история. Дракон. Скажите, что супер. Подарки делают люди, наши радиослушатели друг другу. Дракон – отлично. На самом деле, когда у человека впритык к какому-то большому празднику, день рождения, все же не думает о его дне рождения. Надо праздник, значит, Новый год. А тут вы его порадовали. Ой, ефе. Майя прислала голосовое сообщение. Слушаем.
1: Добрый день, Первое радио. Я вот сейчас пришла с работы, включила вас и услышала, что вопрос, почему песня называется «Мишель» и кому она посвящена. На работе мне сегодня рассказала одна женщина, что 7 октября русскоязычная девушка Мишель, по-моему, фамилия Травицына, вот жаль, что я не записала, она была очень тяжело ранена, 3 месяца была в коме, и около нее был ее жених все это время. Потом она пришла в себя, ей сделали тяжелые операции на лице и везде, и он все-таки через 3 месяца она пришла в себя, и когда она поправилась, они поженились. Так вот, у меня такое чувство, и у тех, кто это знает, что эта песня посвящена этой нашей русскоязычной Мишель. Все-таки фамилия Травицына, по-моему.
0: Но я ничего не знаю про это, про то, кому конкретно посвящена эта песня. Не интересовался, надо поискать в сети, может быть, есть какая-то информация. Так, давайте мы вернемся к музыке. Сейчас, что я вам хотел сегодня поставить? А, Иуда Поликер, он продолжает тоже творить, давно в израильской эстраде, и где-то с год тому назад написал песню, которая называется «Она про всех нас», «Анахну» называется. Иуда Поликер.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Вахтанг Кикабидзе.
1: Валерий Зимитович, пусть мир и праздник вас дом придут. Да, мне нравится вообще эта страна очень. Я все время сказал, если бы у меня хоть капелька еврейской крови было бы, я сразу уехал бы.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Программа очень хорошая. Дай Бог вам здоровья. Спасибо.
2: Белая карта.
3: Помогите мне, я хочу узнать все.
4: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
5: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
4: Вы меня прямо вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
5: И он меня до сих пор любит?
3: И что мне делать? Вы мне сможете помочь? Белая
0: карта. Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Хипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.

0: Загадка.
1: Вот сегодня сержант напомнил о культурных кодах, которые превратились в мемы, которые нас с вами объединяют. Независимо от того, кто мы, что мы, откуда мы приехали, в смысле, из какой-то республики, когда приехали. Люди возрастной категории, там, я знаю, вот, может быть, 30 плюс до 120, приехавшие, имевшие отношение к Советскому Союзу, у нас есть с вами культурные коды или мемы, которые всем известны. Если я скажу «какая гадость», «какая гадость», вы закончите эту фразу за меня, правильно? И вот я вам хочу сказать про один из таких, который относится к употреблению алкоголя. Он родился давно, во второй половине 50-х годов. Этот самый, ну, тоже фраза, которая, наверное, многим из нас известна. В рассказе Михаила Шолохова, он был «Судьба человека». Человеком это был Андрей Соколов, простой русский мужик, который воевал, попал в плен и так далее. И вот потом был снят фильм по этому рассказу. И там есть одна фраза, которая относится вот как раз-таки к распитию алкоголя, которая должна быть известна большинству наших радиослушателей. Уважаемые дамы и господа, надеюсь, что она вам известна. И если да, то, надеюсь, вы позвоните и дадите нам правильный ответ. По телефону 0752-891. 0752-891. Из рассказа Шолохова «Судьба человека», из фильма по этому рассказу, она стала известна, по-моему, всем. И алкоголикам, и сочувствующим, и просто, которые так по праздникам выпивают. Что это за фраза, как вы думаете, уважаемые дамы и господа? Наш телефон 0752-891. 0752-891. Так. Смотрю сообщения. Ой, у меня их много, я пока читаю. Добрый день, услышал про дорогие подарки, вспомнил историю своей жизни. Познакомился как-то по интернету с одной дамой, начали встречаться, а потом выяснил, что она замужем. А потом я увидел, какие подарки ей дарил и дарит любящий муж. Так что совсем с обычной зарплаты, залезая в кредиты, она все принимала. Так то совсем обычной зарплаты, залезая в кредиты, она все принимала и строила себя любящую жену, а мне говорила, что его больше не любит. А как уйти, не знает. А он, дурачок, все дарил и дарил. И походу продолжает по сей день. Мужики, будьте бдительны, Даниил. Даниил, я не спросил про самый дорогой подарок. Подарок может быть недорогой по стоимости. Я спросил про подарок, запомнившийся вам. Дорогой вашему сердцу, а не вашему карману, хотя иногда это совпадает. Вот про что я спросил, но бдительными надо быть и мужчинам, и женщинам тоже в этом жизни. Самый лучший подарок мы получили от старшей дочери. Это двух внуков. Хорошие мальчики. Вчера было у нашей дочери день рождения, а Виталия исполнилось 32 года. Мазаль тов, с уважением, Женя Ашкелон. Ну, тоже неплохой подарок, два внука, да. Есть звонки. Алло.
2: Алло, здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Виктор из Ашдода.
1: Слушаем вас, Виктор из Ашдода.
2: Надеюсь, я опять попал. Очень коротко. После первой не закусываю.
1: То есть эта фраза «я после первой не закусываю»?
2: Закусываю, да. Эта фраза была, знаете, на долгие времена. Я думаю, сейчас она довольно, да.
1: Виктор, останьтесь пока на линии. Давайте послушаем оригинал.
3: Я выпью.

0: Я готов, яр комендант. Пойдемте, распишите меня.
1: Да ты хоть закуси перед смертью.
2: Я после первого стакана не закусываю.
3: Это превратилось просто после первой не закусываю. Это может быть стакан, рюмка или все что угодно. Но, Виктор, да, это правильный ответ. Я после первой не закусываю. Об этом и спросили. Я спросил вас, и вы дали правильный ответ. Ваша музыкальная заявка, Виктор.
4: Вы знаете, в 70-е годы было много групп, которые, так сказать, у которых была одна песня, но была песня.
3: Так, были такие, вот, да.
4: Есть такая группа Rabbits. И у них была песня Sugar Baby Love.
3: Вот что-то такое было, Sugar Baby Love. Ну, только вот да. С названием я точно не помню. Sugar Baby Love.
4: Rabbit. R U B E E T E S. Rabbit.
3: Подождите, R, U, B потом, да? B, Bella, типа?
4: Да, да,
3: А после
4: Ra,
3: B? Так.
4: Потом I, T, I, S. Rabbits.
3: Окей, я думаю, что мы найдем по названию, потому что Sugar Baby Love — это название
4: знакомое. Sugar Baby Love — это очень известная песня. Ну, время от времени ее ставят, но не так часто.
3: А мы сегодня ее поставим после рекламного блока. Виктор, вам спасибо большое,
4: спасибо,
3: всего
4: большое.
3: Доброго. До свидания, бай-бай.
5: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. «Год без забот». Реклама.
6: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
7: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон ЛеЦион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на «Шоумен» COIL. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
6: Максана и Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
8: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
7: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах. «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Шоумен» COIL.
9: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Реклама.

0: Ну и на самом деле эта композиция из ушедших куда-то в аналы, я бы так сказал, прозвучала благодаря Виктору. Вот мы и вспомнили о ней. Группа The Rabbits, Sugar Baby Love. Так, у меня много сообщений, господа. Надо читать. Люди прислали, старались, ответили на мою просьбу. Лопух, приветули, Паша. Вот интересно, в случае, как с этим идиотом, который сбил пожилого, полиция берет какие-то пробы? Может, он обдолбался перед прогулкой со своим питбулем? Как можно объяснить такую дикую реакцию на замечание? Маша Каламара, Альзе, Лопух. Я не знаю, я не в курсе, Лопух. Я надеюсь, полиция сделает то, что надо. И суд потом сделает то, что надо. Второе сообщение, Павел Михайлович. За дня в день слушаю ваш диалог с охотником. Напрашивается вопрос. Так, окей, все, я это читать не буду. Ваши комментарии по поводу диалога с другими радиослушателями не актуальны в нашей программе. Эдик из Ашдода. Самый лучший подарок от младшего сына. Звонок по телефону в 4 часа ночи. Он был в армии. Они пошли в Ливан на 2 дня. А потом так случилось, они 2 недели не могли оттуда выйти. В новогоднюю ночь там был сильный туман и снегопад. Это помогло им вернуться домой. Павел, привет. Мы с мужем прожили 53 года. Никогда не было, чтобы что-то было отдельно. M.I.Я. Уважаемая Ми, я буду вас так называть. У каждой семьи свои правила. У вас никогда не было что-то отдельно. Значит, вас это вполне устраивало. Так. Про застрявших в Грецию Натали, которая прилетела, пришла подпись. Это написал нам Денис. Про Натали, которая прилетела к нему, потому что он не мог туда вернуться. Марк 1, извините за третье сообщение. Подключился позже, поэтому вопроса не слышал. В моем сообщении я не привел имен действующих ныне политиков и не занимаюсь никакой аналитикой, в отличие от тебя, Михаил, по поводу противостояния с Ираном. Смех и слезы дяди Паша Амсейн. То есть вы опять про Иран, извините за третье сообщение, я ничего никого не упоминал. Я вас прошу, уважаемый Марк 1, оставьте тему Трампов, Иранов, Нетаньяху и Путина. Спуститесь сюда к нам на землю. Если получится. Лучшие друзья девушек — это имплантанты Алекс. Алекс, вы у нас шутник, я так понимаю. Ну, Евгеш, я про ваш подарок. Видимо, у вас ничего такого не было, раз вы отделываетесь от нас шутками. Ну, Евгеша, это поступок. Как же надо любить жену, чтобы добровольно тещу к себе домой притащить? Ригас Балс — еще один шутник. С тещей Ригас Балс могут быть в семье очень хорошие отношения. Слышали когда-нибудь об этом? Ирина написала, я получила самый дорогой в моей жизни подарок от Бога. Спустя несколько лет после замужества у меня родился долгожданный сын. Он для меня самый дорогой подарок в жизни, а бриллианты — ерунда, стекляшки. Ирина, ну, стекляшки, но, говорят, женщинам очень приятно от этих стекляшек. Вацлав, рекомендую короткометражу «Прическа», фильм 23-го года и старый фильм «Страсти по Владимиру». Павел, а почему, когда я слышу Поликера, то все понятно, а когда Шерим Мизрахи, я не понимаю ничего? Уважаемый Вацлав, я за ваше восприятие иврита отвечать не могу. Ровно через месяц у жены день рождения. Готовлю ей в подарок газету, просто газету, с города ее рождения и дня ее рождения, а это на минуточку время СССР. Назову сегодня неизвестным, так как она может тоже вас слушать. Окей, неизвестный. Надеюсь, у вас получится найти именно ту газету. Фамилия девочки, которая вдохновила, по мнению слушательницы, на написание песни победительницы Евровидения, Мишель Кравец. Написал нам Зая. Ну, правда, она подписывается Z.A.Я. Мишель Кравец. Вот, пожалуйста, разъясняется ситуация потихонечку с помощью наших радиослушателей. Сабаск, насчет подарка сына, так я думаю, что это был мне подарок бесценный, но когда сын с женой своей на мою днюху собрались мне дарить поход на матч Аргентина-Уругвай, я сказал, что большего подарка, чем внук, быть не может. Но сейчас беру свои слова назад, через месяц плюс будет второй внук. Вот такие подарочки. Всем добра, мира и здоровья. Антиарсават. Насчет содержания сообщений. Как мне кажется, каждое сообщение должно приносить какую-нибудь пользу. Например, если кто-то написал, что наше правительство должно уйти, это важная тема и нужно задуматься. Если кто-то нам рассказал про день рождения какой-то музыкальной группы или рассказал какой-нибудь исторический факт, это добавило мне знаний. Если кто-то рассказал какую-то веселую историю или прибаутку, то это подняло мне настроение. А вот когда кто-то говорит, что он любит свою жену и едет в Будапешт, пользы от этого никакой. Разве похвастаться и потешить свое эго. Надеюсь, что объяснить. Всем здоровья, антиарсават, и сегодня по совместительству антимелкотемия. Уважаемый антиарсават, Человек может похвастаться подарком своей жене, потому что было приятно ему и было приятно и жене. А может быть, кто-то возьмет с него пример и тоже сделает такой подарок. Это самое главное в наших отношениях. На 100 раз важнее, чем вы напишете, что правительство должно уйти. Оно возьмет, конечно же, и уйдет после вашего написания. Да? Так вы считаете? Наш борец с мелкотемием. Вы называете мелкотемием самые важные события в жизни людей. Для вас это мелкотемия, поэтому, извините, я вам сочувствую.
1: Реклама. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшой. Большая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
3: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
1: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
3: Реклама.
4: Первое радио. 89.1 FM.

Сюзанна. Адриана Челентано, конечно же. У меня много сообщений, поэтому побежали вперед. Заклинатель Куряги написал нам два сообщения. Шалом Едидейну. ВВ Путин, чемпион мира по карате. Это к чему, это я не знаю. А во втором, а по поводу тещи, я тоже так думал, что можно уживаться. Как же я ошибался? Ну, чтобы уживаться с тещей, вообще с любым другим человеком, нужно проявление мудрости с обеих сторон. Видимо, у вас это не получилось. Марина написала нам: «Привет, друзья, мы с мужем подарили нашей единственной дочери два высших образования в частном университете. Поверьте, это немалые вложения». Но сделано это из чувства большой благодарности за то, что она у нас есть. Мы не могли подарить ей братьев и сестер. Теперь благодарим Бога за то, что она есть у нас. Успешная, хорошая, наша любимая девочка. Заканчивает вторую степень на юриста в этом году. Я, конечно, не упоминаю машину, которую она получила в подарок после второй степени на Ниуль Асаким. Будьте все счастливы, дарите любовь и подарки своим близким, Марина. Замечательно, Марина. Любовь и подарки своим близким. Ценность подарка не самое главное. Здравствуйте. Самое главное, чтобы он упакован был в любовь, этот подарок. Здравствуйте, Павел и все радиослушатели. А мне дочь подарила на 60-летие ресторан и золотое ожерелье. Я была от счастья на седьмом небе, Руфа. Добрый день, всем хорошего настроения. Ну а насчет подарков, слушайте своих близких, что они говорят, и по возможности покупайте. Не в какой-то определенный день, праздник или что-то, а иногда даже и просто так. Тогда у человека сияют глаза ярче всего на свете, из личного опыта. Один из таких подарков были сережки. Вроде бы не с бриллиантами, а глаза сверкали не хуже, написал Сергей. Алекс, для ПМ, здравствуйте, фраза «русские после первой не закусят». Алекс, ну, Алекс, ответы принимаем мы только по телефону, еще кто-то прислал ответ «счастливчик». По моему опыту, просто цветы, может быть, эффективнее, чем кольца и машины. Это только по вашему опыту, у каждого здесь свой личный опыт, Михаэль. Добрый день, Павел. А у меня жена спросила, что я хочу на день рождения. Я сказал, ничего, у меня все есть. И она мне ответила, что хорошо, тогда она купит себе джинсы. Я ее люблю. Отлично. Надеюсь, и вам было приятно. Здравствуйте, Павел Михайлович. Как Виктор дозвонился раньше, если я набрал номер телефона сразу после загадки? И это не первый раз. Слушайте, я не могу. Что там на телефонных линиях творится, я анализировать это не могу. Так. Добрый день. Подарок — это всегда приятно. Лучше, что дано нам судьбой. Мы родились. Я встретил свою Симу, единственную любимую уже. После 50 лет совместной жизни благодарю судьбу, Михаил и Катрина. Сколько не звоню с ответом на загадку, никогда не могу к вам дозвониться. Один раз получил ответ от вашей Маарехи, что уже есть правильный ответ, Михаил сказал. Ну, Михаил, дозвониться иногда бывает трудно. Но вот люди дозваниваются же. День добрый. В далеком 80-м году мой покойный муж подарил мне колье из слоновой кости. Берегу, иногда выгуливаю. Таисия. Добрый день, ПМ. Будьте добры, пожалуйста, передать вашим техникам, чтобы в стримах очень тихо играет радио. А через радио напрямую примерно 15% громче. Спасибо большое, Алон. Я как-то предлагал нашему дорогому ведущему челлендж. Целую неделю заниматься мелкотемием, то есть в воскресенье по четверг посылать ВМ только сообщение типа «Я сделал себе бутерброд» или «Моя жена самая лучшая в мире», и потом посмотрим, как это сказалось на рейтинге программы. Если он останется на месте или увеличится, то нет проблем, пусть все пишут про жену, мужа и тещу. Но наш ведущий мой челлендж не принял, так как прекрасно понимал, что рейтинг программы провалится в тартарары. Всем здоровья, Антиарсават. Вы уже высказали свою позицию, уважаемый Антиарсават. Я уже высказал свое сочувствие с вами, что признание в любви человеку вы считаете мелкотемием. С этим и живите, продолжайте. И все. Я спорить и переубеждать вас в чем-то не буду. Я просто вам сочувствую. Мишель Рукавицын зовут ту девушку, которая была Кисуфим. Это уже третий вариант фамилии, слушайте. Большое спасибо за Челентано, написал кто-то. Так. Ой, я успел, по-моему, прочитать все сообщения. Да. Значит, уважаемые радиослушатели, дарите близким вам людям подарки. Он не обязательно должен быть дорогой. Вы лучше знаете своего близкого человека, своего любимого, любимую. Знаете, что доставит ему удовольствие. Иногда, да, просто букет цветов. Кстати, который можно дарить не только по каким-то датам, а просто по пятницам. А можно по вторникам. Можно по средам или по понедельникам. Или по воскресеньям. Но дарить подарки — это классно.
Не слушайте нашего антиарсовата, который говорит, что рассказы об этом — это мелкотемия. Он не прав. Не забывайте, ну, это вот входит не только в терпение к близким. Терпение — это низшая ступень отношения к близким людям. А вот желание подарить подарок, потратить на это время, подумать об этом, чтобы ему или ей подарить, чтобы ей было приятно, это душевная работа, которую надо производить всем нам. Всем спасибо за внимание. Спокойствие на дорогах, господа. Услышимся завтра в 9 в обзоре газет и в 12. Всего доброго, успехов, бай-бай. Тем, кто за рулем зеленых светофоров.

0: Реклама.
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
3: Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
4: «Центркар Азур».
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
3: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
0: Реклама.
6: Первое радио. Новости.
7: Дача показаний Нетаньяху по тысячным делам была отменена незадолго до начала заседания. Подробнее через несколько секунд. Часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Заседание по делу главы правительства Бениамина Нетаньяху, который должен был в очередной раз давать показания в окружном суде по делам тысяч, было отменено по просьбе адвокатов премьера, сославшихся на соображения безопасности и государственной важности. Новостная служба КАН сообщает, что просьба об отмене заседания была передана суду по телефону незадолго до его начала. Вместо ответов на вопросы по расследованиям коррупции, глава правительства прибыл в командный центр военно-морских сил ЦАЛЯ в военно-правительственном комплексе Кирия в Тель-Авиве, чтобы в режиме реального времени наблюдать за ходом операции подразделения спецназа «Шаетет-13» по перехвату флотилии «Сумуда». Прокуратура первоначально согласилась лишь отложить начало слушаний и завершить их вечером. Однако позднее было принято решение полностью отменить заседание. Следующее заседание назначено на завтра на 9:30 утра в окружном суде Тель-Авива. Полиция сообщила о задержании жителя Джадейдемакер в возрасте около 20 лет по подозрению в покушении на жизнь главы местного совета Джадейдемакер 56-летнего Сухиля Мальхама и его заместителя Абеда Абеда. Напомним, покушение было совершено минувшей ночью, когда преступники открыли огонь по находившимся возле своей машины главе местного совета и его заместителю. Мальхам получил тяжелые ранения, его помощник получил ранения средней степени тяжести. Расследование нападения ведут сотрудники центрального подразделения полиции прибрежного округа. После допроса сам подозреваемый будет доставлен в суд для продления срока его содержания под стражей. Полиция обещает установить всех причастных к нападению. Спутниковые снимки показывают, что у острова Харк, через который проходит 90% экспорта иранской нефти, скопились 23 танкера. Как сообщает агентство Bloomberg, это рекордное количество с начала введения США морской блокады иранского побережья. Для сравнения, 13 апреля, незадолго до того, как американские военные корабли начали сосредотачиваться в Оманском заливе для досмотра и остановки судов, у острова насчитывалось лишь 4 танкера. По состоянию на вчерашний день, центральное командование США сообщило в социальных сетях, что в рамках блокады американские силы развернули 81 коммерческое судно и вывели из строя 4 корабля. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что гражданам страны следует примириться с инфляцией, экономическими трудностями и дефицитом, поскольку Иран находится в состоянии войны. «Нашей экономике и инфраструктуре нанесен серьезный ущерб. Нельзя делать вид, что все в порядке. Нельзя говорить, что враг находится на пороге краха, а мы процветаем. Проблемы есть как у них, так и у нас. Придется снизить ожидания и снизить потребление», — сказал президент. По его словам, пострадала нефтегазовая и энергетическая инфраструктура, промышленные предприятия, в том числе крупнейший сталелитейный завод. Заблокирован экспорт нефти. Из-за экономических проблем снизились финансовые поступления в государственную казну. Президент сообщил, что производство бензина упало до 100 миллионов литров в день, в то время как суточное потребление составляет 150 миллионов литров. «Мы должны жестче регулировать потребление воды, электричества и топлива. Без этого экономические проблемы, безработица и инфляция будут только нарастать», — отметил Пезешкиан. Министерство обороны Беларуси сообщило о начале совместных с Россией учений подразделений боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. В них участвуют ракетные войска и авиация. Цель тренировки – совершенствование уровня подготовки личного состава, проверка готовности вооружения, военной и специальной техники к выполнению задач и организация боевого применения из неплановых районов. Планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению, заявляет ведомство. Отмечается, что основной упор будет сделан на отработку вопросов скрытности, перемещения на значительные расстояния, проведения расчетов для применения сил и средств. Согласно Министерству обороны, тренировка является плановым мероприятием подготовки в рамках союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе. Российское ядерное оружие было развернуто в Беларуси в 2023 году, причем речь идет о двух элементах ядерной триады, ракетных комплексах и самолетах. Власти России подчеркивают, что оружие остается под российским контролем, и это соответствует условиям договора о нераспространении ядерного оружия. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизилась, но все равно выше среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме и на Голландских высотах 31 градус, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Дуде 29, в Хайфе 30, в Бершеве 35, в Твери на побережье озера Кинерет 32, в Эйлате на побережье Мертвого моря 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 22 градуса, высота волн от 40 до 100 сантиметров. Это были новости. Далее на первом тема дня с Марком Кричевским.
2: В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
4: Добрый день, дорогие друзья. Действительно, тема дня на Первом радио. Ну и перед тем, как начать, я напомню, что в этой передаче... В эту передачу вы можете нам писать на наш WhatsApp номер 054-20-70-800, 054-20-70-800, или звонить по нашему телефону 07-528-91, 07-528-91. Можете предлагать любые темы, которые вас интересуют. Мы будем обсуждать, спорить, соглашаться, не соглашаться. В общем, делать так, чтобы люди, которые нас слушают, о чем-то задумались. Потому что очень часто спрашивают, ну поговорили, ну и что? Ну вот, во-первых, сначала было слово, и поговорили, так не бывает, поговорили, ну и что? Поговорили, задумались, и это самое важное, задумались, может быть. Решили, что, может быть, и в словах собеседника есть доля правды, а может быть, вы сказали сами себе, например, что в моих словах вот вся правда мира. Итак, 07-528-91 телефон, 054-20-70-800. Но перед тем, как начать, давайте я скажу, что за дело меня. Сегодня были предъявлены обвинения 23-летнему Яниву Туруни из Ашдода, который не просто жестоко избил 71-летнего Бориса Куника, который, собственно говоря, сделал ему замечание, почему питбуль этого... Ну, я не знаю, вот сказать, что человек, ну, какой-то человеческий мусор этот Янив Туруна, вот, он сделал ему замечание за то, что собака питбуль шла не только без намордника, она даже без поводка шла. Ну, за это этот Туруна начал его избивать, причем избивать жестоко. А потом натравил на него собаку, и собака рвала его, и руки, и ноги, представляете, питбуль. То есть там были многочисленные, там вот, я не буду, так сказать, рассказывать все эти подробности. Медики зафиксировали мозговое кровоизлияние, переломы черепа, множественные ушибы лица, конечности, в разрыв сухожилий. Ну и, в общем, короче говоря, перед тем, как оставить пожилого человека в покое, он еще и камень ему на голову кинул. Вот такая вот история. И ушел нормально, так забрал телефон себе домой и ушел. И вот тут, конечно, родные Бориса, вот сейчас собирают деньги, им нужно 500 000 шекелей на юридическое сопровождение всего этого процесса и на лечение. Вот можете погуглить, если у вас есть желание помочь семье вот пострадавшего человека, жителя Ашдода, то сделайте это, конечно. Так вот, вопрос, откуда такое 23 года? Откуда, почему, как, где они воспитывались? Что с этими людьми не так? Вот это тот самый случай, когда, знаете, мы постоянно говорим о большой политике, война в Иране. Вот война. Ты говоришь, и это, кстати, не первый раз. Вот эта вот история с этими подростками, ну, этому 23 года, там, подросткам, которые убили вот парня из пиццерии, там, им было по 15 лет, ну, то же самое. Ты кто такой вообще? Ты мне сделал замечание, ты мне сказал выйти из, собственно говоря, из пиццерии и не обрызгивать посетителей вот этим вот снегом, как он там называется, этим спреем. Или ты мне сделал замечание и... говоришь, что я не по закону, так сказать, выгуливаю свою собаку, ну, значит, ты будешь инвалидом. Ну, в первом случае, значит, тебя вообще не будет, во втором я тебя изобью до ситуации, когда ты будешь инвалидом. Откуда все это? Было ли все это раньше? Даже я не знаю, как это связано, почему мы озверели. Вы знаете, вот эти все вопросы. Молодые люди. Ну и это одна тема, которую я бы хотел обсудить. Вторая тема вот для меня действительно непонятная, но я вот действительно ее не понимаю, говорю честно, без откровенно. Значит, армия вот и вчера тоже предупредила, не хватает нам солдат, не хватает, потому что война на семи фронтах, это очень мило звучит, какие мы молодцы. 7 ветров, 7 там, я не знаю, 7 парусов, 7 войн сразу, но Израиль небольшая страна. И у нас тем более 20 тысяч человек, там почти 1000 погибло, но более 20 тысяч получили ранения. Нужны солдаты. И с одной стороны, армия требует, чтобы служба продолжалась 36 месяцев, ну вот срочная служба, а она с января.

0: одним сделать службу 36 месяцев, а другим, собственно говоря, а других полностью освободить. Ну, невозможно так. Ну и, в общем, армия предупреждает, а политики спят. Ну и, конечно, ситуация просто невыносимая. Более того, сказали, что если так будет продолжаться, то и резервистская служба рухнет, потому что планировалось в 26-м году, что резервист отслужит 55 дней. Это очень много. Это, считайте, 2 месяца. Но уже многие отслужили от 80 до 100 дней. И это только начало, это у нас только май месяц не закончился. То есть непонятно, сколько эти люди должны работать, там у них семьи, у них бизнесы, у них там, ну и так далее, и так далее. Как это все в одном пакете? И такое впечатление, что принимают решения люди, которые живут на какой-то другой планете. Я же говорю, премьер-министр обещает и проверяет, как принять закон о непризыве харидим в армию. Это удивительно, это же не то, что там, ну, я не знаю, там, инопланетяне захватили Израиль. Нет, это наши родные, любимые инопланетяне, которых мы знаем, сами выбирали и так далее. Так, ну и давайте вот последнее, потому что много чего. Закон о смертной казни для жителей Иудеи и Самарии, арабских жителей Иудеи и Самарии, осужденных за акты террора, значит, вступил в силу после того, как вчера командующий Центральным военным округом генерал Ави Блуд подписал приказ, необходимый для введения этой меры в действие. Но тут вопрос такой. Я, в общем, человек не очень либеральный на самом деле, и я не против смертной казни, особенно для террористов. Нормально, если террорист убил людей, то нормально, наверное, применить к нему смертную казнь со всеми законными, так сказать, методами. Все должно быть, так сказать, четко, по закону. Вот я только за закон. Окей, смертная казнь. Но так как у нас терроризмом, к сожалению, тот же Ави Блуд называл совсем недавно еврейских террористов, и, кстати, от их рук погибли арабы. Так как у нас всякие есть террористы, но нельзя, чтобы, не дай бог, Бен-Гвир и Смотрич, они же, собственно говоря, их прикрывают, этих людей, которые творят непонятные непотребства в Иудее и Самарии, о чем уже говорит армия открытым текстом. Более того, даже Зини заявил, что он не назвал это террором, но уже заявил, что те, так сказать, форпосты, с которых выходят вот эти люди, они должны быть ликвидированы. Даже Зини. А Блуд вообще, сам религиозный сионист, сказал, что это еврейский террор. Но так как Смотрич и Бен-Гвир не могут допустить, чтобы евреи подвергали смертной казни, они написали закон, ну, провели закон, потому что он потребовал от коалиции, чтобы граждане Израиля, люди, имеющие вид на жительство в Израиле, то есть тех, которые судят гражданским судом, не подвергали смертной казни. Таким образом, представим себе картину. Израильский араб, а такую картину мы видели миллион раз. Израильский араб совершает теракт с жертвами. Вы думаете, он смертная казнь? Нет. Но если такой же араб, только без израильского тиудат-зиута, совершит теракт, тогда смертная казнь. Но ни один суд не пропустит это. Это же профанация. Это не закон, это профанация. Или мы принимаем закон, где любой террорист, вне зависимости от национальности, вероисповедания, я не знаю, возраста, гражданства, любой террорист, который совершил теракт с жертвами, его ждет смертная казнь, норм. Но когда мы делаем так, чтобы кого-то да, кого-то нет за одно и то же преступление, это вообще не закон. Это, еще раз говорю, это профанация закона, и мне кажется, что любой суд и богац его отменит. Но невозможно это не отменить. А потом скажут, ну вот богац поощряет террористов. Потом виноват будут. Понятно, что это делается для того, чтобы потом сказать, ну вот смотрите, мы молодцы, но этот вредный богац, он, так сказать, за то, чтобы террористов не подвергать смертной казни. Ну, так оно и будет. Вот могу, так сказать, подписаться. 0752891, телефон 0542070800. Здравствуйте.
1: Марк, добрый день.
0: Здравствуйте.
1: Меня зовут Миша.
0: Да, Миша.
1: Я хотел бы одну тему, с вашего позволения.
0: Давайте, Миша.
1: Ну, во-первых, хочу просто маленькое отклонение Борису из Ашдода, выздоровления, всех благ. Ну, а что нужно сделать с этим, как так называемым человеком, я просто не хочу говорить в эфире, потому что, возможно, нас слушают дети, и будет им страшно.
0: Да, всех так, благ, я думаю, у Бориса да. Уже не будет, потому что с его травмами, знаете, как... да. А благ там там точно не будет, хотя бы

0: человек выжил и не остался стопроцентным инвалидом. Это было бы уже здорово. Да, Миш, я вас слушаю.
1: Ну да, ну, дом Спиро Сперо, как говорится. Да, Марк, значит, вот моя тема, вот, по которой я хотел поговорить, это вот отношения между вот старой оливой, так называемой колбасной, и тыквенной, да, вот.
0: Ой, я вы знаете, я не пишу в Фейсбуке, я просто читаю, и мне так смешно на самом деле. Да-да-да, я слушаю, да, это классная тема, я вас слушаю, да.
1: Да, вы знаете, я заранее скажу, что я представитель 90-й аллеи, да, я приехал в 91-м году, но, вы знаете, меня особо это не интересует, то есть, значит, меня интересует какой-то человек, мне абсолютно все равно, когда ты приехал, хоть в 1845-м, мне это не волнует, мне главное, чтобы человек был хорош. Но мне кажется, вот немножечко такое, вот, и вы знаете, недавно вышел, раз вы читаете, вы, наверное, слышали вот этот резонанс, когда вышел человек вот такой в оранжевой,
0: да, в оранжевой, да, конечно, и, конечно, да, конечно, да, конечно, знаю, да, конечно.
1: Вот, хотя на самом деле, будем откровенно, он просто сказал, ребят, идите на выборы, голосуйте, как вы считаете.
0: Миш, я вам скажу, Миш, когда я учил иврит, Я дело в том, что говорю, мой иврит однобокий, он газетный. Ну, я имею в виду, я читаю газеты, говорю, как вот на газетном таком иврите, а вот это вот, знаете, литературщина, это не мое. Я не читаю газеты, книги на иврите, потому что мне все эти описания красивых небес и так далее, это не понимаю. Так вот, я, когда учил иврит, я читал газету «Давар». Ну вот, просто взял подшивку газеты «Давар» в библиотеке.
1: Да, самая старая газета, да, по-моему?
0: Да, да, да, да, да. И читал. И вот мне попалась статья, 1924 год, мне просто интересно, я как историк еще, как история, да плюс еще иврит учил. Вот, так вот, в газете «Давар» была статья, 24-й год, помню, не помню какой месяц, но 24-й год запомнил. И там пишется, что вот эти, вторая алия, они нас не дают нам продвигаться, не дают нам нормальной работы, они нас эксплуатируют. Я аж подпрыгнул, мне так было это все интересно, 1924 год, 2026 год, все то же самое, вот это вот дедовщина, типа мы столько говна сожрали, а они тут приехали на все готово, это же то же самое, Миша.
1: Нет, Марк, абсолютно верно, но тут я хочу вот немножко заступиться как бы за 90-х вот в этом. Да, дедовщина, я считаю, вот знаете, мы столько съели, а теперь вот ваша ложка, да? Я считаю, это неправильно, я считаю наоборот, как условно, да? Там бабушка с дедушкой работали тяжело, они там что-то накопили условно, родителям еще легче, детям еще легче и так далее.
0: Ну да, бабушкина квартира, да, это всегда, да, большое, да, подспорье.
1: Да, абсолютно. Вот. Но с другой стороны, как мне кажется, да, некоторым, опять же, как я сказал, я делю людей только на условно нормальных, ненормальных, условно, если так сказать, немножечко надо, когда ты приходишь в новое место, да, вот я лично скажу просто вот полминутки. Я пришел как-то вот на новое место, вот буквально на... Я знал, что я прихожу ровно на месяц, да, просто потом у меня уже была другая работа, просто мне надо было перекантоваться. И вот я пришел на это место, и, вы знаете, я был намного более профессиональный, чем эти люди. Но вы знаете, Марк, вот первые две недели я кроме «доброе утро» и «как дела», и
0: а
1: как
0: потому что вам и... надо было перекантоваться, Миш. Я вам скажу...
1: Марк, извините, но я просто должен... Еще раз, я первые две недели...
0: Я понял, но я вам скажу...
1: Миш, надо скромнее.
0: А я не считаю, а вот вы знаете, я вот с вами позволю себе не согласиться. Я призываю тех людей, если нас слушают представители так называемой тыквенной элии, ребят, не будьте скромными. Ребят, в этой стране скромных, извините меня, не любят. В этой стране скромных, так сказать, обижают. В этой стране нельзя быть скромными. Если вы приехали со знаниями, с идеями, реализуйте их. Если вам что-то не нравится, делайте так, чтобы эта страна стала лучше. Потому что на самом деле, давайте по-честному. Например, не только Израиль, но и Западная Европа была далеко-далеко позади от Москвы, что касается шрута, вот этого всего, интернет-шрута и так далее, ну, в лучшие годы, да? И если приехали люди, которые привыкли к лучшему, и они говорят, а здесь-то вы немножко отстали, друзья, давайте меняться, то я скажу, меняйте нас, помогайте нам, делайте что-нибудь. Я только за. Я классно, что приехали люди со знаниями, с опытом. Весь мир, на самом деле, Миша, воюет за людей с опытом и знаниями. А мы, когда к нам приехали эти люди, мы говорим, а вы недостаточно говна поели. Да наплевать нисколько. Главное, чтобы они делали доброе дело и делали страну лучше. Поэтому пусть они будут нескромными, пусть они будут наглыми. Пробивайтесь. Потому что в этой стране, неважно, сколько ты здесь живешь, пробиваются наглые и деловые. Будьте этими наглыми и деловыми.
1: Марк, безусловно, но тут, знаете, это немножко, вот есть даже такая притча, что важно не столько, что говорится, а важно еще, как говорится.
0: Это не их дело, пусть говорят, как хотят, а мы должны... Не хотим, нам не нравится, ну и это не наша проблема, это не их проблема. Вот в чем дело. Миша, это не их проблема, они приехали в свою страну, они евреи, приехали в свою страну по закону, а и поэтому они здесь могут говорить, даже если нам не нравится, если мы будем плеваться, пусть говорят, что хотят, делают, что хотят, ну, в рамках закона, да, мы говорим про закон, и пусть они не будут скромными и будут наглыми, в хорошем смысле этого слова, только так они могут, пусть локти у них будут сильными, и они расталкивают всех, кто им мешает. Миша, спасибо за звонок. А у нас, собственно говоря, 075289 телефон, 054-2070-800, номер нашего WhatsApp.
2: Тема дня на Первом радио. Реклама.
3: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия. 35!

0: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
1: Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
2: «Центркар Азур».
3: «Максанай Кашмаль» отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в «Максанай Кашмаль» и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов «Хайсенс». Каждую неделю новый розыгрыш и только в «Максанай Кашмаль». Согласно условиям мероприятия.
4: Реклама. В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
5: Наша программа продолжается. 0752-891, телефон 0542-70-800, номер нашего WhatsApp. Вот я уже сделал, пишет Вася, 101 день Милуима. Я от СМАИ. Почему мне платят 75%, а не все 100? И почему с этих денег, что я получаю с Битуахлиуми за Милуим, плачу Масахнасу? Больная тема. Но на самом деле сейчас вот пытаются этот вопрос решить, но вы же понимаете, сейчас новый закон о милуимниках в принципе рассматривается. Когда его примут, как его примут, как он будет, непонятно, потому что армия, конечно, на этом настаивает. Ну, потому что армии нужно, чтобы вы и те, кто служат вместе с вами, кстати, огромное вам спасибо за это. 101 день уже в этом году, в 26-м году, за это с ума сойти. Это 3 месяца, уже 3 месяца, а, по-моему, еще 5-й месяц не закончился. То есть это с ума сойти, и огромное вам спасибо, терпения, удачи, сил. Ну, я даже не знаю, что вам еще пожелать. Ну, вот закон, законопроект курсирует в недрах КНЕСТа. Как он будет? Трудно сказать. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Марк, Алекс.
5: Да, Алекс.
6: Марк, я сейчас вас слышал, то, что вы рассказывали, что куда это все катится, то, что случилось в Аждоде, то, что случилось с подростками.
5: В Петахтикве, да.
6: Марк, это все безнаказанность. Это люди знают, что вот, которые знают, что наказание не строгое, ничего не делают. Тюрьма — это как пионерский лагерь. Это в нашей только стране могут взять убийцу, арестовать, через 2 недели отправить домой на курорт и посадить его дома, домашний арест. Это раз. В школе ребенок делает какую-то хулиганскую вещь, его домой отправляют, поощрение, он 2-3 дня дома сидит, для него это кайф. Понимаете, наказания с детства нету. Родители хотят воспитывать детей, полиции в школе... Если родители поднимают голос, по попке ударили, наказали, здесь мы для вас, социальные работники, рыба воняет с головы, понимаете, никакой конституции, никаких законов, надо менять эту всю судебную систему, надо ужесточить закон, неважно, это ребенок убил, взрослый убил, должны давать пожизненное наказание, а если это страшное убийство, я готов, даже если это евреям, давать смертную казнь, чтобы наказать того, чтобы другие 20 поняли, что такие вещи нельзя делать, что безнаказанность, вы посмотрите, что творится. Я живу в Рамле, я знаю убийц, которые спокойно ходят по улице и смеются в лицо, вы боитесь им даже замечания делать. Они на мотоцикле заезжают с такой скоростью в Куну, там маленькие дети, и люди боятся им слово сказать, то они могут выйти, вот так просто нож ударить, и ничего им не будет. Вся система здесь, мафия, везде деньги, везде взятки берут. Это пока не все не закроется. У нас что получается, Марк? Что мы каждый друг друга виним. Он виноват, он виноват. А если мы начнем говорить, что это моя вина, я возьму свою вину, я исправлю, поверьте мне, здесь будет Ганеден.
5: Алекс, ну вот давайте, Алекс, я хочу вас спросить. Произошло несчастье в Петахтикве. Произошло ужасное преступление в Аждоде. Да, вот последнее, потому что можно таких перечислять сколько угодно. Последнее, о которых мы как бы говорим. А в чем я виноват? Вы говорите, я виноват. Вот я не знаю, в чем я виноват. Я вырастил детей, которые закончили университеты, работают честно, платят налоги. Растят своих уже детей. В чем я виноват? Вы говорите, все виноваты.
6: Я не сказал, что вы виноваты. Я сказал, что наши политики, они поливают грязью друг другу, но никто на себя ответственность ответственность не берет.
5: А, политики, но другая...
6: Ты виноват, он виноват. Не... Скажи, вы знаете, есть такая притча, когда муж с женой ругались, он жене говорит, слушай, говорит, вот тут соседи, почему мир в доме, иди проследи. Она приходит и мужу говорит, ты знаешь, говорит, в чем проблема, почему мы ругаемся, а они нет. Он говорит, что... Она говорит, мы всегда ищем виновных.
5: Это
6: а они, она говорит, поставила вазу, он прошел, уронил вазу, он, она ему говорит, извини, это моя ошибка, я туда поставил.
5: Да, да,
6: он
5: да.
6: Он говорит, извини меня, это я не обратил внимания,
5: да,
6: понимаете?
5: Да, да, конечно.
6: Но когда это... будет вот это вот,
5: ой,
6: вот этой
5: ой,
6: всей проблемы не будет.
5: Алекс, Алекс, Алекс, это вы понимаете, это хорошо в этих вот в преданиях, но я не верю в ситуацию, когда в обществе люди будут брать на себя ответственность. Когда...
6: Значит, надо менять судебную систему. Надо
5: а судебная система при чем?
6: Понимаете?
5: Я
6: беру преступника,
5: еще
6: собираете
5: раз.
6: Его...
5: Не-не-не-не, Алекс, вы
6: немножечко... А прокуратура их отпускает.
5: Алекс, вы немножечко сейчас путаете, я вам скажу. Судьи на самом деле работают по тем законам, которые принимают политики. Если, например, будет четко сказано, что за такое-то преступление, за удар ножом, грубо говоря, другого человека, минимальное наказание... Я говорю от балды, да, вы понимаете, да? Минимальное наказание 7 лет... Максимальное может быть и 47, но минимальное 7 лет никакой судья не может дать 6,5. Вот в чем дело. Судьи работают в тех условиях, которые поставили их законодатели, те, кто пишут законы. Причем тут судьи?
6: Если... Ну, Марк, я вам что объясню. У меня есть друзья полицейские. Они говорят, что мы делаем свою работу.
5: Я знаю.
6: Мы приводим преступника, сажаем на скамью подсудимых.
5: Правильно,
6: а их
5: правильно,
6: говорят, нету
5: правильно, по одной
6: достаточно
5: простой.
6: Достаточно улик.
5: Подожди.
6: Как нету? Вот
5: смотрите,
6: это,
5: смотрите.
6: И вот это.
5: Ну, на самом деле, что касается улик, то тут тоже ситуация. Вот мы делали, так сказать, недавно передачу об этом. Если недостаточно улик, то мы все-таки живем пока еще в демократической стране, где уголовное право, так сказать, зиждется на уликах и на доказательствах. Хотим мы этого, не хотим, нравится нам это, не нравится. Но в любом случае, я с вами согласен. И когда люди начнут брать на себя ответственность, чего они у нас точно разучились брать, ну, может быть, ситуация как-то изменится. Алекс, спасибо вам за звонок. Счастливо. Удачи. Ну, действительно, хотя воспитание. И не какое-то там патриотическое, как у нас вот любит Йоавкиш, патриотическое. Нет, нормальное, человеческое. Говорить, что нельзя ходить с ножом, нельзя избивать человека. Ну, какие-то вещи, простые вещи. Не надо постоянно накачивать людей патриотизмом при всем уважении. Это просто... Из людей делать людей, объяснять, что такое хорошо, что такое плохо. Так вот, натравливать питбуля на человека, который тебе ничем не угрожает, одно дело там на преступника, там другое дело, это плохо. И надо это объяснять. Человек, который сделал тебе замечание, попросил выйти из пиццерии, бить его ножом, это плохо. Но этим-то людям никто этого не объяснил. Вот в чем проблема. Ну хорошо, идем дальше. Шимшан пишет. Хорошо, что Израиль находится в окружении врагов, иначе бы перебили друг друга, а так есть сдерживающий фактор. Если член КНЕСТа жалеет о незаконченном Холокосте, то почему рядовому мерзавцу не применить это на практике, Шимшан? Ну, о Холокосте жалел не член КНЕСТа, а Зарка. Ну, он, да, он активист Ликуда, все нормально, и, кстати, из Ликуда его так и не выгнали. Но, вы знаете, вот я, конечно, не верю в Бога, но я верю в судьбу, и судьба его наказала. Сейчас Зарка лежит, у него был сильный инсульт, и никто, как пишут его родные, никто из ликудников даже о нем не вспомнил. То есть попользовали, ну, знаете, как мало ли, каким как прибором мы пользуемся, выбрасываем и забываем, что он был. Теперь есть другие, есть вот эти вот другие хулиганы, которые орут всякую чепуху. Ими попользуются, там, Давид этот, да, ими попользуются, и их выбросят. Никто не пришел к Зарке и просто не посидел рядом с ним, хотя он так вот. Это Зарка, да, но то, что его не выгнали из Ликуда после слова о том, что он жалеет, что Гитлер не доделал свою работу, он остался в правящей партии, это, конечно, та еще история. Мне кажется, это черная метка на многие-многие годы на Ликуд, потому что идиоты могут быть везде. Могут быть идиоты в Ликуде, да. Могут быть идиоты, там, я не знаю, там в партии «Наш дом Израиль». Конечно, в партии, там, я не знаю, там любой партии. Ешатит. Конечно, вопрос, как партия, ее лидеры на этих идиотов реагируют. Вот о чем речь. Вот о чем речь. Только об этом, а идиоты могут быть везде. Тут как бы мы же понимаем. Так, если бы приехали со знаниями, а приехали так горлопанные крикуны, что исправили за эти 3 года, Шрут улучшили, нет, идут лесом. Изя Московский. Вы понимаете, в чем дело? Что значит Шрут улучшили? Приехали люди, которые знают, что бывает лучше. Это уже много. Знать, что есть лучше. Потому что, когда приехали мы, все-таки Израиль был, ну, я вот даже приехал там в 98-м году, да, в Харькове, огромном городе, не было ни одного нормального супермаркета. Потом я приехал в 2007-м, в Харькове не было места, где не стоял бы супермаркет. Я имею в виду, даже в 98-м Израиль был круче, чем там Украина. Потом все как бы изменилось. Так вот, я имею в виду с точки зрения Шрута, условий. Что касается... Приехали люди, они знают, как лучше. Люди с сознаниями, люди, которые себя почувствовали там, в творчестве, в профессии и так далее. Эти люди должны на самом деле, то есть не должны, а могут дать гораздо больше, чем получить от этой страны. Так возьмите у них. Вы понимаете, поэтому вот именно поэтому, например, в Америке есть вот эта виза для талантов. Это не только таланты, там, я имею в виду, рэп читать или там, я не знаю, чечетку отбивать. Это таланты в инженерии, это таланты в профессии и так далее. Потому что такие люди нужны везде. Если они приехали, берегите их. Вот о чем речь. И даже если эти люди хотят пить это тыквенное латте, мне, я его никогда не пил, говорят, гадость редкая. Но даже если они хотят пить тыквенное латте, то появилось кафе, где есть тыквенное латте. Ну и на здоровье. Если кто-то, я в Фейсбуке прочитал, кто-то сказал, что лучшая шварма в Санкт-Петербурге, и все начали возмущаться и кидаться какашками, то кто-то сделал швармочную, как в Санкт-Петербурге, на здоровье. Почему нет? А что они должны были сделать за 3 года? Убрать Бен-Гвира со Смотричем, заявить Нетаньяху, ты не премьер-министр, мы тут главные. И что? Что они должны были сделать за 3 года? Изя Московский. И они могут вам также сказать, Изя, идите лесом на самом деле. Кто вообще такой, Изя? Мы не к вам приехали. Здравствуйте.
2: Марк, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Я, честно говоря, слушал сегодня вашу тему насчет малолеток этих.
5: Да.
2: Я просто...
5: А как вас зовут?
2: Твое мнение. Геора.
5: А, Геора, да, прошу прощения. Да, Геора. Да.
2: Я просто хочу свое мнение высказать.
5: Давайте.
2: Поверьте мне, мне так больно. Вы мне скажите, пожалуйста, вот эти толпы в Петах-Тикве ребят, которые убили парня из Эфиопии, нам родители их не наказать. Автоматически вместе с ними. По 500 000 шекеля у каждого родителя просто забрать и дать этому этой мишпахе. Это раз. А этому скотине, который со своей собакой напал на человека и сделал ему такой незик, вообще ему нельзя жить вообще. Его закрыть надо на пожизненно, и чтобы он там сидел и не высовывался. Если он сейчас это сделал, после тюрьмы он будет человеком, выйдет оттуда. Он еще хуже будет, как скотина эта.
5: Я с вами согласен, к сожалению, за это пожизненное не предусмотрено. Опять же, есть закон, ну, как бы, опять же, мы можем сколько угодно, вот Алекс, да, я очень уважаю мнение Алекса, Алекс очень болеет за страну, все понятно. Но судьи дают сроки, исходя из того, что есть, от меньшего, ну, у них вилка есть, да, вот минимум, вот это минимум, это максимум. Так вот, нету за это пожизненного срока, нету. Я бы тоже с удовольствием хотел бы знать, что этот ублюдок, извините, никогда не выйдет на свободу. Я бы очень хотел это знать. Но я знаю, что выйдет. И не так долго, там, 10 лет максимум. И выйдет, потому что 2-3...
2: После 7 октября наша политика чуть поменялась насчет вот АЗы, границы АЗы. Если вы помните, как они там во время, прямо возле границы, сжигали эти то. А сейчас пусть за желтую линию пройдут, сразу пулю в лоб получают. Надо вот так было, и нашему богатству надо вести было вот так. По роже давать им, понимаете? Сразу. И поверьте мне, у нас и смертности солдат мало было. Очень мало было.
5: Окей. Хорошо, Геора, спасибо вам. Спасибо вам за звонок. Так, ну а мы продолжаем. Добрый день, Марк. Солдат не хватает, война идет. Может, все-таки надо призвать всех молодых, кто живет в этой стране, естественно, сделать курсы обучения. Если бы молодой человек служил в армии, он такого, может, не сделал. Армия все равно как-то делает хороших людей. Сейчас, наверное, скажу, что он психически нездоров. А, скажут. Нет наказания, из-за этого делают все, что хотят. За такое надо давать лет 20 хотя бы, Вика. Ну, Вика, я с вами полностью согласен. Лет 20 это было бы, конечно, минимум, было бы нормально, но, к сожалению, вот что-то мне подсказывает, что 20 не будет и близко, а еще 2/3 срока, и лет через 10 он выйдет, это в лучшем случае, это в самом лучшем случае. Это, конечно, ужасная ситуация, но то, что есть, и это, конечно... А что касается «все должны служить», ну, понятно, все должны служить. Те, кто может служить, но имеется в виду здоровые молодые люди, мы не говорим, что инвалиды, боже упаси, хотя и инвалиды служат. Есть даже подразделения, где аутисты служат. И аутисты служат, потому что им это важно почувствовать себя, ну, извините за тавтологию, важно почувствовать себя важными, нужными людьми. И это обязательно. Тут как бы нету... Вы знаете, я вам скажу, я не то что там насчет воспитания, когда-то моя старшая дочка, которая уже много лет, неважно, она мне говорит: «Пап, что-то мне в армию не хочется идти. Как ты к этому отнесешься?» А я сказал ей, дорогая моя, любить я тебя буду всегда. Всегда буду тебя любить. Но я не знаю, смогу ли я тебя уважать после этого. И вы знаете, этот вопрос больше не поднимался. Ну, естественно, отслужила. Был этот спитонит. Кстати, вот. Поэтому меня очень сильно, когда вот эти девочки оставались в лапах Хамаса, ну, я представлял себе, что там мог бы быть и мой ребенок. Не дай бог, там, ну, она гораздо раньше служила, но тем не менее. Вот, поэтому я очень болезненно к этому относился. Ну, как бы так. Конечно, все должны служить. Так, ага. Меня, Марк, как и вас, веселят эти виртуальные войны между тыквенными и колбасными. Вечная, как тема, мир тема, причем для любой страны, принимающей иммигрантов. Когда я приехал в 90-м году, была та же история, но особо умиляет требования ватюков лишить новоприбывших права голосовать. Вы серьезно? Я тоже за то, чтобы минимум 5 лет не после прибытия в страну не допускать человека к избирательным участкам, но закон должен быть издан уже после ближайших выборов, а не перед ними, сержант. Вы знаете, сержант, тут что интересно? Что интересно, я могу сказать, и пойдем на рекламу, да, у нас еще слушатель, но уже после рекламы, прошу прощения. Я помню, что когда партия Мерец как раз с этим законом, не законом, а с этим предложением выходила, вот посмотрите, вот в этом самом, погуглите, это предложение партии Мерец, 5 лет, я буду думать, Шуламит Алони, по-моему, она говорила, что эти люди приезжают с советским бэкграундом, они ничего не понимают, они не могут голосовать и так далее, и так далее, и так далее, нужен 5-летний карантин. Вот, я это помню. И тогда партия Ликуд сказала: ты чё? Нет, они такие же граждане, у них такой же тиудадзиуд. Нет. Теперь, когда приехали люди, ну да, вы понимаете, в чем дело? Здесь еще один маленький момент. В 90-х, и я вот думал об этом, люди приезжали из Советского Союза, то есть бежали от левых, ну, коммунистов, и поэтому очень многие голосовали за правых, такие мы правые. А сегодня люди из России, например, убегают от фашизма, то есть от правых. И поэтому они, ну, как бы тянутся к левым, потому что они видели, что такое фашизм, что такое правые у власти. И они тянутся к центризмам, к левым. И теперь тогда уже те, кто голосует за Ликуд, говорят: давайте 5 лет им карантина. Не знаю, насколько это правильно. Я не знаю. Надо это обсуждать. Может быть, 5 лет, может быть, 3 года, может быть, год. Не знаю. Но вопрос, как интересно, что предложение партии Мерец сегодня так активно продвигают те, кто говорят: мы мегаправые. Ребят, ну как-то узнаете, кто это предлагал и кто был тогда против. Потому что это очень интересная тема, о которой стоит поговорить. Ну все, друзья мои, я имею в виду, эта часть нашей передачи закончилась. Значит, после небольшой рекламы мы возвращаемся.
4: Тема дня на Первом радио. Реклама.
1: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать. Центркар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
3: Махсанэй Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэй Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэй Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
4: Реклама. В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
5: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. У нас радиослушатель на линии. Здравствуйте.
2: Приветствую вас, Марк.
5: Как
2: меня
5: вас
2: зовут? Алексей.
5: Да, Алексей, я вас слушаю.
2: По поводу полиции, да, работы полиции. Я даже не знаю, с чего начать, да. То есть это... Ну, давайте начну так.
5: Давайте.
2: Я когда-то ехал по Алимбе, и передо мной ехал велосипедист, да, такой. Ну, двоюродный брат такой, хороший парень. Не дает проехать, ездит, там факи показывает туда-сюда. Я его обогнал, обматерил через окно, слышу бум какой-то, выхожу с машины, стою рядом с машиной, смотрю, этот велосипедист несет. И у него в руке такой, знаете, как бы, как правильно сказать, тапка.
5: Что в руке, вот, я не услышал?
2: Алюминиевый вот этот вот обод от колеса, да?
5: Ага, я понял, да.
2: И он мне, короче, этим ободком попытался засветить голову. Ну, я был как бы в свое время тоже спортсмен, бывший. Ну, понятно, поставил блок туда-сюда, повалил его на пол. Боюсь бить, как бы, да. Ну, я ж начну его бить, полиция набежит, тут же меня повяжут, да. Ну, как бы все, нас растащили, у меня там разбита голова, разбита рука. Поехал в полицию тут же, весь в кровище. Говорю, возьмите, пожалуйста, у меня эти самые. Не-не-не-не-не, ты в крови, короче, мы не имеем права. Езжай, короче, в больницу, потом вернешься. Я говорю, ладно, хорошо, поехал в больницу. Наложили мне швы, как бы все нормально, все по уму. Прихожу в больницу, больницу можно назвать ее. Полицию, они с такими умными лицами, все с меня снимают, короче, все показания, профотографировали туда-сюда. Я принес им видео с этим товарищем, как мы там с ним сражались за родину, да. И потом, в общем, Алимби, центральная улица, вычистить его, ну, как два пальца об асфальт, да?
5: Ну, да.
2: Ну, это же очень просто. Но, да, опять же, но он двоюродный брат. И вполне возможно, что он работает на шабак. И я через некоторое время получаю ответ из полиции. Дружище, короче, вот мы не нашли его, туда-сюда, закрыли, короче, мы дело, да. Ну, а ты ходи тут с разбитым лодыжником, с поцарапанной рукой. Потом дальше, да, вот, ну, мы же говорим об этом, да, то есть полиция, она ничего не делает. Она вот, если ты им принесешь, да, в рот положил, они это сделают. Либо второй вариант, да, вот сейчас это очень стало популярным, да, в свете вот нашего товарища, который пришел сейчас к власти, да, там, как он назвал, национальной безопасности.
5: Да, министр нацбезопасности.
2: Вот, я ехал со своей подругой, дай бог ей здоровья, самая красивая женщина на свете. Да, я, ну, если ты слушаешь, девочки, я люблю тебя. Так вот, мы с ней едем по Яфу, поехали покушать Яфу, ну и потом начинаем выезжать. И вот то, что там творится, Яфу, в старом городе, на мотоциклах, летают по тротуарам, устраивают там гонки. На мотоциклах это не пешком ходят, это не велосипеды. Ни одного полицейского. Ни одного полицейского. Единственные две машины, которые были, это были внизу на Кикара-Шоун,
5: да.
2: Площадь часов.
5: Ну да.
2: Вот там стояли две полицейские. Полицейских внутри не было.
5: А
2: не
5: там же на самом деле рядом полицейский участок, совсем рядом.
2: Так нет проблем. Так, ребята, я же понимаю, да, вы заняты. Там у вас участок, там или я не знаю, что у вас там. Ну, в общем-то, эти пацаны беспредельничают, творят все, что хотят. Только попробуй высуни, скажи слово, они там чуть ли не с палками на тебя налетают.
5: Ну,
2: творят, на задних колесах ездят. И вот где полиция, полиции нет. Но почему? Потому что попробуй поймай этого товарища, ты получишь по рогам, еще и выговор получишь. Почему? А вдруг он работает на шагах?
5: Ну,
2: какой-то родственника. Полиция наша не занимается этим. Но вот тема пойти на Каплан, присануть какого-то 60-летнего старика и потом бежать за медалькой. Дайте это мне медальку,
5: потому
2: пожалуйста,
5: что, потому что, у нас потому что это человек, легкая добыча. Но как бы там ни было, я вам скажу. И Руах Мафакет, еще никто это не отменял. Все идет, как говорится, сверху. Если сверху... А что творится в Негеве? Давайте вы Яфа вспомнили.
2: Это Реах. Реах Шельмифакет,
5: да,
2: это не Руах.
5: Да, Реах, да. А что творится в Негеве? А что творится на севере?
2: Где эта полиция? Чем она занимается?
5: Вот.
2: Я понимаю, у вас там одни товарищи сидят, которых... Ну, вообще они некомпетентные. У меня есть один знакомый клиент. Он занимается тем, что он набирает полицейских. Он говорит, ты даже себе не представляешь, Алексей, насколько нам, вот Рома, которые люди приходят, насколько она опущена. Почему? Потому что никто уже не хочет приходить. Рома падает.
5: Понятно, потому что...
2: Если раньше приходили, там хоть писать умеют, да? Сейчас только читать умеют. Ну, грубо,
5: окей.
2: Да?
5: Окей. Хорошо, я понял. Говорю. Спасибо вам за звонок. На самом деле просто мало времени. Спасибо за звонок. Ну да, чтобы в полицию набирать лучших, надо на самом деле сделать условия нормальные и дать людям нормально работать. Вот в чем дело. Они должны чувствовать, что они работают в нормальной системе. Тогда придут лучшие. Так, с Алексом, который был в эфире, согласен на 200%. Безнаказанность порождает беззаконие. Я очень надеюсь, что люди не начнут брать закон в свои руки. Всем здоровья, антирасоват. Да не начнут. Вот в этом-то и проблема. Марк, ваше мнение по поводу результатов Евровидения? Опять зрители многих стран поддержали Израиль. Нам в основном показывают пропалестинские демонстрации. Да вы знаете, я вот довольно много был в Европе. Я вам скажу. Есть не так много мест, где действительно к евреям относятся, к израильтянам, я не говорю евреям, относятся, ну, плохо. Это Барселона и страна басков, ну, может быть, Ирландия, в Ирландии не был, на самом деле. А всем остальным, да наплевать на всех. То есть и Израиль как бы становится такой линией водораздела. Если ты там за правых, ты как бы за Израиль. Против евреев, но за Израиль. Если ты за левых, ты как бы против Израиля. И мы стали такой линией противостояния. Посмотрите, вот в Испании это видно. Она же огромная страна. Там, где вот Мадрид, там, где вот побеждают правые на выборах местных и так далее. Там, ты говоришь, из Израиля, все говорят, вау, круто. То же самое, например, там на Пальме, да, из Израиля отлично. Если ты в Барселоне, ты говоришь из Израиля, то не очень. Вот, поэтому я к тому, что пропалестинские демонстрации, да, их много показывают, но людям не до нас. Ну, представьте себе, ну люди живут своей жизнью, ну где Израиль, что такое Израиль? И я лично постоянно говорил, ну, кроме Барселоны, в Барселоне я говорил, что я из Украины, честно, Ну а что? Я боюсь, ну честно. А вот в Мадриде где-нибудь, там нормально, все хорошо. Поэтому я понял простую вещь. Я разговаривал с людьми, ну вот с немцами много, вот в круизе, да. Да им, ну Израиль, ну и что? Им вообще не о чем. Это нам кажется, что мир крутится вокруг нас. Нет, мы слишком маленькая страна, чтобы мир крутился вокруг нас. Мир вообще крутится возле своего дома, своей улицы, своей работы, своего супермаркета. Вот так крутится мир каждого отдельного человека. В этом мире Израиля не существует. Ну, я имею в виду для большинства людей. Ну, просто как не существует для вас там Бельгии. Ну, вот вы живете своей жизнью, там, занимаетесь своими делами. Где Бельгия? Что там происходит? Там вам вообще понятия вы не имеете. Я уже не говорю про какую-нибудь Руанду. Добрый день. Раздражает любителя катить бочку на любых алимов. Пару лет назад один знакомый марокканец рассказывал, что да, большой али, по сути, не то что пабов, даже алкоголя практически не было. Был арак 777 и еще что-то третье вспоминал. Напомню уже, самое интересное, что здесь, что в США или других мигрантских странах, это большой плюс, что люди едут с разных концов мира, ну и так далее. Юра, каждый привозит с собой что-то новое. Юра согласен на 200%. Жаль, что нет, как в СССР, 15 суток за непристойное поведение или нарушение правопорядка. Данлю, ну, в общем, может быть. И еще этот вытрезвитель. Жаль, что в стране такой раскол, служить должны все однозначно Григорий. Ну, тут как бы мы ж не спорим совершенно. Добрый день, Марк, Ирина из Батьяма. 2 месяца назад я гуляла в парке с собакой. Собаке 12 лет. Сзади на него напали 2 большие бельгийские овчарки, потрепали, хозяева собак не было рядом. Ну вот, это опять же, вот всем плевать на закон. Вот это закон, закон, закон, закон. Мужчина прав, который про полицию. Да, полиция, но она, ну, такая, как общество, такая полиция. Вы понимаете, умный человек, который образованный человек, он пойдет работать в частный сектор, будет там нормально зарабатывать. А полиция, ты работаешь 20 часов в сутки, у тебя такие же командиры. В общем, надо все менять. А Бен-Гвир просто сделал еще хуже. Было не очень хорошо. А он сделал еще хуже. Потому что, а как он может сделать лучше, если каждый делает, знаете, яблони от яблони. Каждый делает так, как... каждый воспроизводит сам себя. Вот так. Если у нашей полиции руководит бывший, ну, скажем, бывший... человек, обвиненный в большом количестве правонарушений, то полиция становится хуже, она не становится лучше. Все? Ну а что вы хотите от полиции? Причем тут полиция? Так. Да, шалом, хаварим, я Карим. Дорогие друзья, пожалуйста, после пикника на природе, там, да-да-да-да-да. Мы, да, это правда. Так, ага, ну, спасибо вам, с уважением, так сказать, Ирина. Ну и вам спасибо. Ну и тут мне... так, ага. Так, так, так, а, вот, Марк, ага, так, так, так, вот, вот, вот, кто-то пишет, не победило первое радио в это время суток, раньше смотрел лучшее радио, но там тайный бибист Нудельман и соответствующая атмосфера, здесь Марк говорит правильные вещи, но на самом деле это для вас правильные вещи, для кого-то все вещи правильные, и я, например, считаю, что надо слушать и сторонников этой коалиции, безусловно, надо их слушать, безусловно, в их словах наверняка есть какое-то, есть такое украинское слово, мне очень нравится, sense, то есть какой-то, ну, как это сказать, ну, что-то разумное, какое-то, что-то разумное есть. Безусловно, я, ну, чем старше становлюсь, тем понимаю, что я могу ошибаться, я могу недопонимать, я могу считать, что я прав, когда я на самом деле не прав, и так далее, и так далее, и так далее. Их тоже надо слушать. Другое дело, когда они там говорят про теории заговоров, что все какой-то заговор, я вот слушал там, прям у меня прям, мы с Маргуляном обсуждали, это какой-то трэш. Но это уже другая история. Я не верю в теорию заговоров, потому что, вот, но как бы там ни было, у этих людей есть свое понимание прекрасного, оно не совпадает с моим, предположим. Потому что я считаю, что Израиль, я уже много раз повторяю, или останется либеральной демократией, или этой стране будет очень-очень-очень больно. Очень больно. Ей так сейчас очень трудно, и мы видим, что происходит, и будет еще хуже. Поэтому сохранение демократии для меня равно сохранению Израиля. Получится у нас сохранить демократию? Я не знаю. Сегодня я в этом не уверен. Я не уверен, что у нас получится сохранить здесь демократию. Но если мы не сохраним демократию, мы не сохраним Израиль. Это моя вера. Кто-то верит в Бога, кто-то верит, я не знаю, в макаронного монстра, там, кто-то еще во что-то, кто-то в Шиву, кто-то в Будду. А я верю в то, что без сохранения либеральной демократии мы не сохраним Израиль. Могу я ошибаться? Да, конечно. Но я верю именно в это. Ну, как-то так. Все, друзья мои, поэтому я и стою на тех позициях, на которых стою. Все, друзья мои, это была программа «Тема дня» здесь на Первом радио 89.1 FM. Я благодарю Дашу Достоевскую за помощь и поддержку, за то, что была там на пульте, там как на пианино, да? С вами был Кричевский. Встречаемся в этой студии, в этой передаче ровно через неделю. Пока.
4: «Тема дня» с Марком Кричевским на Первом радио. Реклама.
3: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
7: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
8: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
4: Реклама.
9: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
10: Война, это все продолжается постоянно.
11: Я буду ждать выборов.
12: Ракеты к нам летели, конечно.
13: Ракеты много куда летят.
14: А что аналитика у нас очень страдает.
9: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. Прямой ответ.
15: Белая карта. Помогите мне, я хочу узнать все.
16: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
17: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
16: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
17: И он меня до сих пор любит?
15: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
4: Каждый понедельник в 20.00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Хипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
18: Первое радио. Новости.
19: Турция назвала перехват Израилем флотилии «Сумуд» актом пиратства. Подробнее через несколько секунд. «15 часов в Израиле». В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Турция осудила перехват Израилем глобальной флотилии «Сумуд», которая вышла из порта Мармарис, заявив, что операция является новым актом пиратства. По данным Министерства иностранных дел Турции, действия израильской стороны вызвали резкую реакцию Анкары. В заявлении подчеркивается, что Израиль должен немедленно прекратить вмешательство и, безусловно, освободить задержанных участников флотилии. Отмечается, что процесс находится под пристальным наблюдением в сотрудничестве с другими странами. В Анкаре обратились к международному сообществу с призывом незамедлительно занять единую решительную позицию в ответ на действия Израиля, попирающие нормы права. Между тем, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что итальянские посольства в Израиле, Турции и на Кипре обратились к израильским властям с просьбой обеспечить безопасность граждан Италии, находящихся на борту флотилии. Лидер партии «Наш дом Израиля» Авигдор Либерман, выступая на заседании фракции, говорил о ситуации в сфере безопасности и, прежде всего, о положении жителей северной части Израиля. Север находится под атакой с двух сторон. Террористические организации обстреливают север из Ливана, криминальные структуры атакуют север изнутри страны, подчеркнул Либерман. «Когда мы придем к власти, мы создадим специальные трибуналы по борьбе с организованной преступностью. Мы потеряли суверенитет государства в этой сфере», отметил лидер НДИ. «Без связи с тем, кто будущий премьер-министр, я заявляю, следующий министр национальной безопасности – это Хамад Амар». Лидер партии Кахоль Лаван Бенни Ганс, выступая перед депутатами на заседании фракции в Кнессете, заявил, что время работает против нас. Нет другого выбора, кроме возобновления военных действий в Иране. «Необходимо заставить Иран вести переговоры под огнем», — продолжил Ганс. «Необходимо лишить Иран козырных карт. Я не думаю, что речь идет о политическом вопросе, как считают многие. Я даю полную поддержку правительству в этом вопросе». Далее лидер Кахоль Лаван вернулся к критике правительства и планам на будущее. «7 октября — это страшнейший провал», — подчеркнул Ганс. «Поддержка уклонения от службы в период войны — это пятно, которое нельзя будет отмыть. Сейчас политики заняты вопросом, когда будут выборы. Это безумие. Нужно как можно раньше идти на выборы. Но самое главное, чтобы после выборов было сформировано правительство национального единства, которое представит проект службы для всех. Это невозможно в узком правительстве, поэтому нужно широкое правительство национального единства». Отвечая на вопрос о том, ведет ли он переговоры с другими партиями о возможном объединении, Ганс заявил, что политики все время разговаривают друг с другом, но самое главное – согласовывается в тишине. Администрация морских портов Украины сообщает, что зафиксировано попадание российских беспилотников в 2 торговых судна, направлявшихся в порты Большой Одессы по украинскому коридору. Одно из них следовало под флагом Гвинеи-Бисау, второе – Маршалловых островов. Это сухогруз KSL De Yang, принадлежащий китайской компании и с китайским экипажем. На обоих судах возникло возгорание, которое было потушено, пострадавших не было. Тем временем завтра, 19 мая, президент России Владимир Путин должен прибыть с визитом в Китай. Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, говорится на сайте российского лидера. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизилась, но все равно выше среднесезонная переменная облачность. В Иерусалиме и на Голландских высотах 31 градус, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 29, в Хайфе 30, в Бершеве 35, в Твери на побережье озера Кинерет 32, в Эйлате на побережье Мертвого моря 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 22 градуса, высота волн от 40 до 100 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким. We'll be right back.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: 15 часов и 7 минут. Я обязан просто сакцентировать ваше внимание на песне, которая открывала этот музыкальный час. Hot Stuff. И я думаю, что и старшее поколение помнит, и среднее поколение, и... Я вообще помню пацаном эту песню. «Горячая штучка», можно примерно так перевести. Это «Donna Summer». «Donna Summer» легендарная. Эту песню крутили везде, а дискотеки вообще просто без нее не считались дискотеками. Это она получила за эту песню Грэмми, чего говорить. Грэмми. К сожалению, «Donna Summer» ушла из жизни. Ушла она в 2012 году. У нее был рак легких, но фантастическая певица, и случайно ее называли королевой диско. А вот эту композицию ее взял, немножечко видоизменил и сделал более современный диджей Кайго. И именно с этой композиции, или, как говорят, с этого трека, я и открываю первый музыкальный час. Так, что должен сказать? Сегодня у нас понедельник, 18 мая. Военно-морские силы Израиля, военно-морской флот и спецназ Шаетет Шлёше Срейли, флотилия 13, практически осуществили перехват флотилии. Я бы не стал говорить флотилии Сумуда, я бы стал говорить флотилии презервативов. Эти поставщики презервативов в сектор Газа задержаны, причем не все. Часть развернули, а часть задержали и отвезут на обед в Ашдот, а оттуда уже, соответственно, после полноценного отдыха отправят обратно по домам за свой счет или за счет тех государств, которые согласятся их принять. Разумеется, что турки и еще кто-нибудь, даже не буду перечислять, скажут, что это... Да нет, что скажут, уже сказали, что это пираты, что это нарушение международного законодательства и так далее, и так далее. Но когда они их отправляли, они, разумеется, об этом не думали, когда из Турции выплывали все эти корыта. В любом случае, респект военно-морскому флоту, надо сказать, опыт Мармары извлечен на 200% максимально, и я в восторге от того, как работает наше спецподразделение и на море в том числе. Ну, а если говорить вообще об общих наших заботах и тревогах, то, во-первых, я бы порекомендовал вам сегодня в 19.00 посмотреть и послушать программу «Прямой ответ», потому что мы решили более подробно поговорить о Китае. И если, скажем так, еще лет 15 назад мы говорили о Китае как о стране, в которой живет больше всего людей, там более миллиарда человек. Сейчас, кстати, самая населенная страна — это не Китай, чтобы вы знали, а Индия. Индия обогнала Китай по населению. Но раньше мы говорили, Китай, там миллиард с лишним живет. Сейчас мы понимаем, что Китай захватывает мир. Везде, абсолютно. Инвестируют во все, что только можно. Я буквально сегодня смотрел репортаж о том, что китайцы построили самую большую железнодорожную станцию. Она называется, сейчас я вам скажу точно, как она называется. Вы должны знать, может, вы на ней побываете. Называется она Чунцин Ист. Вложили в эту железнодорожную станцию почти 8 миллиардов долларов. Построили ее не где-нибудь, а на горе. Я должен сказать. И построили они эту станцию, а

в программе «Прямой ответ» Марианна Беленькая будет разговаривать о Китае и о том, как он участвует в войне в Украине и войне на Ближнем Востоке, и вообще, чем занимается Китай сегодня, с очень интересным человеком. Он китаист, то есть его главная тема, его работы и повседневной деятельности – изучение Китая. Он аспирант Свободного университета Берлина, автор телеграм-канала «Китайский городовой» Алексей Чигадаев. Значит, во-первых, программа начнется в 19, она будет идти на нашей волне. Во-вторых, программу можно будет смотреть на нашем канале в YouTube, на который вы должны быть подписаны. Канал называется «Первое радио 89.1 FM». В 19.00 прямой эфир. Ани Лорак продолжает музыкальный час с песней «Аура».

0: Картина маслом.
1: Ну вот так вот закрутила Анни Лорак в нашем эфире на волне 89.1 FM. И огромный привет жителям севера, жителям центра нашей страны, жителям юга. Ребят, спасибо, что продолжаете слушать. Понедельник будет замечательным, и вторая половина его в том числе, потому что помимо программы «Картина маслом», которая сейчас идет в эфире, в 17 часов Алина Дарк с программы «Шестая передача» к вам придет, потом в 19.00 прямой эфир, прямой ответ, простите, и одновременно, да, прямой эфир с Марианной Беленькой, речь пойдет про Китай, и в 20.00 Лидия Топпельберг и Кристина Кипнис в программе «Беленькая».

0: Белая карта. Астролог и таролог в одной студии в один час. Вы сможете позвонить и задать вопросы и получить ответы согласно раскладу звезд и карт. Ну, а теперь у нас путешествие на 30 лет назад. Люблю я это дело. Не только ностальгировать, но и вспоминать, потому что это, в принципе, дает мне осознание того, насколько сильно развивается музыка в целом, и в частности тот или иной жанр, стиль, группа. И вот мы сегодня поговорим про американскую рок-группу, которая была создана в 1986 году. Вспомните, где вы были в это время. А вот ребята, в данном случае Эрик Стефани и Джон Спенс, они были в Анахайме, в Калифорнии. И группа называется No Doubt, что, в принципе, можно перевести с английского «без сомнения». Но изначально они эту группу назвали Apple Core, сердцевина яблока. И Эрик играл на клавишах, Джон пел. Вот. Ну, потом они еще искали вокалистку. Вот. И я сейчас просто, знаете, так как бы мимоходом скажу, там сестру звали Гвен, они ее пригласили. Это потом, конечно, Гвен Стефани станет звездой мирового масштаба. Но на данный момент она была пацанкой и просто должна была попеть в этой группе. Потом они еще искали музыкантов, репетировали в гараже, вот. Потом какие-то вечеринки начались, потом они стали играть каверы, хиты разных групп, чего-то стали своего писать. И потом к ним пришел басист Тони Каннелл, это был 1987 год. Вот. В общем, они играли, им было скучно, скучно. И вдруг 21 декабря 1987 года солист группы, вокалист Джон Спенс застрелился в городском парке. Его любимым выражением было слово «no doubt», без сомнений. Они, музыканты или участники группы, были все в шоке. И тогда, пережив этот стресс и похоронив Джона, вокалисткой стала Гвен. И надо сказать, что буквально через 2 года они подписывают контракт и записывают свой первый дебютный альбом. Это был 1991 год, но параллельно, представьте себе, они записывают, и это не карьера, это не гастрольный тур, это не какой-то фураж мировой, нет. А, например, Гвен и Тони продолжают работать продавцами. Эдриан официантом закусочной, Том в магазине с музыкальным оборудованием. Вот так, в принципе, идут к мировой славе. И я сейчас не буду рассказывать всю их историю, потому что я хочу перейти к песне, которая была написана ровно 30 лет назад, в 1996. Они записывали свой третий, наверное, самый успешный альбом Tragic Kingdom. И в этот альбом вошла песня Don't Speak. Don't Speak. Песня написана как песня о любви вокалистка Гвен Стефани и ее братом Эриком Стефани. Но потом, после того, как они мучились, что-то у них не получалось, в конечном итоге песня изменилась, и песня о любви превратилась в песню о расставании. Причем о расставании конкретном. О том, что Гвен Стефани закончила свои 7-летние отношения с Тони Каннеллом, который тоже являлся музыкантом этой группы. И, надо сказать, вот тогда все получилось. Песня возглавила чарт Billboard, горячую сотню. 16 недель она возглавляла. За пределами США песня возглавила чарты в Австралии, Канаде, Исландии, Нидерландах, Новой Зеландии, Республике Ирландии, Великобритании и стала самым успешным синглом этой группы. Была номинирована на Грэмми и так далее, и так далее. В общем, сегодня мы слушаем песню, которая называется «Don't Speak», и этой песне исполняется ровно 30 лет.
1: Программа «Картина маслом». Не проходите мимо.

0: Реклама. 15 часов 25 минут, и это означает, что в студии у меня гости, представитель компании RedMax TV, очаровательная и все знающая про эту компанию Ольга Сокол. Здравствуйте.
1: Да, добрый вечер всем или добрый день. Очень-очень рада быть у вас в студии, очень приятно всегда. И как пришли, естественно, не с пустыми руками.
0: Вы всегда, когда заходите в студию, вы смотрите на телевизор, потому что там он подключен к RedMax TV. Вот в чем дело, и вы проверяете, как работает.
1: А у вас, между прочим, даже пульт с голосовым управлением пробовали?
0: Серьезно?
1: Да, да.
0: Не, я даже не знал, господи, ну что вы хотите, я родился еще во время Второй мировой.
1: Да, очень удобно пользоваться.
0: Но я знаю, что RedMax, во-первых, представляет большое количество каналов и на разных языках. Расскажите нам, во-первых, о содержании, да, телевидения.
1: Это больше, чем 200 каналов. Разных категорий абсолютно. Есть каналы научные, есть каналы развлекательные и... Даже дело не в количестве, а в качестве этих каналов, потому что мы же их подбираем. Подбираем под кого? Под нашего зрителя, под наших клиентов. Мы же слушаем, что они говорят, что они просят. То есть, например, в этом году мы добавили каналы спортивные. Людям не хватало некоторым. Вот они появились. О природе, о животных то же самое. У нас очень много каналов новостных. Да, мы живем в такое время, когда хочется оставаться в курсе событий. У нас есть канал «Дождь», у нас есть «Настоящее время», «Евроньюз» и так далее. Естественно, там все новостные каналы Израиля. У нас есть Первое радио в прямом эфире, между прочим.
0: Да, я вчера вечером сидел и смотрел на пустую студию минут 40, вот, и скучал, думаю, завтра скоро на эфир. А есть у вас National Geographic?
1: У нас около 15 каналов.
0: Развлекательные вот такие, да?
1: Да, есть, ну, да, про природу, про животных, и есть совершенно новый, есть канал Epic, например, то есть добавляется много всего, да.
0: Так.
1: И про готовку, вот у нас появился Food Plus с Гордоном Рамси, вспоминала имя, вот вспомнила.
0: Да-да, это я видел, кстати, вчера, это в разделе израильских, да, каналов он находится?
1: Нет, это американские.
0: Да, но там в разделе израильских тоже есть какой-то Food.
1: Есть, да, Food Plus, может быть, да.
0: Слушайте, там невероятное количество каналов. Даже сейчас вы говорите, у меня уже голова кругом, на самом деле. То есть вы говорите, более 200 каналов.
1: Совершенно верно.
0: Если наши радиослушатели решают попробовать и подключиться, во-первых, есть ли тестовый какой-то период попробовать без денег посмотреть?
1: Есть у нас тестовый просмотр 5 дней, то есть это аппликация, которую можно скачать на телефон, на планшет или же на смарт-телевизор, но есть предложение лучше.
0: Так.
1: То есть сегодня есть майская распродажа, и вы можете подключить наше телевидение RedMax TV всего за 26 шекелей в месяц. То есть, конечно же, вы можете, да, взять тестовый просмотр, посмотреть, но в принципе вы подключаетесь, да, вы звоните по номеру, звездочка 2186 набираете, так, общаетесь с менеджером, подключаетесь, 26 шекелей, первые 4 месяца. То есть, ну, 26 шекелей, это, ну, на самом деле, мы сами понимаем, что это ничего, да?
0: Даже в номер телефона эта цена включена.
1: Да, и вы можете 4 месяца просто принимать решение. Да, я тоже заметила, кстати, что звездочка 2186 и 26 шекелей, да, и 26-й год. Ну все, понимаете, карты сложились, все, кто еще не подключен, просто обязаны это сделать.
0: Подключайтесь, тем более, что для этого не нужно много времени. Особенно, я, например, подключился очень просто. Я скачал в своем смарт-телевизоре аппликацию, ввел код, и все, я внутри картинки.
1: Да, все верно.
0: Картинка великолепная.
1: Все правильно, вы сразу смотрите наше телевидение, но если у вас телевизор старого формата, да, есть многие клиенты, которые говорят, ну, хорошо, телевизор я не хочу выменять,
0: да,
1: то наша приставка, она делает вам смарт-телевизор. То есть в эту цену в 26 шекелей входят 3 приставки в аренду. Вы можете подключить 3 телевизора, там, телефон, планшет, неважно, там, 5 телевизоров дома. Мы даем вам приставки в аренду. И все это за 26 шекелей в месяц. Успейте воспользоваться. Ну, единственное, что нужно, это интернет. И у нас есть, естественно, предложение и
0: об интернете здесь вы расскажете через 20 минут. Верно, но звездочка 2186 – это прямо сейчас. Час.
2: Центр Карх с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
3: Махсанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman Seoul.il. Только в Центр Кар. Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. Центр Кар Азур. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
4: Реклама. Картина маслом.
5: Владом Зерницким.

0: Израильская певица Наркиз звучит на волне Первого радио. Остается 20 секунд до начала очередной игры в нашем эфире. Пан или пропал прямо сейчас. Кто хочет сыграть, звоните. Продюсер нашего эфира Дарья Достоевская достала уже кинжал, занесла над трубкой. Давайте 07-5-2-8-9-1. Попробуйте себя. 07-5-2-8-9-1. Начинаем игру.
1: Вы знаете ответы на все свои вопросы.
2: И от этого хочется ликовать и отвечать всему миру.
3: Пан или пропал?
1: Я извлеку ответ из безнадежной глубины ваших коробочек, и пусть имеющие уши то увидят.
3: Пан или пропал?
1: Итак, начнем.
0: Добро пожаловать в 15 часов 34 минуты. Игра «Пан или пропал». Здесь все просто. Вы играете, используя свои знания и интуицию. Меня не слушаете или меня внимательно слушаете. Выбирайте. Есть два варианта развития событий. Значит, что касается приза, то он у нас тоже есть. И я буквально через несколько минут объявлю приз, какой у нас будет в качестве победителя. Да, это вот это вот. Мне подсказывает Дарья Достоевская, показывает, что у меня есть билет на Василия. Да, точно у меня есть этот билет. У меня есть. Неожиданно я его нашел. Да, мы говорили о том, что Александр Васильев, всемирно известный историк моды, искусствовед, театральный художник, коллекционер, приезжает к нам в Израиль. Приезжает с 18 по 20 июня. Это после тех отмененных концертов в марте. Он с 18 по 20 здесь. Я уверен, что вы знаете, во-первых, о ком идет речь. Во-вторых, сразу скажу, что его выступления пройдут на сценах в Тель-Авиве, в Ришон-Лиционе, в Хайфе, в Нетане и Ашдоде. Называется встреча-концерт «Красота в изгнании». Я рекомендую побывать. Он очень оригинальный, необычный, умный человек. Написал более 40 книг, работал на 5 континентах, оформил свыше 160 постановок на ведущих сценах мира. И он, кстати, обладатель одной из крупнейших коллекции исторического костюма. Но в 2022-м, после полномасштабного вторжения России в Украину, он окончательно оставил страну, уехал во Францию. И вот сейчас он приезжает к нам для того, чтобы выступить и подарить 5 теплых, искренних, живых вечеров. Разумеется, разговор не о политике, разговор о красоте, разговор о памяти, разговор о моде. Все это Александр Васильев. Звоните в кассу «Браво», звездочка 3221. Покупайте билеты на один из пяти выступлений. На одно из пяти выступлений, звездочка 3221. У меня сегодня билет в качестве подарка. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Евгений. Есть ли у вас опыт игры в «Пан или пропал»?
4: Да. Есть. Был сначала был положительный опыт.
0: Так, потом драма.
4: Я ходил в Чайхану, где-то в Ашдоде, а потом проиграл еще раз.
0: Понятно. И после этой драмы, соответственно, вы решили все-таки компенсировать, да?
4: Нет, я не ставлю перед собой цель компенсировать.
0: Ага.
4: Просто мне я игрок, я вообще всю жизнь играю в преферанс, поэтому...
0: Хорошо, тогда попробуем проверить вас в игре «Пан или пропал». Играет Евгений против Первого радио. И сейчас первый вопрос, который он получит, звучит следующим образом. Верите ли вы, что гимном Советского Союза и Китая в первой половине 20 века была французская песня?
4: Ну, естественно, совершенно. Это «Интернационал».
0: Мне самое главное, что вы сказали, да, верите или нет, не верю.
4: Верю, верю, конечно же.
0: Принимается. И действительно, это «Интернационал». 1-0 в вашу пользу. Надо сказать, что французский композитор Пьер де Гейтер и поэт Эжен Потье написали «Интернационал» в 1888. Официальный гимн Китая эта песня была до 1937 года, а в Советском Союзе до 1943. А знаете, кто написал стихи на русском языке?
4: Нет, но это не Сергей Михалков.
0: Это Аркаша Коц из Одессы.
4: кто?
0: Это поэт Аркаша Коц из Одессы. Он перевел на русский и, даже все не подозревая, пел интернационал. А работа нашего еврея. Ну что ж, 1-0 в вашу пользу. Отлично начали, должен сказать, Евгений. Подозреваю, что и следующий вопрос раскусите, как орешек тверд его... Как там орешек тверд? Это забыл, ладно, не буду сейчас цитировать. Так, хорошо.
4: Крепкий.
0: Вы из какой страны репатриировались?
4: Я из Москвы.
0: Из Москвы, хорошо. Давайте начнем вот с чего. Верите ли вы, что самый дорогой орех стоит примерно 100 шекелей за 1 килограмм? Я бы даже сказал, самый дорогой орех в мире. Я специально в шекелях говорю.
4: Нет, я не верю, потому что он стоит больше.
0: Вы сейчас думали, наверное, о каком-то конкретном орехе, да?
4: Нет.
0: Какой представили себе орех, честно только, Евгений?
4: Совершенно не представил себе ничего.
0: Окей. Слышали когда-нибудь такой орех макадамию? Макадамия.
4: Да, слышал, да.
0: Самый дорогой орех в мире. Из-за высокой трудоемкости сбора, долгого созревания, потому что деревья начинают плодоносить только через 7 лет, и ограниченных объемов мирного производства. Сливочный вкус, уникальная твердая скорлупа делают его королем орехов. И он стоит примерно 100 шекелей за 1 килограмм. $30-40 в зависимости от ситуации. Так что, к сожалению, мы с вами, Евгений, расстаемся.
4: Хорошо.
0: Спасибо за игру. Игрок вы наш.
4: Спасибо. Спасибо. Всего доброго.
0: Так, 0752891, Дарья, вы можете принять еще один звонок, еще одного игрока, представить нам... Та-та-та-ра-та-та. А все остальные боятся, я понимаю почему, потому что сидит здесь Влад Зерницкий, смотрит в текст, все у него, понимаете, расписано, конечно, такого умничка играет. Ну а что поделать, ведущий должен знать, это игра такая. Итак, 0752891, мы примем еще одного игрока. Да, у нас есть возможность, время, это игра «Пан или пропал». Каждый понедельник в 15.30 примерно мы начинаем играть. Кто-то пытается звонить нам в WhatsApp, быстро отключитесь, прекратите это хулиганство, не звоните в WhatsApp, звоните на 0752891. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Мне сказали, а как вас зовут, скажите просто?
5: Леон.
0: Леон? Я понял, Леон. Просто у вас такой молодой голос, и я, честно говоря, обескуражен, Леон.
5: Да.
0: А вы меня хорошо слышите?
5: Да.
0: А я вас нет. Вы как-то пропадаете кусочками такими со мной, говорите. У вас связь там где-то плохая. Леон, а сколько вам лет, если не секрет?
5: 13.
0: 13. Ну, давайте играть. Кто вам будет помогать? Папа, мама?
5: Сам.
0: Сами? Господи, самый молодой игрок. Ну что ж, давайте играть, Леон, давайте с удовольствием. Я прям, честно говоря, не хочется отдать вам приз, но все-таки придется вам потрудиться. Итак, давайте начнем вот с какого вопроса. Верите ли вы, Леон? Только запомните, Леон, все, что я говорю, пропускайте мимо ушей, верьте только самому себе и своей интуиции. Что вам подсказывает ваше знание, то и говорите, хорошо? Верите ли вы, что есть в мире рок-группа, в составе которой есть ворона-солистка? То есть она заявлена как солистка?
5: Нет.
0: Не верите. Принято. А вы слышали эту игру когда-нибудь еще до того, как позвонили нам, Леон?
5: Конечно.
0: Понял. 1-0 в вашу пользу. Молодец. Нет такой группы. Но знаете что? Есть группа Hate Big. Американская death metal группа из Балтимора. И у них солист попугай Жако по кличке Вальдо. И звук группы вместе с попугаем Жако описывается критиками как отбойный молоток под катком. Ну что ж, 1-0. Леон начинает обыгрывать первое радио. И я очень рад за это. Теперь давайте, Леон, я вам скажу еще один вопрос. И тоже он связан с животным. Верите ли вы, что возраст лошади оценивают по износу копыт? Внимательно думайте. Вы когда-нибудь видели вживую лошадь?
5: Да.
0: Ага, значит, у вас есть представление. Так вот, Есть очень точный и самый основной способ определения возраста лошади. И вот вам надо сказать, верите ли, что это оценка по износу копыт, или не верите? Посмотрел на копыта, увидел, что сношены. А, старенькая. Посмотрел новенькие, молоденькие.
5: Не верю.
0: Не верите. Ладно. 2-0 в вашу пользу. Не оценивают возраст лошади по износу копыт. Возраст лошади оценивают по зубам. Особенно передние резцы смотрят. Смотрят цвет зубов, смену молочных на постоянные и степень их стирания. Вы молодец. 2-0 в вашу пользу, Леон. Вам 13, вы сказали?
5: Да.
0: Откуда вы столько знаете, Леон? Вы читаете, вы смотрите телевизор, с вами родители разговаривают, рассказывают вам. Откуда?
5: Телевизор.
0: Ну что ж, а сейчас вопрос номер 3. Это будет самый сложный вопрос, Леон. Честно говоря, искренне, я, конечно, хотел бы, чтобы вы выиграли. Но я против вас играю. Я представляю радиостанцию, а вы играете от имени всех радиослушателей. Разница у нас в возрасте достаточно большая. И поэтому я еще вижу правильный ответ. Поэтому вам придется непросто. Верите ли вы, что хирурги тренируются накладывать швы на грушах и яблоках?
5: Правда.
0: А почему вы спешите отвечать, Леон?
5: Потому что я знаю.
0: И что же вы знаете? Вы пропадаете, я даже практически ничего не слышу, кроме каких-то отдельных звуков, но я знаю, что вы умеете полноценно говорить, Леон. А давайте как, если вы стоите где-то в квартире или это ближе, станьте, где окно у вас там есть? Или как-то, или погромче говорите в трубку, можете даже кричать на меня.
5: Я в машине.
0: А, вы в машине. Итак, еще раз, значит, вы сказали, просто я... Половина слышала. Вы верите или нет в то, что они тренируются накладывать швы на грушах и яблоках?
5: Верю.
0: Верю, да, точно. Вы сказали быстро, очень верю. И более того, вы сказали, если не ошибаюсь, что вы знаете, да, об этом?
5: Да.
0: А я спросил вас, откуда вы знаете, и дальше я уже ничего не слышал.
5: От телевизора.
0: По телевизору, смотри, хорошо. Хирурги, и это популярный метод оттачивания навыков микрохирургии и наложения тонких швов, тренируются на винограде, Леон, чтобы сделать шов максимально аккуратным, чтобы тонкая шкурка винограда не порвалась, а сок не вытек. И именно это развивает точность движения и чувство натяжения тканей. Хотя помимо винограда иногда могут использовать банановую шкуру. Но не груши и яблоки. Леон, увы, приз я вам не отдам сегодня. Леон.
5: Спасибо.
0: Позвоните мне через неделю. Хочу с вами сыграть еще раз.
5: Здравствуйте.
0: Спасибо. Очень сложно, конечно, когда у нас вот такая связь, потому что хочется слышать нашего радиослушателя. Увы, на третьем ходу Леон, к сожалению, выпал. Но сейчас мы с вами отправляемся слушать рекламу, потому что мы уже затянули и вернемся.
6: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-88. «Год без забот».
7: Реклама.
8: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
7: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева предлагает воспользоваться 35% скидкой на все виды лечения зубов. Звони сейчас, звездочка 9442. И не откладывай на завтра, ведь скидки только до конца месяца. Звездочка 9442.
9: Коллекция Франциска I в Лувре. Опера «Турандот» в Ла-Скала или обволакивающий гул Биг Бена башни Елизаветы в Лондоне. Там стоит побывать. А все остальное вам покажет RedMax TV. Звездочка 2186. Звездочка 2186.
10: Агигрупп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Агигрупп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
11: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
12: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
0: И снова в студии Ольга Соколов, представительница компании RedMax TV. Мы 20 минут назад начали говорить о том, что компания в том числе предоставляет шикарный интернет высокоскоростной.
13: Да, совершенно верно. Всем добрый вечер, кто еще нас не слышал. Действительно, это так. Потому что для того, чтобы RedMax TV показывалось дома хорошо и красиво, нужно всего лишь хорошее интернет-соединение. И сегодня мы работаем практически со всеми компаниями. Да? То есть это Basic, Partner, Hot. Мы покрываем абсолютно всю страну. Мы можем подключить интернет в любой точке нашей страны. Самое главное, самое удобное, что мы подбираем тот интернет, который будет работать хорошо у вас. То есть не то, что вы звоните в одну хевру, да, и они вам подключают только то, что есть у них. Мы можем выбрать, мы можем подобрать то, что будет у вас хорошо работать, в зависимости еще от ваших потребностей, ну и, естественно, от лучшего предложения на рынке. То есть, например, сегодня у нас есть предложение на 1000 мега интернета. Не буду говорить, сколько это стоит, но цена очень хорошая. Цена хорошая, стабильная, от RedMax TV. Звоните, набирайте, звездочка 2186, даже если вы уже наши клиенты на телевидении.
0: 1 гигабайт, это можно 16 тысяч приставок подключить, они будут все летать там фантастически. И вы поставляете этот интернет в любую точку практически.
13: Совершенно верно, да, это действительно очень хорошая скорость, но очень много людей любят, чтобы у них было, знаете, самое лучшее, самое хорошее. И сейчас цена, дело в том, что сейчас цена на 1000 мега дешевле, чем на 300 мега, да, то есть до 300 мега.
0: Unbelievable.
13: Да, поэтому стоит воспользоваться, стоит набрать и узнать абсолютно все условия. Что касается телевидения, у нас же сегодня еще и майская распродажа.
0: Да.
13: Всего 26 шекелей в месяц, включая приставки в аренду и до 5 устройств. Вы можете подключиться, набрав звездочка 2186.
0: То есть, если я становлюсь клиентом компании RedMax TV, то есть у меня, получается, есть такой абонемент, я могу подключить одновременно 5 разных устройств на свой код.
13: Да, вы можете подключить 5 устройств. Это могут быть приставки, да, телевизоры с приставками. Это может быть просто аппликация. К примеру, если вы подключаете у себя дома там 2-3 телевизора, вы можете установить аппликацию. Телефон, планшет, и, естественно, уже эти гаджеты вы берете с собой. В путешествие, в дорогу, на работу, неважно, вы можете быть всегда с RedMax TV.
0: То есть я не привязан этими 5 приборами, гаджетами к своему дому, к своему интернету.
13: Именно если мы говорим о телефонах или планшетах.
0: Да, хорошо. Да. Это очень важно. Итак, звездочка 2186, 26 шекелей в месяц, более 200 каналов.
13: Не только каналы, абсолютно полный пакет. Абсолютно. Это все видеотеки, медиатеки, абсолютно все сервисы, которые мы предоставляем. И еще хотелось упомянуть, что мы обновили аппликацию сегодня. У кого айфоны, айпады, обязательно проверьте. Стало еще интереснее и проще пользоваться.
0: Ольга Соколов придет в следующем часе. Она каждый раз приносит хорошие новости, и интерес к компании RedMax растет практически по часам. Спасибо, Ольга.
9: Реклама.
6: Программа «Картина маслом».
7: Пишите свою историю сами.

0: картина маслом. Реклама.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
2: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
3: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
6: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
0: Реклама.
7: Белая карта.
8: Помогите мне, я хочу узнать все.
9: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
10: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
9: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
10: И он меня до сих пор любит?
8: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
0: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.

0: Первое радио. Новости.
1: Из Ливана по военнослужащим выпущено 10 ракет. Подробнее через несколько секунд. В 16:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По данным Службы безопасности, боевики Хизбаллы выпустили примерно 10 ракет в направлении действующих на юге Ливана израильских военнослужащих. Две ракеты пересекли границу, в связи с чем в Кирьят-Шмона и окрестностях сработала ракетная тревога. Одну ракету перехватили ВВС, вторая упала на незастроенной территории, пострадавших нет. В другом инциденте на территории Израиля взорвался заминированный дрон «Камикадзе», выпущенный террористами Хизбаллы. Он взорвался неподалеку от границы в поселке Шомера. Были обнаружены обломки беспилотника. О пострадавших не сообщается. По данным издания New York Times, Пентагон готовится к возможности возобновления войны с Ираном в ближайшие дни. По словам двух официальных источников на Ближнем Востоке, США и Израиль находятся в процессе интенсивной подготовки, самой масштабной с момента вступления в силу перемирия, в преддверии возможного возобновления ударов по Ирану на этой неделе. Список погибших продолжает расти, а правительство пытается усыпить общественность и приучить нас к ежедневным потерям, заявил лидер партии «Демократим» Яир Голан, открывая заседание своей фракции в Кнессете. Он добавил, правительство Израиля ведет кампанию без цели и без надежды, делая солдат Цааля подсадными утками в зоне действия дронов Хизбаллы. Нетаньяу, как обычно, не в состоянии принять решение в интересах безопасности Израиля. Он предпочитает свои личные интересы. Я не уверен, что Нетаньяу в его нынешнем состоянии физически и когнитивно способен управлять сложными операциями, заявил Голан. Командование тыла сообщает о выпуске новой версии приложения. Мы улучшили доступность оповещений и указаний в приложении, так что каждое уведомление теперь отображается четко с помощью цвета, значка и специального звука, чтобы можно было быстро определить тип угрозы и необходимое действие, говорится в сообщении ведомства. В Хайфе произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате чего два человека получили травмы и были доставлены в больницу Рамбам. Врачи квалифицировали состояние одного из пострадавших, мужчины в возрасте около 60 лет, как средней степени тяжести. Второй получил легкую травму, полиция расследует обстоятельства ДТП. 25 мая БАГАЦ рассмотрит ходатайство о признании солдат, совершивших самоубийство, павшими бойцами Цааля. Представлять семьи погибших на слушании будет Иерусалимский институт справедливости. Есть бойцы, которые возвращаются с поля боя, но война не оставляет их. Гиля нельзя отделять от других павших воинов лишь потому, что его ранение было невидимым, заявили родители Гиля Панкински, бойца спецназа ВМС Цааля, покончившего с собой в ноябре 2024 года. В Израиле повысились курсы доллара и евро. По итогам межбанковских торгов сегодня Банк Израиля установил курс доллара на уровне 2 шекелей 91,8 агары, что на 0,69% выше, чем в конце минувшей недели. Курс евро повысился на 0,91% и составляет 3 шекеля 39,54 агары. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизилась, но все равно выше среднесезонная и переменная облачность. В Иерусалиме и на Голландских высотах 31 градус, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Ашдоде 29, в Хайфе 30, в Вершеве 35, в Твери на побережье озера Кинерет 32, в Эйлате на побережье Мертвого моря 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 22 градуса, высота волн от 40 до 100 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Как всегда, Бруно Марс неотразим. Хорошая песня об Tom Funk. Итак, здравствуйте. Добрый день. Продолжаем музыкальный эфир и второй музыкальный час в том числе. «Картина маслом» называется на волне 89.1 FM. Подписались ли вы на наш канал в YouTube? Да, говорят наши радиослушатели. Читаете ли вы наш телеграм-канал? Да, говорят наши радиослушатели. Лучшей аудитории нельзя было и придумать, и мечтать об этом нельзя было. Но так оно и есть. Кстати, в телеграм-канале со вчерашнего дня... Со вчерашнего дня, да, Дарья, у нас опрос. Со вчерашнего, да, со вчерашнего. Мы выясняем, оставляете ли вы чаевые, когда приходите в кафе, в ресторан, то есть типы, как это принято говорить. Вот, и там есть три варианта ответа: всегда, никогда и зависит от обслуживания. И удивительные результаты, кстати. Не буду сейчас о них говорить, просто зайдите в наш телеграм-канал и проголосуйте. Да, только что Лидия Топельберг в новостях сказала о том, что служба тыла сегодня обновила приложение для мобильных телефонов, поэтому просто не относитесь к этому разгильдяйски. Если вы пользуетесь этим приложением, оно называется «Командование тыла», «Пикуда ОРФ», пожалуйста, обновите его. Пусть будет, там есть теперь уведомления разного цвета, разного типа, у каждого уведомления свой звук. Вот, разберетесь, и таким образом командование тыла помогает вам быстро, четко определить тип угрозы и что вам нужно делать. То есть оповещения будут трех цветов: красные, желтые и зеленые. Какой выбираете цвет вы? Дарья Достоевская, продюсер, выбирает зеленый. Это правильно она выбрала, потому что зеленый цвет — это отбой тревоги. Приходит надпись «Инцидент завершен». И как только вы получаете сообщение зеленого цвета, вот как яблоко такое зелененькое, все, выходите из бомбоубежища. Надеюсь, вам не придется это делать. Не вам, а нам. Не нам, а вам. Вам, не нам. Так, красного цвета сообщение, если приходит, значит, нужно немедленно зайти в убежище. И там в этом сообщении будет написан тип угрозы: ракетный обстрел или дрон. Желтое сообщение будет означать, что нужно приблизиться к убежищу. Красное — это немедленно зайти, а желтое — приблизиться к убежищу. В ближайшие минуты в вашем районе ожидается сигнал тревоги, так что ищите защищенное место. Я надеюсь, все понятно, да? Это такие прямоугольнички. Причем, если вы приложение «Командование тыла» устанавливаете на русском языке, а там можно на русском, на иврите, на английском и на арабском, на русском, то вы получаете прямоугольничек. Вверху идет желтый цвет, внутри желтый треугольничек. И все очень красиво написано на русском. Например, там получили желтый, написано «экстренное сообщение», населенный пункт написано, например, такой-то, такой-то, не про нас, сучу поделивать, фу. Приблизьтесь к убежищу. Красный — войдите в убежище. И там сразу пишется время в красном. Например, 60 секунд время на укрытие. То есть вы, вздохнув воздух, сразу заходите в укрытие. Поэтому, пожалуйста, я миллион раз говорил и буду настаивать на том, что, на мой взгляд, самое правильное — пользоваться оригинальным приложением «Командование тыла».

певец Ошри Коэн. Все-таки два года встречались. Говорят, что это был очень горячий роман. Ему 27 лет, ей 28. И, кстати, она повыше. И они, в общем, поженились, сыграли свадьбу. Там много всякого рода цифр, которые действительно вызывают восхищение, потому что не пожалели денег. Но знаете, что я точно скажу? Меня восхищает это платье невесты. Это платье невесты, которое сделала ей наш израильский модельер Галя Лав. Вот, фантастическое платье, невероятное платье. Только ради этого платья надо было уже выйти замуж, лишь бы за кого, но чтобы выйти. Кстати, что касается самой Эден, то она родилась в семье, где смешались турецкие и йеменские крови, ультраортодоксальная семья. Вот. Ну и она вышла из этой семьи, она занималась спортом, она служила в армии, в разведывательном подразделении. То есть девочка такая очень развитая, современная, высокая. Так что, я думаю, жениха переполняет самые, что ни на есть, положительные эмоции. Поздравляем их.

0: И это уже 17 минут пятого в нашей стране.
1: В эфире «Картина маслом».
2: Да, это от души. Замечательно. «Картина маслом». Достойно восхищения.
0: Так, ну сейчас я хочу с вами снова мотануться назад лет на 20. Я, честно говоря, немного поражен. Я почему-то думал, что этой песне гораздо меньше лет. Во-первых, потому что ее спела Шакира. Я все еще Шакиру считаю девушкой молоденькой. Она уже очаровательная женщина. Шакира Изабель Мебарак Риполь. Да, представьте себе, колумбийская певица в этом году. Ого, исполнилось сколько ей лет. Но дело-то не в том, потому что она фантастически выглядит, прекрасно поет. У нее невероятные способности к танцу живота, поверьте мне. И вот сейчас мы как раз подойдем к песне, которая была записана 21 год назад. Это песня, которая записана была в ее во втором англоязычном альбоме. И она пригласила для этой песни рэпера, а правильно даже сказать, ее продюсеры пригласили рэпера Вайклефа Жана. Вот. И 21 год назад эта песня вылетела в эфир. Но что можно сказать такого, знаете, симпатичного? Она, да, эта песня получила много наград, в том числе MTV Latin America. Она получила места почетные в «Горячих сотнях», в «Билборде», стала первым синглом в США, дважды платиновая была с помощью американской ассоциации компаний звукозаписывающих, было продано более 3 миллионов копий, но самое, может быть, что привлекло в мое внимание, это то, что изначально песня называлась по-другому. Когда эту песню написали Жан Уайклиф, непосредственно рэпер, который в этой песне звучит, Лорен Хилл и Прас, вот, эта песня называлась «Губы не врут». И да, это такое интригующее название, но песня была не завершена. Вот. Ну и тогда президент одной из звукозаписывающих компаний слышал, когда они записывали эту песню, но не получалось, у них сказал: слушайте, а давайте сделаем ремикс этой песни, но уже с Шакирой. Вот. И тогда Лорен Хилл сказала: знаете что, идите вы к черту, и покинула группу, и ушла. А песню передали Шакире, и она вместе вот с рэпером Жаном, она, во-первых, ее записала, но чего я сейчас заговорил-то? Потому что название песни переделали. И если песня называлась «Губы не врут», то сейчас вы услышите песню, название которой «Бедра не врут». Шакира. 21 год назад. No fighting.

Вечериночка. Вы услышали, как они упоминают слово «Вера». Речь идет, конечно же, о Вере Брежневой. Это «Монатик».

Один из прикольных фактов, связанных с этой песней, то, что она и рэпер Жан Уиклиф исполнили эту песню на церемонии перед финальным матчем чемпионата мира по футболу в Берлине в 2006-м. Смотрели трансляцию более чем 700 миллионов зрителей по всему миру. Я еще раз напомню вам название «Бедра не лгут». Я думаю, что футболисты задумались перед игрой.

0: Реклама.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
1: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон-Лицион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на «Шоумен» COIL. Только в «Центркар». Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. «Центркар Азур». 03-558-5458. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
3: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
4: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
1: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Засмотрелись мы сейчас Red Max TV вместе с представителем этой компании Ольгой Соколов. Здравствуйте, Ольга.
7: Да, здравствуйте, добрый вечер.
6: Итак, 1 мая, предложение шикарное, вы сейчас озвучите его, да?
7: Да, у нас сейчас в Red Max TV действует майская распродажа. Телевидение Red Max TV можно подключить всего за 26 шекелей в месяц, включая оборудование до 5 устройств. Все, что нужно сделать, это позвонить по номеру звездочка 2186. Ну, а для тех, кто не знает, вдруг вот есть такие люди, когда, которые только включились, они не знают, что такое Red Max TV. Red Max TV – это лучшее телевидение на территории Израиля, которое вещает для русскоязычных жителей. То есть в нашем пакете вы можете найти каналы не только на русском языке. Украина, Грузия, Узбекистан, Беларусь, ну и, естественно, наши израильские каналы. У нас отличный пакет израильских каналов. У нас есть вся база. 9 канал, 11, 12, I-24, мультики на иврите и так далее. Да? То есть это не все, естественно. Поэтому абсолютно каждый человек, который здесь живет, может найти для себя абсолютно все. Больше, чем 20 каналов с фильмами. О природе, о животных, спортивные каналы. Да, пожалуйста, обновленные спортивные каналы. Естественно, мы еще и планируем добавлять. То есть это не все, что есть, да, и мы на этом останавливаться. Нет, мы же всегда слушаем, что вы просите, и будем и в дальнейшем работать над этим.
6: Ну вот, у вас документальные каналы, сейчас вот Узбекистан, пожалуйста, ой, Узбекистанник, Спорт ТВ Узбекистан, вы же понимаете, это все узбекцы. Но... Более того, вы забываете сказать одну из главных строчек для взрослых каналов.
7: А есть все. Конечно, я же говорю, абсолютно все могут найти абсолютно все.
6: Я специально так говорю так, на полутонах. Каналы для взрослых. Но давайте так. Я просто сейчас включил канал для взрослых и забыл, о чем мы здесь собрались. Итак, звездочка 2186. Это Red Max TV. И в мае вы предлагаете вот такую цену.
7: 26 Всего 26 шекелей. Шекелей, да. Сделали для того, чтобы любой человек, абсолютно любой, который думал, что Родмакс ТВ это дорого, потому что не может себе это позволить, сегодня каждый может позвонить, подключиться и позволить себе подключиться с приставками даже в аренду. То есть вот с этими нашими современными приставками, которые сделают вам Smart TV, и это премиум пакет, ребята. Это полностью весь сервис. То есть у нас есть телевидение, у нас есть каналы, но это же не все. Ведь на сегодняшний день это не просто телевизор, это настоящая целая медиаплатформа с фильмами, сериалами, которые вы можете смотреть в Redmax TV просто в день премьеры. Видеотека, старт, медиатека. И, естественно, архив за две недели. Есть синхронизация. Очень удобная функция. Если вы едете где-то в дороге, вы можете что-то посмотреть, поставить на паузу, прийти домой, сесть на свой уютный мягкий диван и продолжить. Ну и появилась у нас функция напоминания. То есть хотите что-то посмотреть, например, хоккей, и так. Боитесь забыть про него, да, когда он начнется.
6: Да, вот это я.
7: Вот, вы можете включить телевизор, в программу передач заходите, напомнить, нажимаете кнопочку, и буквально за 5 минут до начала у вас высветится уведомление.
6: Отлично, сейчас же чемпионат мира по хоккею начался, идет.
7: Ну вот, вот, понимаете, надо да. пользоваться, нужно подключаться, звездочка 2186, звоните, 26 шекелей.
6: Огромное вам спасибо, Ольга, через 20 минут я вас жду.
3: Реклама. Программа «Картина маслом». Если трудно, значит, вы идете вперед.

0: «Ты пари». Так называется песня, которую мы слушаем вместе с вами сейчас. «Ты пари». Джонни, спасибо, Джонни. Через 25 секунд мы с вами, дамы и господа, окунаемся в рубрику «Минута добра». Тот, кто хочет сказать спасибо в прямом эфире, и у вас это уже здесь, вот в районе сердца, в районе души, звоните прямо сейчас 07-52-891. Продюсер нашего эфира Даня Достоевская принимает звонок только один от одного человека. 07-52-891.
1: Спасибо.
2: Спасибо?
3: Спасибо за сладостные секунды.
4: Спасибо.
2: Спасибо тебе, друг.
1: Спасибо.
4: Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Да, с небольшим опозданием в 4 минуты мы пришли к рубрике, которая звучит каждый понедельник, или, скажем так, практически каждый понедельник. В данной ситуации... «Минута добра» начинается прямо сейчас, и вы свидетели этой минуты. Вы сейчас, наверное, едете за рулем, или находитесь на работе, или, может быть, уже пришли домой и отдыхаете. Мы каждый понедельник в это время даем возможность одному человеку, нашей радиослушательнице, нашему радиослушателю, позвонить в прямой эфир на 07-52-891, 07-52-891, и... сказать слова благодарности. И, наверное, у некоторых возникает вопрос, а кому сказать? Да вы сами должны решить, подумать, кому бы вы хотели сказать спасибо. Просто в эфире на весь мир, на всю землю ваши слова будут невероятно сильны, и помимо того, что они дойдут до человека, которому вы говорите слова благодарности, вы еще инициируете других людей, соответственно, задуматься. И после этого позвонить своим близким и сказать спасибо. Давайте послушаем, кто нам позвонил. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Анжела, вы в прямом эфире.
5: Да, замечательно. Я хотела сказать спасибо всем нашим солдатам и солдаткам, всем нашим полицейским, которые нас охраняли во время войны и охраняют сейчас, и продолжают сейчас, их семьям, которые их ждут, за то, что мы спокойно спим, и спокойно работаем, и спокойно продолжаем свою жизнь. Спасибо им всем.
0: Это все. Анжела, это замечательно. Это так правильно. Особенно сейчас, когда продолжается война на севере, когда под такой угрозой находятся наши офицеры и солдаты, когда спецподразделения военно-морского флота перехватывают флотилию хулиганов этих, которые плывут. Мы с вами... этого даже не ощущаем, а они охраняют нашу страну, и сейчас вы их вспомнили и поблагодарили. Это замечательно.
5: Мы всегда помним и всегда им благодарны.
0: Я уверен, что даже, конечно, не только вы, но практически все в нашей стране благодарны.
5: Нет, конечно.
0: Но вы сейчас были единственны и сказали очень важные и нужные нам слова.
5: Я сказала то, что думают очень-очень-очень многие.
0: И я точно
5: то,
0: так
5: же. У меня была возможность сказать, а остальные только думают.
0: Вы сделали очень правильно, что позвонили и поблагодарили наших ребят. Вам спасибо. Тоже спасибо.
5: Им и ихним семьям, которые их ждут и которые их вырастили достойными.
0: Чтобы они были живы и невредимы.
5: Да, чтобы все вернулись здоровы домой, своим семьям. И были счастливы. Спасибо вам.
0: И вам тоже. До свидания, Анжела.
5: До свидания.

Ну что ж, минута добра в этот понедельник завершена. Адриано Челентано с песней «Прибито» поставил точку. Мы подошли к рекламе. Там нас ждет представитель компании «Редмакс».

0: Реклама.
1: Ольга Соколов, представитель компании RedMax. Вот кто у нас здесь. Здравствуйте.
2: Всем добрый вечер. У нас сегодня последний выход на сегодняшний день. Хочется обо всем еще раз подчеркнуть, о важном, как говорится. Но самое главное то, что RedMax TV сейчас устроил настоящую распродажу подписок, и вы можете подключиться всего за 26 шекелей в месяц, включая приставки в аренду. Подключение у нас идет до 5 устройств. И все это сегодня, не откладывайте на завтра. Чем быстрее вы позвоните, тем быстрее вы сможете подключить себе наши чудесное телевидение для тех, кто сомневается. Если вы вдруг думаете, а что, если мне не подойдет? Или вы хотите подключить родителей, вдруг родители не справятся? Это самые часто задаваемые вопросы.
1: Да.
2: Мы сами приезжаем, забираем свое оборудование. Но я вам скажу, что процент людей, которые подключились к нам, потом отключаются, он настолько минимален, поэтому мы можем позволить себе такие акции.
1: Я сразу скажу, вы только что вы ушли, а мне, вам, вернее, вдогонку Елена написала, я не буду говорить ее фамилию, я ее вижу, ну просто Елена. За 25 лет перепробовали все. RedMax действительно работает лучше всех. Очень легко пользоваться, особенно пенсионерам и детям. И, кстати, это Лена, мы не просили ее, она написала, и вот искренне.
2: Лена, спасибо вам большое за хорошие слова. Как я говорила, очень редко пишут что-то хорошее. Пишут обычно или звонят, когда что-то накипело, наболело, но и в этом случае есть куда позвонить. То есть что самое главное для нас, когда мы делаем свой продукт, чтобы к нам было не только легко подключиться, но и потом, если у вас есть какие-то вопросы, как пользоваться, еще какие-то моменты, вам тоже было куда позвонить, легко дозвониться, и вы понимали, что вас услышали. Это все RedMax TV, это все, что мы делаем для вас, это каналы, которые мы не только увеличиваем количество каналов, мы стараемся их улучшить еще и в качестве. У нас сейчас в сетке нашего вещания практически все каналы в HD-качестве, все те, которые позволяют вещать в этом качестве, кроме некоторых региональных. Мы добавляем сервисы, мы добавляем все дополнительные всякие функции, такие маленькие, как говорится, фишечки, да, там, напоминания, синхронизация и так далее. Это все, все вот эти все мелочи, из этого складывается наш сервис. Наша медиаплатформа сейчас на таком уровне, то есть она очень достойна. Я ее сейчас сравниваю просто с Netflix, да, но у нас лучше, потому что у нас есть не только записанные фильмы и сериалы, у нас есть еще и каналы в прямом эфире, что очень важно. Следить за новостями, смотреть какие-то фильмы про животных и так далее, любимые передачи. Телевидение никогда никуда не идет, оно всегда будет с нами. И сегодня наше чудесное предложение. Всего за 26 шекелей в месяц. Ну и не забывайте про пакет с интернетом. Почему и нет? Все платите в одну компанию, очень удобно, все помесячно, я уверена.
1: Пакет с интернетом, если у вас дома нет интернета, или вы хотите его улучшить, и хотите, может быть, платить меньше, но получить скорость больше, можно обратиться в RedMax TV, правильно?
2: Совершенно верно, да.
1: Вы поставщик интернета еще.
2: Мы подписали договора с Basic, с партнером, с Hotel, мы покрываем Тащти, там абсолютно весь Израиль, можем подключить в любой точке Израиля интернет для вас. И, кроме того, мы подбираем тот интернет, который будет работать у вас хорошо, для того, чтобы, ну, естественно, RedMax TV был в идеальной картинке. Всем хорошего вечера, звездочка 2186.
1: Вот такая она, Ольга Соколов, представитель компании RedMax TV. И завтра мы с ней поговорим, она будет далеко, она будет устанавливать везде со своей командой новые эти самые приставки, а мы позвоним и узнаем, где она. Спасибо.
3: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: 35% скидка. И опять на лице твоем улыбка. Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Йоу, звони сейчас. Звездочка 9442.
5: Коллекция Франциска I в Лувре. Опера Турандот в Ла Скала. Или обволакивающий гул Биг Бена башни Елизаветы в Лондоне. Там стоит побывать. А все остальное вам покажет RedMax TV. Звездочка 2186. Звездочка 2186.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшой. большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
0: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
3: Только в Максаной Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
9: Реклама.
10: Программа «Картина маслом». Верь в свои мечты.

0: Jive Time. Минутка джаза. Jive Time.
1: Итак, не думаю, что это будет совсем джаз. Если быть более точным, это будет acid jazz. Не вдавайтесь пока в эти слова, не задумывайтесь над смыслом. Главное, что мы сейчас будем слушать группу Down to the Bone. Так она называется. Надо сказать, что группа появилась в конце 1990-х. Стартовала она с идеи диджея Стюарта Уэйда. И в 1996-м он подумал, кроме диджейства, надо бы попробовать сделать группу. Позвал Криса Морганса, своего друга. Потом друг ушел в конечном итоге. Разругались, такое случается. И в Великобритании они, в общем-то, добились хороших успехов. Их стали называть королями британского джазового грува. Они играют музыку фанк, музыку джаз. У них было два состава. Один работал в США, второй в Великобритании. И надо сказать, что на самом деле музыка у них очень вкусная, в чем мы сейчас с вами и убедимся.

0: Надо сказать, что это Acid Jazz группа из Великобритании Down to the Bone играет композицию, которая точно так же называется, поэтому я считаю обязанным перевести вам ее. До самых косточек называется она. Я с вами расстанусь до завтра, до вторника, 19 мая, в 15.00 представлю вам программу по заявкам завтра на 101-м, а в 16.00 картина масла, музыкальный час и игра «Код» команды Зерницкого уже готова. Далее в нашем эфире шестая передача и Алина Дарк. В 19.00 программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой и у нас человек в эфире, который очень хорошо разбирается в Китае. Насколько это возможно. Всем приятного вечера, хороших новостей и оптимизма.
1: Картина маслом. Реклама.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Только под знаком качества Original вы откроете тот самый нежнейший вкус настоящего Чокопая Орион. Орион Чокопай. Всем Чокопаем Чокопай.
4: Орион Чокопай.
5: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите! Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
6: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски. И воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
9: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: Максана и Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
10: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
11: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама.
12: По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17.00. Не тормози!
13: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
14: Кожного вівторка увечері о 20.00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
15: Фа-фа-ля-ля!
16: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
17: Кожний вторник – музика, з якою ми росли, яку ми любимо і з якою стоїть познайомитися.
16: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон.
15: Фа-фа-ля-ля!
18: Внимание! Вся програма производится і транслюється исключительно на українському языке.
19: Первое радио. Новости.
20: Нетаньяу оценил работу ВМС по перехвату флотилии Сумуда. Подробнее через несколько секунд. В 17 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху высоко оценил действия военно-морских сил страны, которые успешно перехватили очередную флотилию, направлявшуюся в сектор Газа. В ходе радиообращения к командующему ракетным флотом глава правительства отметил, что военным удалось предотвратить прорыв блокады, морской блокады палестинского анклава. При этом, по словам премьера, операция прошла без того широкого общественного и медийного резонанса, на который рассчитывали инициаторы этой акции. «Вы отлично справляетесь со своей работой как в первой флотилии, так и на этом этапе и эффективно срываете злонамеренный план, направленный на то, чтобы разрушить изоляцию, которую мы накладываем на террористов Хамаса в Газе», заявил Нетаньяху, обращаясь к офицеру. Он добавил, что израильские моряки выполнили задачу крайне профессионально, скрытно и с меньшей оглаской, чем ожидали наши враги. Данный разговор состоялся во время рабочего визита Бениамина Нетаньяху в оперативный штаб ВМС, расположенный в правительственном комплексе Кирия в Тель-Авиве. В инспекции также приняли участие руководитель оборонного ведомства Исраэль Кац и начальник генерального штаба ЦАЛ генерал-лейтенант Эйль Замир. Как сообщили в канцелярии премьер-министра, в рамках визита руководство страны заслушало доклад о текущей оперативной обстановке от командующего военно-морскими силами. По данным издания «Нью-Йорк Таймс», Пентагон готовится к возможности возобновления войны с Ираном в ближайшие дни. По словам двух официальных источников на Ближнем Востоке, США и Израиль находятся в процессе интенсивной подготовки, самой масштабной с момента вступления в силу перемирия, в преддверии возможного возобновления ударов по Ирану на этой неделе. Как сообщает информационный портал «Вести», Гади Айзенкот, глава партии «Яшар», выступил на конференции Союза муниципальных объединений в Эйлате и прокомментировал возможность альянса с Бениамином Нетаньяху после выборов. «Когда я понял, что произошло 7 октября, я думаю, что все, кто занимал командную руководящую должность, проявили халатность и должны уйти. Правительство несло полную ответственность за ЦАЛЬ до 7 октября. У нас демократия, и общественность решит, кто должен отвечать. Я сделаю все, чтобы следующее правительство знало, как создать государственную комиссию по расследованию, знало, как продвинуть закон о призыве и провести изменения в порядке приоритетов Израиля, принять судебную реформу и конституцию для Израиля», заявил Айзенкот. Генеральный инспектор полиции Дани Леви объявил о смене тактики в отношении уклонистов от службы в армии. «Каждый обнаруженный полицейский уклонист должен быть задержан и передан военной полиции. Решение было принято после того, как полиция длительное время избегала задержания ультраортодоксальных уклонистов. Полицейским было отдано указание не заниматься этим вопросом». Сайт Wired пишет, что во внутренних документах Центрального округа полиции, которые попали в редакцию, полицейским предписывалось в случае встречи с уклонистом его не задерживать, а вручать повестку в военную полицию и отпускать. При этом в армии заявляли, что ЦАЛ не может осуществлять задержание уклонистов в гражданском пространстве без координации с полицией, а ее отказ от сотрудничество фактически блокировало право применения. И о погоде. Завтра, 19 мая, на большей части территории страны температура воздуха понизится. Ясно, слабый ветер до 5,3 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме, в Твери и на побережье озера Кинерет 26 градусов, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 23, в Бершеве 31, в Эйлате 39 градусов. Это были новости. Далее на Первом шестая передача с Алиной Дарк.
7: Шестая передача на Первом радио.

Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. Шестая передача начинается. А с вами я, Алина Дарк, и пробуду здесь два часа вплоть до программы «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. Ну что, будем с вами болтать, будем с вами узнавать что-нибудь интересное о мире нас окружающем. Конечно же, в 18.30 услышим рубрику «Дикие и домашние» от Кристины Кипнис. Ну а просто будем слушать музыку мы, конечно же, постоянно. Все почему? Да потому что мы музыкальная радиостанция, и для этого мы здесь и собрались, чтобы поездка домой или на работу показалась вам легкой, и вы ее практически не заметили. Я надеюсь, что сейчас пробок особо нет, ну, хотя, знаете ли, не скрыться нам от пробок никуда совершенно. А куда там, я уже смотрю, собираются пробочки, но все в тех же местах, где мы и привыкли, так что ничего, собственно говоря, нового не происходит. Ну что, давайте начинать наше музыкально-развлекательное путешествие. Парочку композиций и вернусь к вам. Погнали! Погнали!

0: ответственность нагрузила.
1: Меняй жизни людей, давай, ты сможешь.
0: Менять жизни людей. Ну, на самом деле, я тебе хочу рассказать, ну, во-первых, я расскажу, мы начнем с того, что я не просто так пришел прямо сейчас.
1: А чего?
0: Аги-группа, знаешь ли, сейчас предлагает абсолютно беспрецедентную акцию. Можно сейчас стать инвестором вот без первоначального взноса. Просто вот
1: захотеть.
0: Ну, вот такое вот впервые, по сути, что нужно вот, можно взять, да и нужно, конечно же, если мы думаем о будущем думать надо, чем раньше, тем лучше, потому что, знаете ли, суставы не молодеют, ну, это все, знаешь, это все, мы еще с тобой молодые, там все смеются, конечно, но на самом деле, чем раньше мы думаем, тем лучше. Вот сейчас, например, можно без первоначального взноса войти и стать инвестором, приобрести земельный участок в Гидере, 2500 на 36 месяцев отложенные платежи, и уже даже к последнему платежу можно быть уверенным, что земля уже вырастет на 100%. Это действительно беспрецедентно. Нужно лишь позвонить прямо сейчас в Аги-групп, звездочка 9809, и узнать все, что необходимо. Вам там все расскажут, и также другие проекты предложат. Если вы, например, уже бывалый инвестор, то, соответственно, и другие будут предложения. Но вот именно эта акция для тех, кто до сих пор думал, и до сих пор думал, что... Но это дорогостоящая штука стать инвестором, что на самом деле инвестиции доступны всем и каждому, и каждый может приумножить свой капитал достаточно надежным способом. Ведь мы знаем прекрасно, вот едешь сейчас по Ришон-ле-Циону, в некоторых районах смотришь на них, они выросли за последние 15 лет. Раньше здесь ничего не было, и точно так же люди вкладывались в земли и получили свой профит на этом. Кто-то, значит, кто-то деньгами, кто-то, я знаю, истории квартирами получали. То есть это абсолютно, абсолютно гениальный способ в Израиле, особенно, где ну, ничего не понятно, что будет завтра. Земля всегда дорожает, поэтому, что можно сказать, нужно думать сегодня и звонить в Аги-групп, звездочка 9809.
1: Смотри, мне просто интересно, вот еду я такая уставшая после работы, на которой я зарабатываю определенную сумму денег. Да, что-то получается откладывать. К примеру, те же 2500 шекелей откладываю я, получается, на свой счет в банке и коплю, ну вот просто, чтобы они были, к примеру, чтобы в какой-то момент знать, что у меня вот такая вот сумма. Почему лучше инвестировать, а не просто, чтобы они были на банковском счету?
0: Ну, на самом деле, банк тоже неплохо. Главное, не складывать под подушку. Это надо знать. Это знать надо точно, потому что деньги, которые сложены под подушку, вообще ничего не стоят через какое-то время. Банки, ну, это абсолютно другой вид инвестиций. Можно и в бумаги вложиться, и на красное, как мы вчера говорили, поставить. То есть здесь лишь разговор о процентах, о том, во сколько раз ты хочешь приумножить свой доход. Вот инвестиции — это всегда в долгую, но это будущее. Это то, что через определенное количество лет ты будешь знать, что у тебя есть прекрасное подспорье, во-первых, для себя, для своей старости, во-вторых, для детей, для внуков. Сейчас мы с тобой, репатрианты, как и многие другие, приезжают без какой-либо недвижимости, да, в стране. Для нас это вообще...
1: Копить на нее надо 5 жизней.
0: Это невозможно просто, я тебе хочу сказать. Поэтому вкладываться вот в самый изначальный вот этот вот... изначальную стадию вот нужно. Ну, иначе, конечно, иначе очень сложно. Если у вас есть, конечно, больше денег, можно инвестировать в более крупные проекты, можно сразу в строящиеся квартиры. Но начинать именно, войти в инвестиции легче всего именно сейчас. 2500 шекель на 36 месяцев и без первоначального платежа. Аги-групп, звездочка 9809.
2: Реклама. Шестая передача на Первом радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. «Год без забот».
2: Реклама. Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246. Работаем в субботу.

0: наука.
1: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
5: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
6: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
7: Фонтана, Фонтана, Фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
8: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
9: Реклама.
10: Шестая передача.

Ну что, дорогие друзья, как вам вечер, как вам музыка? Надеюсь, что все нравится. Ну а сейчас хотела поделиться интересной информацией, которую нашла в интернете. Знаете ли, я думаю, что восстание роботов не за горами, им есть за что нам мстить вообще-то. Они еще не успели толком развиться, а мы их уже гнобим по полной программе. Каким же образом? Ну, во-первых, заставляем убираться дома, там пытаемся помыть, застирать, что-то постирать. Ну, естественно, они это вообще делать не умеют. Все это еще далеко от нас, все еще это плохо. Но, тем не менее, вот, например, робот просто хотел полететь в самолете. Да не все так просто. Итак, американская авиакомпания Southwest Airlines запретила проводить в своих рейсах человекоподобных или похожих на животных роботов. И как пассажиров, и как багаж. Как пишут, к изменению политики авиакомпании, ограничивающей перевозку подобных устройств, привело решение владельца компании взять на борт самолета человекоподобного робота. Отмечается, что мужчина возвращался в родной Даллас из Лас-Вегаса и вез с собой человекоподобного робота Сьюи высотой 105 сантиметров. Однако вместо того, чтобы отправить его как груз, он купил роботу отдельное место по аналогии с провозом хрупких предметов. То есть, казалось бы, все нормально, ничего не нарушал. Но чтобы самостоятельно пройти проверку на безопасность, сесть в самолет, Стюи был оснащен небольшой батареей. А как вы знаете, авиакомпании ненавидят батареи. Ну, там есть свои причины, естественно. Но на борту самолета робот сразу же привлек внимание пассажиров, но также это породило немало дискуссий, и большинство людей было очень рады увидеть летающего робота. И это доставило массу удовольствия. И это было здорово, говорит владелец робота. Тем не менее, уже через 2 дня после полета та самая авиакомпания выпустила общекорпоративное предупреждение о безопасности, объявив о новом правиле. Перевозчик больше не будет разрешать перевозку человекоподобных или похожих на животных роботов в самолете. И в качестве зарегистрированного багажа, в том числе независимо от размера или назначения. Авиакомпания сообщила, что уточнение было сделано для обеспечения соответствия правилам безопасности и литий-ионных батарей. Да, действительно, были случаи, когда с батареями были проблемы на борту. Но, слушайте, была вообще куча разных случаев, и все больше и больше закручивают гаечки и не разрешают. А вот вопрос, хорошо, а вот как-то тогда его провести? Получается, придется какую-то отдельную доставку заказывать и тому подобное. Но пока это была только одна авиакомпания. Ну, я уверена, что за ней последуют и все остальные. Поэтому, если вы когда-нибудь думали поехать, там, не знаю, к примеру, в Китай или еще куда-нибудь купить себе робота и привезти его, скорее всего, в ближайшее время не получится, поэтому действуйте быстрее.

0: Реклама.
1: Вот такой вот вопрос меня сегодня интересует. Просто сижу и вот просто так, знаете ли, всплывало в голове. А как можно начать инвестировать в Израиле, не имея особенного большого капитала? Да вообще не имея капитала. Интересно, кто-то может ответить на этот вопрос? Скорее всего, Милан, который сегодня у нас в гостях. Он представляет компанию Аги Групп. Милан, привет.
2: Привет. Такой саспенс навела, как будто сейчас здесь выйдет как какой-нибудь пастырь и скажет: ну что вы, друзья, возьмемся за руки. Нет, на самом деле...
1: Я хочу много денег, просто, Милан, я хочу много денег.
2: Смотри, смотри, все хотят много денег. Опять же, говорю, неси мешок с деньгами, поставь на красное. В 50% случаях будет много денег, в других 50% не будет ничего.
1: Так
2: же такое. Но на самом деле, что я тебе хочу сказать, инвестиции — это не завтра у тебя будут деньги. То есть тоже нужно понимать, что инвестиции — это такой вид заработка, который вот в долгу играется. То есть это если мы думаем: о, это мы подумали, сели на семейном совете, куда мы вот вложим денежку, которая у нас скапливается ежемесячно. Угу. Ну и вообще, в целом, даже если не скапливается, вот ты вот между эфирами сказал: а как, вот неужели у кого-то есть... Ты знаешь, если перераспределить бюджет, на самом деле можно собрать определенную сумму денег. Вот я лично в одночасье сел и смотрю: о, куда уходят мои деньги?
1: Куда уходят деньги?
2: Какие подписки, еще что-то. Ты знаешь, вот если перераспределить, действительно 2500 шекелей в месяц, это сейчас то, что нужно для того, чтобы начать инвестировать. Аги Групп предлагает земли в Гедере. 2500 за 36 месяцев отложенными платежами, и уже к последнему платежу на 100% увеличивается доход, и это действительно очень и очень здорово. Почему? Опять же, можно деньги складывать под подушку, но мы знаем, что инфляция есть, правильно? Угу. Можно вкладываться в, не знаю, там, в крипту, можно вкладываться в акции, но, как мне кажется, если ты туда суешься без знаний, без образования...
1: Рискованно.
2: Рискованно, и самое главное, очень много людей, которые хотят помочь, а на самом деле они ничем тебе и не помогают, просто на это наживаются. И самое главное, никаких гарантий не дается. Что интересно, вот Аги Групп, во-первых, не просто ты приходишь, даешь деньги и все, и на тебе землю и проваливай. Нет, Аги Групп в первую очередь это твой компаньон и подсказчик, что и как происходит. То есть можно позвонить звездочка 9809 и задать вопросы. Можно приехать в Аги Групп и тебе расскажут, как вообще в целом недвижимость в Израиле росла в цене. Угу. А как мы знаем, моменты, где она не росла в цене, крайне мало было в истории. И самое главное, тебе расскажут, что не надо бояться, вот кейсы, вот смотри, люди действительно вкладывались там-то, там-то, там-то, и сейчас эти районы уже зеленые, уже с домами, и люди, которые в свое время вложились в них, заработали, все очень просто.
1: Ну а кто-то даже получил квартиру, потому что просто-напросто вложился, там большие участки брали.
2: О, напомни мне, я тебе в следующем выходе расскажу одну классную историю. Ну и сейчас главное, звоните звездочка 9809 и начинайте зарабатывать вместе с Аги Групп.
1: Ну что ж, звоните прямо сейчас.
0: Реклама.
3: 6-я передача. Вопросы бывают простые.
4: Я давно хотел вас спросить, как художник, художника.
3: Серьезные.
4: Почем опиум для народа?
3: Бестактные.
4: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
3: Большие.
4: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
3: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
5: с Марком Кричевским.
4: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
3: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
4: Операцию я беру на себя.
0: Реклама.
6: Только в Максанай Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
7: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
8: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на шоумен.co.il. только в «Центркар». Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. «Центркар Азур». Дерех Ашива 9. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
7: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
0: Реклама.

Бритни Спирс, Born to Make You Happy. И знаете, эта песня — это один из первых больших хитов Бритни Спирс, который скрывает в себе много классных историй. Хотя вот, например, в США песня не выпускалась как коммерческий сингл, в Европе она произвела настоящий фурор. Трек возглавил престижный британский чарт, став для юной певицы уже вторым хитом номер один в Великобритании. А за созданием этого поп-шедевра стояли легендарные шведские продюсеры, и именно шведская волна в те годы формировала фирменный идеальный звук ранней Бритни, который до сих пор мгновенно узнается из тысячи других. И мало кто знает, что изначально авторы песни писали эту композицию как христианскую поп-песню. Однако после того, как трек было решено отдать Бритни Спирс, текст немножечко скорректировали, превратив его в классическую историю подростковой любви о переживаниях. И сама Бритни поначалу сомневалась, стоит ли ей записывать эту песню из-за ее содержания. Текст «Я рождена, чтобы делать себя счастливым» казался 16-летней девушке слишком взрослым и излишне покорным для ее возраста. Ну, в принципе, да, согласна. Песня была написана и предложена лейблу Jive Records еще весной 1998 года. Однако Бритни смогла записать свой вокал для нее только осенью, в сентябре, когда шла финальная работа над ее дебютным альбомом. Вот такая вот композиция. Ну что же, а мы будем продолжать, и совсем скоро этот час завершится. Давайте еще успеем послушать пару песен.

И на этой ноте завершим первый час шестой передачи на волне Первого радио. Перейдем во второй. Оставайтесь с нами. А напоминаю, что в 18:30 мы услышим рубрику «Дикие и домашние». Узнаем что-нибудь интересное о животных, которые нас окружают.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: И вкус, и цвет, и аромат не описать словами. Тамбовский волк должны попробовать вы сами. Кто в семечках однажды понял толк, те выбирают лишь одни. Тамбовский волк.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дер Хашива 9. Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон Лицион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на showman.co.il. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
6: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
7: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Реклама.
8: Первое радио. Новости.
9: Нетаньяу созвал узкий кабинет безопасности. Подробнее через несколько секунд. В 18 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Премьер-министр Бениамин Нетаньяу на 18 часов назначил заседание узкого кабинета безопасности для обсуждения вопросов, связанных с Ираном, а также на фоне возможности возобновления боевых действий или достижения соглашения между Исламской Республикой и США. Предыдущее заседание узкого кабинета было проведено накануне вечером. Лидер партии Цианут Датит Бецалель Смотрич в ходе выступления на заседании фракции в Кнессете заявил, что каждый день, когда правое правительство у власти, мы добиваемся новых и новых успехов, меняем концепцию, меняем самих себя. Я хочу сказать четко и ясно, если Хизбалла не капитулирует, мы продолжим углублять свое присутствие в Ливане. Они заплатят территории за агрессию в отношении Израиля, заявил Смотрич. Что касается призыва ультраортодоксов, пусть никто нас не учит, что такое важность этого призыва. Мы понимаем, что такой призыв – это длительный социальный процесс, который требует от нас компромиссов, из-за которых мы уже платили и платим высокую цену. Но у нас есть одно ценностное и принципиальное требование к ультраортодоксальным партиям – декларировать согласие, что те, кто не учит Тору, должны призываться. Обвал правого правительства будет ошибкой, за которую мы дорого заплатим, как во времена Осло. Глава комитета Кнессета по иностранным делам и обороне Симха Ротман представил в ходе заседания фракции то, что Смотрич назвал дорожной картой изменения юридической системы. По словам Ротмана, завтра его комиссия утвердит в первом чтении закон о разделении функции юридического советника правительства. Как сообщает информационный портал «Вести», полиция арестовала жительницу палестинской автономии после получения сообщения о том, что она намеревалась совершить теракт в районе Хадыры. Подозреваемая была задержана в автомобиле вместе с тремя другими пассажирами. Все четверо были доставлены на допрос в полицейский участок в Хадыре. В Эль-Аде 10-летний ребенок получил серьезные травмы конечности при падении с высоты 3 метров. Ему была оказана первая помощь на месте, после чего он был доставлен в больницу Беллинсон в Петах-Тикве. Врачи квалифицировали состояние мальчика как средней степени тяжести. Начато расследование обстоятельств несчастного случая. И о погоде. Завтра, 19 мая, на большей части территории страны температура воздуха понизится. Ясно, слабый ветер до 5,3 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений. Солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме, в Твери, на побережье озера Кинерет 26 градусов. В Тель-Авиве 27, в Хайфе 23, в Бершеве 31, в Эйлате 39 градусов. Это были новости. За развитием событий следите в следующих выпусках.
6: Шестая передача на Первом радио.

Vagabond с песней Sweat Until the Morning. Ну, в принципе, нам это действительно светит в скором будущем. Хотя сейчас еще ночью достаточно так хорошо и уютно. Там 20, 19, 17 градусов. И это реально замечательно. Ну, а летом? О, что же будет летом? Вы сами прекрасно знаете, без кондиционера или вентилятора спать будет невозможно. Честно, не хочу этого момента, поэтому давайте наслаждаться временем, которое у нас сейчас есть. А время у нас 18.07 в стране, 18.05 на календаре, а это значит, что второй час шестой передачи начинается. Всех приветствую, с вами я, Алина Дарк. Ну что, еще один час музыкально-развлекательного путешествия, ну а потом будут серьезные разговоры на серьезные темы. С Марьяной Беленькой, конечно же, в программе «Прямой ответ». А после уже этого с 8 до 9 вас ожидает программа «Белая карта». Да, люди будут узнавать интересующие ответы на интересующие вопросы. Ну а сейчас что? А сейчас просто будем болтать, слушать музыку и наслаждаться этим вечером. А какой сегодня день? Правильно, понедельник.

0: Реклама.
1: Итак, дорогие друзья, и как я уже упоминала, сегодня я в студии не одна. Со мной Милан, представитель компании Аги Групп. И Милан еще в прошлом выходе обещал нам рассказать историю. Если вы не были подключены, то что ж, вот она с самого начала история, рассказывай.
2: Не, на самом деле не то, что прям такая грандиозная история, просто хотел рассказать. Опять же, мне ее тоже рассказали, поэтому я передаю. Не то, что я лично с этой историей соприкасался. Мне рассказали, как, Знаешь, проверенные люди рассказали, что приехал с ними, ну, сделал алию человек, ну, в целом, имел денежку. И он, знаешь, вложился в землю, которая в Холоне, ну, по сути, там, ну, жабы квакали еще. Ты бы знала, как над ним смеялись. То есть, ну, так, знаешь, за глаза тоже говорили, что вот, приехал, и он большие деньги достаточно. Это не то, что какой-то маленький участок, он достаточно много вложил. И все смеялись. И что ты думаешь? Ну, буквально там лет, по-моему, 7-8 назад он получил 5 квартир в комплексе, который построен был на этом месте. Все, и все, больше не смешно.
1: В принципе, в жизни уже больше ничего делать не надо.
2: В том и суть. А всего начинается с малого. Я понимаю, конечно, все скажут, ну он же много купил, понятное дело. Но сейчас, вот, например, Аги Групп сейчас предлагает просто войти, попробовать себя и приумножить свой капитал, который впоследствии можно будет еще раз так приумножить и вообще просто перевести свою жизнь на вот эту работу с недвижимостью, с активами.

0: платеж, и уже даже к последнему платежу на 36-й месяц вы уже приумножите свой капитал. Это действительно работает, потому что земля, ну, это такой актив в Израиле, который, ну, на самом деле, наверное, ну, самый надежный. Потому что вложиться, конечно, можно во все, что угодно, но мы прекрасно знаем, что страна расширяется. Демографию посмотрите, нас, по-моему, в прошлом году, да, 10 миллионов стало.
1: Ну да.
0: А посмотрите, как, сколько нас было в 90-м. Ну, соответственно, больше и больше становится израильтян, а, соответственно, надо где-то жить, надо где-то строиться. Например, в Гуждане сейчас практически вообще ничего не осталось для того, чтобы куда-то расширяться. Значит, надо смотреть дальше перспективные районы. Ну вот, например, Гидера – потрясающий абсолютно для этого район. Звоните звездочка 9809 и проконсультируйтесь, потому что Агигрупп не только продает землю, это еще и ваш надежный консультант, который вот на любой стадии вас направит, объяснит, что происходит вообще в целом на рынке недвижимости. Возможно, вы туда позвоните, приедете и узнаете, что «О, а я могу вложиться в другие проекты». Да, пожалуйста, у Агигрупп большой опыт в первую очередь, и большие кейсы. Можно посмотреть, какие именно были раньше проекты, как они развивались, что из этого вышло, и, соответственно, выбрать надежного партнера для того, чтобы приумножать деньги.
2: А консультация в Агигрупп бесплатная?
0: Не, ну, естественно, бесплатная.
1: А ты знаешь, звоните, а потом такие, вы нам...
0: Нет, безусловно, все в Агигрупп работают, бесплатно консультируют на любом абсолютно. Можно позвонить в Агигрупп, когда у вас трясутся руки, вы не понимаете, что в стране происходит, что будет с моим земельным участком. Вам все расскажут. Звездочка 9809. Звоните в Агигрупп и начинайте приумножать, потому что, ну, недвижимость — это то, что никогда не разочаровывает. Хоть и в долгую. Я, опять же, хочу сказать. И сейчас нужно вкладываться, потому что земля пока что, отмечу, пока что не предназначена для строительства. Это самый первый этап, это самые дешевые вложения. А значит, потом земля будет развиваться, и ваша денежка тоже будет развиваться.
1: Ну что ж, звоните прямо сейчас.
3: Реклама. Шестая передача на Первом радио.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: 35% скидка.
3: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
4: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
5: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите! Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman Seoul IL.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
9: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
10: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

0: такая какая-то сказочная композиция от Милен Фармер «Beyond My Control». Ну а прямо сейчас мы с вами послушаем рубрику «Дикий и домашний» от Кристины Кипнис и узнаем что-то новое и интересное о носорогах.
1: «Дикие и домашние».
2: Здрасте, мордасти! Это «Дикие и домашние». Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по миру природы, где каждое создание скрывает свои маленькие, но невероятные секреты. Готовы удивляться? Тогда давайте начнем. Мы отправимся в мир носорогов. Носороги – это одни из самых крупных наземных животных на планете после слонов. Они живут в Африке и Азии, имеют толстую кожу, мощное тело и знаменитый рог на носу.
3: Опечален носорог, он нашел один сапог. Не пройдет он через лужу, ведь четыре ему нужно. Ну а пятый он бы смог натянуть себе на рог.
2: Несмотря на грозный вид, носороги в основном травоядные и большую часть времени спокойно едят траву, листья и кусты. Но если их напугать, они могут быть очень быстрыми и опасными. Носорог может весить больше 2 тонн. Это примерно как небольшой автомобиль. Но при этом он способен разгоняться до 50 км в час. Рог носорога – это не кость. Он состоит почти полностью из кератина, того же вещества, что и человеческие ногти и волосы.

0: Несмотря на огромный размер, у носорогов плохое зрение. Иногда они плохо видят объект уже на расстоянии 20-30 метров. Зато у носорогов великолепный слух и обоняние. Они могут почувствовать опасность задолго до того, как ее увидят. Носороги очень любят грязевые ванны. Грязь защищает их кожу от солнца, насекомых и помогает охлаждаться.
1: Это же просто жуткая грязь. Неужели ты не чувствуешь кожи? Похоже, Буковский писал про нас, а может...
0: Маленький детеныш носорога почти всегда идет впереди мамы, а мама контролирует его сзади. Это редкость среди животных. Птицы часто работают помощниками носорогов. Они садятся им на спину и склевывают паразитов с кожи. Существует 5 видов носорогов. Некоторые из них находятся на грани исчезновения из-за браконьерства.
2: Идет охота на серых хищников!
0: Носороги появились на Земле миллионы лет назад. Их далекие предки жили еще рядом с древними мамонтами. Несмотря на суровый вид, носороги могут быть очень заботливыми мамами. Самка может защищать своего малыша буквально до последнего. В следующей рубрике вас ждет еще больше захватывающих фактов о наших пушистых, пернатых и чешуйчатых друзьях. С вами была Кристина Кипнис. Берегите животных. И они ответят вам взаимной любовью и преданностью.
3: Дикие и домашние.
4: Шестая передача на Первом радио.

окажешься в моей сети доверчивых. Я для тебя, по сути, так же невинна.

0: Реклама.
1: Дорогие друзья, мы сегодня продолжаем наш разговор про инвестиции. И делаем мы это вместе с представителем компании AGI Group Миланом. Милан, привет еще
2: привет,
1: раз.
2: Привет еще раз.
1: Скажи, пожалуйста, вот хорошо, инвестиции, как бы ты говоришь, раньше нужно было вкладываться. А почему именно сейчас вот это стоит сделать? Потому что я опять-таки скажу, что ситуация в стране шаткая. Непонятно, что будет завтра, непонятно, что будет послезавтра. Потому что сейчас будет программа Марианны Пеленькой «Прямой ответ». Она там расскажет, что нас ожидает, но все равно.
2: Ну, на это есть два ответа, почему нужно сейчас. Для тех, кто никогда не вкладывался, а когда нужно начинать? Чем раньше, тем лучше, потому что...
1: Не, ну, может быть, когда я накоплю определенную сумму, чтобы вот уже с ней конкретно прийти, положить ее в чемоданчик.
2: Безусловно, и так можно, но только нужно понимать, что земля-то в это время работает, и она дорожает. То есть это точно нужно понимать, что завтра уже дороже будет, послезавтра еще дороже. То есть здесь все просчитано давно, и не нами даже. То есть земля, она под строительство, естественно. Земли в Израиле мало, поэтому нужно где-то строиться, нужно расширяться. И вообще, знаешь, что я тебе хочу сказать? Вообще, главная мысль здесь вообще не про землю. Она, знаешь,
1: про что мы сегодня говорим?
2: А я тебе... Это про привычки, на самом деле. Вот карьера же тоже не сразу строится, да? Нет такого, что родился и... сразу же директор компании, правда?
1: Ну, нет,
2: бывает, я знаю.
1: Да?
2: Но я имею в виду, что у нас с тобой, у обычных людей, так не бывает. Мы карьеру строим постепенно. То же самое и с инвестициями. Нужно всегда начинать с малого сначала, а потом уже идти. И дальше, если захочется работать с инвестициями в недвижимость, так это может стать действительно твоей работой и постоянным твоим заработком. А почему сейчас? Да потому что, а когда? Вчера уже нельзя. Иногда сейчас, потому что завтра будет дороже, а сейчас, вот, например, есть предложение такое, что не обязательно вообще сейчас миллионами ворочать, и даже тысячами не надо ворочать в своих активах, чтобы стать землевладельцем. Можно просто, вот даже без первого, без изначального вот этого платежа, можно приобрести земельный участок в Гидере, а потом 36 месяцев отложенными вот этими платежами, разделенными 2500 шекелей. Если перераспределить свой бюджет, можно понять, что это не такие большие-то и деньги на самом деле. То же самое, что, например, машину же тоже можно купить вот автокредитом, это те же самые деньги получится, да? То есть, ну, если у тебя уже есть машина, и ты хочешь дальше развиваться и что-то оставить после себя, или на собственную старость заработать, это действительно большое подспорье. И недвижимость в этом плане, особенно вот при таком предложении, это сейчас самое простое, это долгосрочное, это не требующее образования какого-то. Ну, можно позвонить по телефону звездочка 9809, вам образованные люди расскажут просто как. Ну, там все логично, там не нужно вот разбираться, думать, вот земля, вот смотри, земля, там 20 лет назад была просто пустырь, потом согласовали и так далее. Вот сейчас вот эти земли в Гидере, которые AGI Group предлагает, они не предназначены под строительство. Пока что не предназначены. То есть находятся на самом раннем этапе. Вот именно...
1: Ну, поэтому их и сейчас выгоднее взять.
2: Да, конечно. Ну, если у тебя есть большие активы, позвони в звездочку 9809 и скажи, у меня есть много денег, хочу какие-то более там уже...
1: Продвинутые.
2: Уже более продвинутые проекты, которые... Да, пожалуйста, в AGI Group есть все. Огромный опыт, больше 10 лет, пожалуйста. И здесь самое главное понимать нужно, что если вы... Если денежки ваши не работают, да, то и вы не заработаете. Все очень просто. Звоните в AGI Group, звездочка 9809. И спасибо за эфир.
1: Спасибо, Милан.
0: Реклама.
3: Шестая передача на Первом радио.

0: Шестая передача.
1: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
2: Коллекция Франциска I в Лувре. Опера «Турандот» в Ла-Скала. Или обволакивающий гул Биг Бена башни Елизаветы в Лондоне. Там стоит побывать. А все остальное вам покажет Redmax TV. Звездочка 2186. Звездочка 2186.
3: Только в Центркар. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458.
4: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
6: Центркар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
7: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Шеф Абухари. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

Первое радио. Всегда с тобой.

после ночь пора любви. Здрасте, а вечер тоже для этого идеально подходит, особенно такой теплый и замечательный, как сегодня. Ну что ж, на этом будет завершать программу «Шестая передача». Будем переходить в следующий час с Марьяной Беленькой и программой «Прямой ответ». Ну а с 8 до 9 вас ожидает программа «Белая карта». А я предлагаю прямо сейчас послушать Мадонну с песней «Hung Up» и немножечко взбодриться. Ну, перед серьезными вещами нужно немножечко взбодриться и привести себя в порядок, не правда ли? Я прощаюсь с вами до завтра. Всем желаю прекрасного продолжения этого теплого вечера. Обняла. Пока-пока.

0: Шестая передача.
1: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
2: Реклама.
3: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон Ле Цион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на «Шоумен» COOIL.
3: Только в Махсаней Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
7: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
8: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
2: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: В Газе назначен преемник ликвидированного Изадина Аль-Хадада. Подробнее через несколько секунд. В 19 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает саудовское издание «Ашарк аль-Аусад», через три дня после ликвидации командира военного крыла Хамаса в Газе Изадина аль-Хадада его преемником назначен Мухаммед Уда, который был начальником разведывательного штаба Хамаса во время резни 7 октября. Высокопоставленный иранский источник сообщил Reuters, что США проявили гибкость на переговорах с Ираном, в том числе по вопросу ограничений на иранскую ядерную программу. По словам источника, Тегеран намерен обсуждать ядерный вопрос только на более позднем этапе переговоров. В пересмотренном предложении Иран требует полного прекращения войны, снятия санкций и открытия Армузского пролива. Источник также заявил, что Вашингтон пока согласился разморозить только 25% иранских средств по поэтапному графику, тогда как Тегеран требует разморозить все активы. В Аш-Доде автомобиль сбил 12-летнего ребенка, который был доставлен в больницу Асута. Врачи квалифицировали состояние мальчика как средней степени тяжести. Полиция расследует обстоятельства ДТП. В интернете ведется сбор подписей под петицией, призывающей разрешить работу трамвая в Гуждане по субботам. По информации издания «Маариф», инициатором петиции стал заместитель мэра Тель-Авива Миталь Лаави. В интервью «Маариф» Лаави заявила, что простой трамвай около 30% времени делает невозможным реальный переход горожан с личного автотранспорта на общественный. Петицию, адресованную министру транспорта Мире Регев, подписали уже около 4200 человек. Поскольку красная линия проходит через ультраортодоксальный Бнейбрак, Лаави предложила компромиссное решение. По субботам и праздникам трамвай не будет останавливаться в этом городе. Напомним, что общественный транспорт в Израиле не работает по субботам в соответствии с требованием статус-кво и коалиционных соглашений. При этом ряд муниципалитетов центра страны, включая Тель-Авив и Рамат-Ган, уже несколько лет самостоятельно финансируют автобусные маршруты выходного дня. И о погоде. Завтра, 19 мая, на большей части территории страны температура воздуха понизится. Ясно, слабый ветер до 5,3 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме, в Твери и на побережье озера Кинерет 26 градусов, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 23, в Бершеве 31, в Эйлате 39 градусов. Это были новости. Далее в эфире прямой ответ с Марианной Беленькой.
11: Когда искажаются понятия, когда слова меняют смысл, когда истину сложно найти под невнятными объяснениями, остается незыблемая ценность. Твердая позиция. Прямой ответ.
12: Здравствуйте, с вами, как обычно, передача «Прямой ответ», и я, Марианна Беленькая. Приветствую радиослушателей Первого радио и всех, кто смотрит наш YouTube-канал. Не забывайте подписываться на него, ставить лайки и оставлять комментарии. А сегодня мы поговорим о прошедшем визите Дональда Трампа, президента США, в Китай, а также о будущем визите президента России Владимира Путина в Китай и о роли Китая на Ближнем Востоке. А с нами китаист, эксперт центра, аналитического центра Nest и автор телеграм-канала «Китайский городовой» Алексей Чагадаев. Здравствуйте, Алексей.
0: Добрый день.
12: Спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Ну, вот я для наших слушателей и зрителей тему обозначила, но хотелось бы начать, наверное, с Ирана. Я вот вчера ребенка спросила, когда готовилась к эфиру, чтобы ей, например, 12-летнему ребенку было узнать интересно про визит Трампа в Китай. А она сказала, будет ли война или не будет. По сути, этот вопрос, который интересует в основном израильтян в контексте любой темы, поскольку Иран был темой визита, одной из тем визита Трампа на Ближний Восток. Вот хотелось бы с этого начать. Договорились ли о чем-то Трамп и Си Цзиньпинь по Ирану?
0: Я боюсь, что не договорились, потому что в отношениях двух стран третьи акторы рассматриваются как лишние. То есть ты можешь оказывать давление на Китай только с позиции США, а оказывать давление на США только с позиции Китая, с помощью китайских торгово-экономических инструментов, с помощью китайских политических инструментов, с помощью персональных санкций, но ты не можешь оказывать давление с помощью третьих стран. Да, американцы это делают. Мы видели кейс в Панамском проливе, когда, собственно, вся китайская инфраструктура в Панаме национализирована. Но, тем не менее, мы не видим это сейчас в Армузском проливе, мы не видим этого в Иране. Поэтому то, о чем договорится Израиль и США, это решение США и Израиля, и Китай к нему не имеет никакого отношения.
12: А вот что насчет загадочной фразы президента Трампа, что Си Цзиньпинь пообещал ему не продавать оружие Китаю? Правда, Китай это никак не подтвердил, но фраза прозвучала.
0: Я думаю, таких договоренностей не было. По крайней мере, на бумаге, конечно, они не зафиксированы. Но давайте мы войдем в положение Китая, и это немного, ну, логика, которая нам может не очень понравиться.
12: Давайте.
0: Китаю хорошо, если Соединенные Штаты Америки ведут долгую затяжную войну далеко от границ Китая. Потому что американцы тратят свое вооружение, американцы тратят свои внутренние ресурсы, американцы тратят деньги, американцы тратят репутацию, и те ракеты, и то внимание экспертов, то внимание политиков, которое могло бы быть обращено на Китай, обращено не на Китай. Поэтому в интересах Китая, ну, давайте скажем так, поддерживать Иран экономически. То есть Китай покупает нефть, продолжает покупать нефть, эти деньги приходят в Иран, Иран на эти деньги может что-то покупать. Может покупать продовольствие, может покупать комплектующие для дронов в том числе, может покупать комплектующие для своих каких-то устройств, которые также используются в войне. И вот этот гомеостаз, то есть не дать Ирану совсем упасть, и при этом не дать Ирану так много оружия, чтобы это разрослось в какой-то более масштабный конфликт. Вот этот гомеостаз, вот этот уровень, ну, ужасной гармонии, давайте скажем так, это то, что, как мне кажется, в интересах Китая.
12: А иранская нефть, она продолжает поступать в Китай? То есть я видела сообщение, что китайские танкеры Иран пропускают, но при этом и США блокируют Армузы, и иранские порты. Ну, я так понимаю, все равно удается проходить танкерам в Китай.
0: Да, китайские танкеры пока проходят через Армузский пролив. И у нас ведь сложилась совершенно уникальная ситуация. В прошлом году мы с вами обращали внимание на то, что где-то середины года Китай начал активно скупать нефть и делать большие запасы. При этом цена на нефть была достаточно высокой, то есть она не была экстремально низкой, когда действительно вот цена экстремально низкая, давайте купим так много нефти, как только можно. Это было бы логично. Нефть, Китай покупал нефть вполне по рыночным ценам, ценам выше рынка и делал большие стратегические запасы. И вот мы с вами оказываемся в 2026 году, когда Китай помогает странам-партнерам США, в том числе внутри региона, Южной Кореи, например, другим странам, которым не хватает нефти из-за кризиса в Армузском проливе. То есть у нас опять складывается парадоксальная ситуация. Союзники США в регионе страдают от нефтяного кризиса в Ормузском проливе, и им помогает Китай.
12: То есть...
0: Китай нефть пока есть, ее достаточно, поэтому да, ждем.
12: То есть пока на Китае как таковом кризис в Ормузском проливе никак не отразился?
0: Сложный вопрос. Напрямую, конечно, нет. Интересно ли Китаю завершение кризиса? Да, конечно, потому что с Ираном можно торговать активнее, ну и плюс деньги. Деньги Китая, инвестиции Китая в Саудовской Аравии, в Катаре, в Бахрейне, в Объединенных Арабских Эмиратах. И вот разрушение инфраструктуры там Китай уже категорически не устраивает. То есть Китаю хочется, чтобы эти финансовые хабы были стабильны, потому что китайские деньги там. Да, у Ирана с Китаем прекрасные политические отношения, Си Цзиньпин был в Иране, подписывали соглашения о дружбе и сотрудничестве, все было очень хорошо, подписывали соглашения об инвестициях из Китая. Там, насколько я помню, было 13 миллиардов долларов, но из этих 13 миллиардов долларов поступила даже не десятая часть. То есть, да, политически прекрасные отношения с Ираном, но экономически нет, ни одного юаня туда не пошло, все китайские юани в Саудовской Аравии и в Объединенных Арабских Эмиратах. Поэтому мир интересен, но Китай для этого не будет ничего предпринимать активно.
12: То есть из того, что вы сказали, я делаю выводы, что с одной стороны война в заливе, в Ормузском проливе, война США с Ираном, Китаю выгодно с точки зрения ослабления Америки, но на долгосрочную перспективу или эскалация боевых действий нарушает его интересы в этом регионе.
0: Да, было бы хорошо, если бы война закончилась в течение 90 дней, вот до следующей встречи Си Цзиньпина и Трампа, потому что тогда можно было бы обсудить что-то более предметное. Три недели назад, по-моему, была обложка «Таймс», где грустный Трамп и очень веселый Си Цзиньпин, и была подпись «Если ваш враг совершает ошибки, не останавливайте его». Вот Америка примерно делает то же самое делает и теряет репутацию в глазах глобального юга, китайцы не мешают.
12: А почему она теряет репутацию с точки зрения, по крайней мере, того юга, который, региона, который вы видите, Юго-Восточная Азия, Китай, вот окружение? Потому что проигрывает Ирану, устраивает экономический коллапс в мире. Вот чем они для себя объясняют то, что вот Америка теряет в их глазах репутацию?
0: Ну да, мы сейчас говорим не об одной конкретной стране, а вот о странах глобального юга, которые просто смотрят на это со стороны, и которых это в целом не касается. Потому что Китай позиционирует себя уже последние 10 лет как активный участник глобальной архитектуры ООН. У нас есть ООН, давайте пользоваться институтами ООН. У Китая там приятное положение в Совете Безопасности. И вот Соединенные Штаты игнорируют это. Это первый большой фактор. Вот смотрите, американцы – это фактор международной нестабильности, им не стоит доверять, они не пользуются нашими большими институтами. Это в том числе и касается ВТО, например, потому что у нас опять парадоксальная ситуация, когда китайцы идут в ВТО судиться с американцами, а американцы говорят, знаете, нам наплевать на самом деле на правила ВТО. Вторая история, да, это действительно нефтяной шок, который все страны глобального юга на себе испытывают, потому что у них нет таких запасов нефти, которые может себе позволить Япония, например, или Китай. Есть очевидные экономические лидеры, вот они могут себе позволить сделать большие запасы нефти, они могут где-то переориентировать потоки нефти, они могут ее перекупить, потому что у них просто больше денег. Если вы страна глобального юга, вы от этого не выигрываете. Ну и в-третьих, да, вот само военное вторжение выглядит красиво, если это Венесуэла, простите. Конечно, опять за такие слова. Если это все заканчивается очень быстро, если верхушка устранена, и Китай выходит с пресс-релизом, в котором выражает свою озабоченность судьбой Мадуро. Такие пресс-релизы появляются сейчас примерно раз в неделю, вот сейчас стали реже появляться. Но если ты вторая армия, первая армия в мире, и ты начинаешь войну, и ты не выигрываешь, ну, Трамп, конечно же, победил, он уже на прошлой неделе нам об этом рассказал.
12: Он уже давно об этом рассказывает.
0: Твои. Да, это тоже подрывает твои позиции.
12: Хорошо, я хотела, с одной стороны, вернуться к американо-китайским отношениям, но раз вы упомянули инвестиции Китая вот, в страны залива, в арабские страны, хотелось сначала давайте обсудим, если можно, интересы Китая на Ближнем Востоке. Что у него есть, куда он вкладывается, во что он вкладывается, и где эти интересы пересекаются или конкурируют с интересами других стран?
0: Я не эксперт по Ближнему Востоку, но я могу судить просто по странам глобального юга и по всем странам Ближнего Востока, затем в какие области Китай инвестирует. Мне кажется, это тоже важно, потому что есть

0: реализоваться в проект «Один пояс, один путь». Да, не все страны Ближнего Востока там в этот проект вовлечены, но тем не менее в будущем это гораздо интересная история для Китая. Если у страны есть выход к морю, Китай обязательно попробует там купить инфраструктуру, которая связана с местными портами, либо вогнать страну в долги и потом выкупить этот порт на 90 лет в свою аренду. И в целом, опять возвращаясь к тому, что у Китая нет военных баз, военно-морских баз, вот сейчас американцы заботились как раз тем, что а морские порты — это базы или нет. То есть сегодня это морской порт, который получает товары из Китая, а завтра этот морской порт может быть очень быстро переориентирован на какие-то военные отрасли Китая. В целом и такая история сохраняется. Ну и беря в пример страны Центральной Азии, страны Латинской Америки, Китай инвестирует туда, куда его пускают. Если у страны очень слабый институт, и если страна автократия, Китай попытается нарушить действующие правила, давайте скажем так, и инвестировать ровно туда, куда только можно. Вот были такие примеры с Сербией, когда Китай просто нарушает экологическое законодательство, но при этом платит небольшие штрафы, продолжает работать, потому что есть большой бизнес именно по обработке земли. Тот же самый пример был с Киргизией. Сейчас есть примеры с Саудовской Аравии, но, естественно, там нет таких проектов по землеобработке. Но, опять, это инфраструктура. И сейчас Китаю интересна IT-инфраструктура. Покупайте наши сервера, наши системы хранения данных, наши проекты по 5G, по 6G, умный город, потому что за этой инфраструктурой будущее. То есть в целом Китай инвестирует в те отрасли, в которых он сам производит оборудование и может это потом продать, либо инфраструктуру, которая потом будет выгодна Китаю.
1: Ну да, тут интересно, кстати, вы упомянули Сербию, как раз было недавно заявление президента, на этой неделе президента Сербии, что он отправится тоже в Пекин вслед за Трампом и Владимиром Путиным. Я еще удивлялась, что Сербия вот забыла в Китае. Ну, вы как раз это очень объяснили, что там происходит. Ну тогда вернусь к китайско-американским отношениям. И когда читаешь отзывы о визите, видишь две разные противоположные точки зрения, что визит был удачный, в частности, для Трампа, и визит был провальный. Вам как кажется?
0: Да, это стандартная практика. Мне кажется, она очень зависит от как раз лагеря, который любит Трампа или не любит Трампа. Но давайте мы оценим это все-таки положительно, без относительно к моим чувствам о президенте Трампе. Сегодня вышло заявление официальное на сайте Белого дома о том, что было достигнуто, потому что все эти дни мы питались с вами утечками в прессе, мы питались с вами какими-то слухами, какими-то неофициальными заявлениями. Вот теперь точно понятно, что было сделано. Никаких политических прорывов, конечно же, достигнуто не было, и мне кажется, здесь действительно занижали ожидания и говорили, что да, великая встреча великих президентов, но не думайте многого. И здесь действительно ничего такого не произошло, но из важного произошло создание US-China Investment Board, US-China Trade Board, то есть двух институтов, которые будут отвечать за торговлю нечувствительными товарами, по-моему, с английского так можно перевести, и инвестициями. То есть есть теперь какие-то институции, которые будут заниматься торговлей, и вот в этих рамках будут налаживаться взаимоотношения. У Америки есть несколько бизнес-сделок по поставкам мяса, по поставкам 200 Боингов, по поставкам чипов NVIDIA, по поставкам оборудования, которое используется для производства солнечной генерации, устройств солнечной генерации. Маску дали разрешение тестировать свои автопилоты. То есть вот маленькие такие торгово-экономические уступки, их в целом достаточно много. Было ли какое-то большое политическое решение о том, что мы теперь хорошо и прекрасно живем в мире и в согласии? Нет, такого не было. Но вот появилась новая формулировка. Китай и США должны выстраивать конструктивные отношения стратегической стабильности. Ну, то есть мы по-прежнему не любим друг друга, но давайте постараемся сделать так, чтобы наш конфликт не вышел за рамки торгово-экономического. И мне кажется, это достаточно хорошая новость. Я думаю, мы все должны этому радоваться, потому что следующим шагом вообще-то должна была быть эскалация уже военная. Поэтому давайте похвалим все-таки президента Трампа.
1: Мы уходим на небольшую рекламу. Скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
2: Прямой ответ. Реклама. такое время нам всем нужна машина времени.

0: сегодня, 19 июня, единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите! Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на showman.co.il.
1: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
2: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
0: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
3: Махсанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон ЛеЦион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на showman.co.il.
4: Реклама. Прямой ответ.
5: Мы продолжаем нашу передачу. С нами китаист Алексей Чагадаев. Хорошо, давайте похвалим. Ну, если говорить про сделки, тот же Боинг, вы упомянули, что 200 самолетов Китай готов закупить. Я так понимаю, что Боинг, по крайней мере, мы не знаем из официальных заявлений, но знаем по утечкам СМИ, опять же, что хотел продать, речь шла о 500 Боингах. И вот получается, просто подачку Китая сделал Трампу, ну, взял там по минимуму.
6: Здесь логика, мне кажется, идет в две стороны. Первая сторона политическая, вторая экономическая. Политическая логика как раз заключается в том, что у Китая была готовая повестка. У американцев такой повестки не было. То есть американцы приехали, ну, давайте скажем, более плохо подготовленными. У китайцев за день до визита Министерство иностранных дел выпустило объявление о том, что главная повестка будет Тайвань. Во время первой встречи Си Цзиньпин также сказал «Тайвань». Во время последней речи Си Цзиньпин сказал «Тайвань». То есть, мне кажется, с китайской стороны идет определенный прессинг. Вот смотрите, мы закупим сколько угодно самолетов, мы откроем двери американским компаниям на китайский рынок, мы закупим столько сои и говядины, сколько это возможно. Но вот у нас есть одно политическое препятствие – это небольшой остров, который вот тут в 50 километрах от Шанхая плавает, и вот давайте мы с ним что-то решим, и все будет очень хорошо. Плюс те пошлины, которые были заморожены 90 дней, ну, фактически до встречи Си Цзиньпина и Трампа в Америке, потому что мы теперь знаем, что Си Цзиньпин отправляется государственным визитом в США, и мне кажется, это такой пробный период. То есть, ребята, вот как мы будем себя вести вот эти 90 дней? Если все будет очень хорошо, если президент Трамп будет корректен, если американский бизнес будет исполнять свои обязательства, если китайский бизнес будет исполнять свои обязательства, тогда имеет смысл поговорить еще о 300 самолетах. Да. Если нет, ну, новый круг эскалации начнется.
5: А вот этот визит Си Цзиньпина в Китай, насколько он значим? То есть это первый визит, да, будущий визит Си Цзиньпина в Китай. Ой, не в Китай, простите, в Вашингтон.
6: Да, Си Цзиньпин также не приезжал в Китай, насколько я помню.
5: В США.
6: Со времен Трампа.
5: То есть, ну,
6: простите, да, со времен Трампа, да.
5: То есть раньше визиты китайских лидеров в США были. То есть нельзя говорить, что это будет первый визит.
6: Да, конечно, но здесь, да, мне кажется, мы должны опять сделать из наших слушателей, зрителей, китаистов за несколько минут.
5: Да, безусловно.
6: Это очень важно, потому что, давайте, вот Америка, сколько там сейчас населения? 360 миллионов, по-моему, 320?
5: Не знаю, честно.
6: Да, ну, по-моему, больше 300. А вот есть Китай, 1,4 миллиарда. И когда Си Цзиньпин просыпается утром, то 90% времени он тратит на то, чтобы вся эта страна не расползлась. Для того, чтобы губернаторы провинции были в сознании, для того, чтобы машина бюрократическая работала, для того, чтобы коммунистическая партия работала. И вот у него остается 10% времени, когда он может посмотреть по сторонам. И вот приезжают какие-то президенты. И сам Си Цзиньпин куда-то выезжает. То есть Си Цзиньпин действительно очень редко стал выезжать. Да, возможно, это опять проблема во внутренней политике. Ну и плюс меньший гораздо интерес к внешней политике, потому что когда у тебя такая огромная страна, твоя главная задача, чтобы она дальше продолжала существовать. Это задача минимум. Ну и в целом, да, есть, наверное, некая паранойя внутри китайского руководства, потому что это, ну, такая уже стареющая автократия. Все-таки в следующем году 4-й срок. Ну и сейчас у нас начался период нестабильности, у нас остался год до следующего съезда Коммунистической партии Китая, где мы узнаем новый состав Политбюро, новый состав Центрального военного совета и нового председателя КНР.
5: Того же, наверное.
6: Поэтому, ну...
5: Есть что, есть варианты?
6: Давайте не будем спойлерить. Ну, скорее всего, да, к сожалению, да.
5: К сожалению, да.
6: За председателем, но тем не...
5: То есть, к сожалению, тот же.
6: Думаю... Я думаю, к сожалению, да, потому что это будет 4-й беспрецедентный срок, и даже внутри китайской системы уже нарастает, ну, не недовольство, но запрос на правила какие-то. Кажется, все эти правила нарушаются, но и оппозиции Си Цзиньпину нету. То есть это такая стареющая автократия, совершенно банальная, неинтересная, у всех такая есть. Мы все такие видели во всех других странах, но тем не менее... Транзит — это всегда важно. Поэтому за этот год мы еще увидим немало чиновников, которым будут приговорены к смертным казням, которые вдруг куда-то исчезнут, и мы о них не будем знать несколько месяцев. Нас ждет достаточно веселый год.
5: Да,
6: и... Вот в этих условиях есть еще и внешнее давление на Китай.
5: Это, на самом деле, интересно про процесс, который происходит в Китае. Мы редко на это обращаем внимание, заняты своими делами. Но хотел тогда поговорить еще, вы упоминали Тайвань, и такое кратко для тех, кто не следит пристально за ситуацией, что сейчас происходит вокруг Тайваня, и какие могут быть варианты развития событий, ждать ли нам новой войны в регионе или все-таки не ждать? Вы сказали, что после визита Трампа, возможно, нет.
6: Да, в целом наиболее понятная ситуация вокруг Тайваня, которую транслируют американцы, которую транслируют европейцы. Давайте все будет так, как оно есть сейчас. Вот мы не признаем независимость Тайваня, Тайвань не объявляет своей независимости, мы все торгуем с Тайванем, мы все покупаем у него микрочипы, мы ему продаем тоже какие-то свои товары, мы все абсолютно счастливы, мы не хотим изменения ситуации в Тайваньском проливе. Вот пусть все будет ровно так, как оно и должно быть. И в первый срок, когда пришел Си Цзиньпин, давайте скажем, его никто за язык не тянул. То есть вот все председатели до этого, все лидеры КНР прекрасно проводили свой срок, уходили на заслуженный отдых, но никто не говорил о том, что во время моего президентского, моего срока мы каким-то образом восстановим целостность нашей великой страны. Си Цзиньпин зачем-то это вслух сказал. То есть, очевидно, для него это идеологически важно, очевидно, у него эта мысль в голове сидит, очевидно, он понимает, что вот единого великого Китая не может не быть без Тайваня. Это большой идеологический нарратив о восстановлении китайской нации. Поэтому так это важно для Си Цзиньпина. Сейчас на острове, на Тайване, во главе стоит Демократическая прогрессивная партия. Последние два срока также и в парламенте, и президент был из Демократической прогрессивной партии. Они отличаются достаточно резким отношением к материку, достаточно резкими высказываниями, но вот сейчас рейтинги у них зашатались, и в 2028 году будут выборы и в парламент, и в президенты Тайваня. И есть очень неплохие шансы победы у партии Гоминдан, которая не прокитайская, конечно же, нельзя быть прокитайским на материке, но, тем не менее, она поддерживает какие-то линии коммуникации с материком, и вот лидер партии Гоминдан недавно была на материке и встречалась с Си Цзиньпином. Поэтому здесь есть два, собственно, решения. 27-й год это съезд Коммунистической партии в Китае, и будет новый Центральный военный совет, и будет новое Политбюро. 28-й год — это выборы на Тайване, и будет новый президент, и будет новый парламент, и мы не знаем, кем он будет. В идеале, конечно же, материку хотелось бы сделать так, чтобы были какие-то мирные переговоры, и Тайвань стал частью Большого Китая мирно. Но все то, что мы видим в прошлом году, показывает нам те признаки, что материк готов на военные столкновения. Вот учения вокруг Тайваня буквально шли весь год, И китайские корабли были все ближе и ближе к Тайваню, к острову. У них это называлось тактика пекинской капусты. Ну вот если пекинскую капусту разрежете, то вы видите, как она идет слоями кочерыжки. Вот ровно так же кочерыжки к материку сближались китайские дроны, китайские судна. И фактически весь прошлый год Тайвань жил в этом непонятном состоянии. Вторжение уже началось или еще нет? И ты не понимал действительно.
5: Ну, видимо, не знаю, остается только наблюдать и ждать. А что может стать такой точкой поворотной, зажигательной спичкой, которую вот бросят в бензин?
6: Самое главное, когда тайваньский президент выходит и говорит: «Я объявляю независимость Тайваня. Мы китайская республика, которая независима, и нас признают другие государства». Вот на этом все заканчивается.
5: А он так не делает пока что. То есть он пока... Ну и может ли он это в теории сделать? Ждать ли такого?
6: Слушайте, вот это действительно тема для отдельной передачи, для передачи со знанием китайского языка, потому что вам тайваньские дипломаты скажут: а мы же уже де-факто независимы.
5: Вот да.
6: Мы этого не объявляли, но все знают, что мы независимые. То есть здесь такая игра формулировок, поэтому я верю вот в это китайское окаянство, потому что с помощью дипломатического языка Китая можно придумать примерно все что угодно и трактовать это примерно как угодно. Вот откройте прямо сейчас, советую нашим зрителям и слушателям, любой пресс-релиз Министерства иностранных дел Китая и попытайтесь найти там суть.
5: Ой, вы знаете, мы на Ближнем Востоке живем, мы привыкли к таким выражениям, даже если не израильские. Израильские политики очень прямолинейные, говорят, что думают, иногда лучше помолчали, а вот наши соседи в арабских странах примерно так же, как китайцы выражаются, поэтому это нормальная ситуация.
6: Да.
5: Понятно. Тогда давайте перескочим немножко на другую тему, ну, тоже с Китаем, естественно, связанную, про визит Владимира Путина в Китай, который начнется, если я так понимаю, буквально завтра во вторник, если я не ошибаюсь. Но с даты тоже очень ее долго тянули, не называли, говорили до конца месяца. Вот что ждать от этого визита и почему столько интриг было вокруг даты?
6: Мы в прошлом году узнали о том, что Владимир Путин поедет в Китай. Это нормальная практика. Мы в прошлом году узнали, что он поедет в мае. Чуть позже узнали, что он поедет во второй половине мая. То есть действительно здесь не было никакой интриги. Интрига началась в конце апреля, когда стало очевидно, что Дональд Трамп также перенес свой визит на май. Я у себя в канале также публиковал эту новость, потому что каждый день Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина, спрашивали о датах визита в Китай, и каждый день он говорил о том, что визит готовится, о датах мы сообщим вам позже. Это было каждый день, это действительно выглядело очень странно и с точки зрения пиара, и с точки зрения дипломатического корпуса, что-то странное происходило. Мне в личное сообщение пришли дипломаты российские, сказали, что я ничего не понимаю, что я дурак. Это дипломатический этикет, и согласно которому Китай и Россия должны объявить о датах вместе, и так будет красиво. А позже мы узнали, что все силы дипломатического корпуса Китая были брошены на подготовку встречи Трампа. И все остальные президенты других прекрасных государств были отодвинуты на задний фланг, потому что есть интересы Китая и есть интересы США, есть и остальные. Поэтому первая большая история, да, визит давно готовился, но оперативная подготовка была просто сдвинута. Поэтому дат не было до самого конца, и мы о них не знали. Ну и вторая версия конспирологическая, которые у меня все-таки меня не покидают, это вот какие-то страхи по поводу безопасности президента Российской Федерации. То есть все должно происходить в режиме специальной дипломатической операции. Люди не должны знать о том, когда и куда он едет и куда летит. Вот в последний момент мы действительно об этом сообщим.
5: Ну, кстати, очень актуальна сейчас ситуация с вопросом безопасности после обстрелов Москвы дронами. И я видела, по-моему, Владимир Пастухов написал, что Путин едет в Пекин из слабой позиции, примерно так же, как Трамп ехал, который хотел приехать в Пекин победителем, но приехал в такой очень непонятной ситуации. Можно ли проводить такие параллели?
6: Если мы с вами отвлечемся именно на позиции, то это действительно очень некомфортно с точки зрения туризма, например, потому что вот сейчас пострадали индийские граждане, один индийский гражданин погиб. Если такое случится с гражданином Китайской Народной Республики, на туризме можно поставить крест. Все, ни один китайский турист больше не поедет в Москву. И это серьезный удар по туристической отрасли. Ну и опять бомбежка, пятый год, это, да, это не вторая армия мира, которая победит за 3 дня, и Пекину не о чем будет беспокоиться.
5: А что, в общем-то, ожидать от визита, и стоит ли что-то ожидать от визита Путина, или это достаточно проходной визит, ну, приехали, поговорили, отметились?
6: В целом, это достаточно рабочий визит, вы абсолютно правы, и мы бы были гораздо более удивлены, если бы визит не состоялся. Вот тогда мы бы с вами сидели и думали, что такое случилось в отношениях России и Китая, в отношениях лично Владимира Путина и Си Цзиньпина, и почему Владимир Путин не летит в Пекин. Повестка, главным образом, годы образования, которые будут объявлены в Китае и в России, то есть будет подписана карта дорожная, будут какие-то подписаны соглашения между университетами раз двух стран. Вторая большая история – это как раз обсуждение мировых проблем, что сейчас заявлено, что сейчас происходит с БРИКС, ШОС. Вот у нас есть прекрасная организация БРИКС, где прекрасная страна Иран бомбит не менее прекрасную страну Саудовскую Аравию, и обе они члены БРИКС.
5: И Эмираты там тоже очень, я так понимаю, чуть ли не поругались на последнем саммите БРИКС с Ираном. В общем-то, не то, что чуть ли не, они поругались. И там были проблемы с подписанием, насколько я помню, декларации БРИКС из-за Эмиратов и Ирана.
6: Так вот, да, вот из того, что я вижу сейчас в экспертном сообществе, российское экспертное сообщество говорит, что это американцы специально вносят в хаос в международные институты, которые были созданы с помощью Китая и России. Это, конечно, американцы виноваты. Но, кажется, здесь есть гораздо более глубокие вопросы. Вообще, зачем нужны эти институты и какие проблемы они решают? Кажется, они никакие проблемы не решают.
5: То есть это уже БРИКС не так актуален, потому что я помню ажиотаж, когда все, в том числе арабские страны, стремились присоединиться к БРИКСу и прошелся, и как можно быстрее в том или ином варианте. То есть им было это важно, не знаю, насколько из-за России, скорее из-за Китая. Сейчас это не имеет значения.
6: В Шанхайской организации сотрудничества есть хотя бы какие-то воздействия. То есть действительно борьба с наркотрафиком, борьба с терроризмом, каким-то образом вы обмениваетесь информацией при помощи тех институтов, которые уже есть. У вас есть какие-то общие правила, есть какие-то учения. БРИКС — это до сих пор вот непонятно, что это такое. Ну, если совсем грубо, это клуб для джентльменов из автократии, которые приезжают в одну из стран каждый год, прекрасно проводят время. Ну, то есть это справедливо назвать дискуссионным клубом.
5: Хорошо, если за рамками БРИКС, вот насколько Россия и Китай согласуют свою внешнюю политику, насколько они действуют сообща, или у каждого, ну, понятно, что у каждого есть свои интересы, но так или иначе, насколько они выступают единым фронтом и управляют какой-то частью в противовес США, там, частью мира?
6: Да, это как раз третий вопрос двусторонних переговоров, потому что нужно скоро будет переподписывать соглашение договора о добрососедстве, которому исполнилось 25 лет, и по иронии судьбы его подписывал Владимир Путин. Вот в Китае с тех пор произошли некие изменения, но в России, слава богу, все стабильно, Владимир Путин будет же его и переподписывать, и опять, в экспертном сообществе были мысли о том, чтобы его как-то переформатировать, то есть, допустим, добавить военные измерения. Вот мы, Россия и Китай, будем еще и двумя большими державами в рамках одного военного союза. От этой идеи очень быстро отказались и в Китае, и в России, потому что было бы замечательно, здорово, если бы китайцы воевали за россиян, но потом все подумали, что и россиянам придется воевать за Китай, и вот как-то эта история закончилась. Никакой другой формы интеграции выше той, которая уже существует, придумать невозможно. Там, с точки зрения дипломатического словаря Китая, это уже высший уровень взаимоотношений, который там примерно равняется китайско-пакистанским. Поэтому нужно, да, действительно придумать какой-то новый механизм взаимодействия. Внутренняя политика действительно суверенная. Вот здесь мы в этом не сомневаемся, потому что автократии очень берегут свой самый суверенитет. Внешняя координация – здесь очень сложный вопрос. То есть мы видим действительно, как Китай поддерживает позицию России в ООН, Россия поддерживает позиции Китая в ООН, но мы видим, как все больше накапливается вот таких небольших трещин, по которым единых ответов нет. Вот есть Центральная Азия, вот что с ней делать? У Китая больше денег, у России больше военного влияния. Вот есть Иран. Россия связана Каспийским морем, может помогать одним. Но при этом хотела бы именно технологии и какие-то закупки российских именно продуктов, АПК. А у китайцев хочется закупать нефть, но эта нефть вступает в противоречие с российской нефтью. И вот так везде. Есть Венесуэла, есть Латинская Америка, есть Африка. И есть везде борьба за влияние. И не очень понятно, как это можно гармонизировать, давайте скажем так.
5: А можно ли говорить вообще, существует ли некая зависимость России от Китая, или наоборот, кто от кого больше зависит, или вообще не стоит на таком уровне разговаривать?
6: Да, про зависимость мы говорим, когда мы говорим что-то плохое о России, или что-то хорошее о Китае, или наоборот. Потому что все страны, которые вступают в торгово-экономические отношения, так или иначе зависимы друг от друга. Есть зависимость производителя и зависимость клиента. Но это, безусловно, невозможно отрицать, что китайская и российская экономика взаимосвязаны просто потому, что Китаю нужны источники энергии, у России они есть, а Китаю нужны продукты, которые есть у Китая. То есть это экономики
5: нормальные,
6: взаимодополняемые. Да. И в прекрасном мире, в котором не было бы войны, мы бы говорили о том, что товарооборот России и Китая будет натуральным образом расти, потому что он должен обречен расти. Потому что это два больших соседа с большой границей и взаимодополняемой экономикой, это абсолютно нормально. Но мы вступили в мир, где Россия сама себе выстрелила в ногу и сделала Китай монополистом. И Китай, конечно, не может этим не воспользоваться, потому что Китай известно. Поэтому Китай выступает с требованиями, да, сделай мне скидку на товар X, потому что либо куплю его я за эту низкую цену, либо его никто не купит. Я куплю твой газ за цену X с дисконтом, либо его никто не купит. Вот это отношение не политических друзей прекрасных и двух союзников, а нормальные рыночные отношения, где Китай понимает собственную выгоду, Китай понимает, что в России некуда бежать, и активно этим пользуются.
5: Мы уходим на небольшую рекламу. Скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
1: Прямой ответ. Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. «Год без забот». Реклама. Коллекция Франциска I в Лувре. Опера «Турандот» в Ла-Скала. Или обволакивающий гул Биг Бена башни Елизаветы в Лондоне. Там стоит побывать. А все остальное вам покажет Redmax TV. Звездочка 2186. Звездочка 2186.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: 35% скидка. И опять на лице твоем улыбка. Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Йоу, звони сейчас. Звездочка 9442.
2: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
1: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
3: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама. Прямой ответ.
5: Мы продолжаем нашу передачу. С нами китаист Алексей Чагадаев. В общем, не очень приятная ситуация для Владимира Путина, который, с одной стороны, тоже при нем начался вот этот разворот на восток, строить отношения с Китаем, равные, там мы полмира вместе будем контролировать, противостоять США, но сейчас как-то получается не очень. Помню, кстати, по-моему, поправьте меня, одна из дочерей Путина учила китайский, боюсь ошибиться, что-то такое.
6: Это невыносимо, да. Я был в Шалининском монастыре, то есть я тогда юный студент, был на курсах, решил поехать в Шалинь, да, достаточно попсовое место, но я сел в такси, говорю, ой, знаете, я из России, хочу посмотреть на Шаолинь. Вот первое, что мне сказал таксист, вы знаете, у нас тут дочка Путина училась, этому, конечно, нет никаких подтверждений, но все таксисты Шаолини вам рассказывают, что, да, все дочки Путина учились вот здесь, в Шаолинском монастыре, боевым искусством и китайскому языку. Ну, мы знаем, что Владимир Путин, собственно, говорил, что его внуки или младшие родственники, он, по-моему, это сказал, изучают китайский язык. Ну, и опять, да, вот возвращаясь к вашему тезису о том, что это исключительно политика Владимира Путина, да, давайте мы еще раз подчеркнем, что здесь не на кого просто спихнуть, ни на Брежнева, ни на Горбачева, ни на Ельцина. 25 лет назад Владимир Путин подписал договор о добрососедстве. Вот 25 лет, все, что мы имеем с Китаем, это исключительно наследство Владимира Путина.
5: И, в общем, да, и оно непонятно, но, опять же, из-за того, что Россия сама, как вы сказали, выстрелила в себе в ногу. Вы упомянули еще одного партнера, союзника, не знаю, как правильно сказать, Китай, это Пакистан. Нам Пакистан как раз интересен в контексте переговоров между США и Ираном, потому что Пакистан стал посредником. Насколько за ним стоит Китай, вот тень Китая на этих переговорах? Или Пакистан достаточно самостоятельный? Вообще, что можно сказать о китайско-пакистанских отношениях?
6: Вот это действительно очень важная история, потому что мы, ну, многие наблюдатели, многие эксперты могли не заметить этого, потому что это были неофициальные переговоры в апреле между Афганистаном и Пакистаном. Представители Афганистана и Пакистана встречались в Китае, в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Они провели в переговорах неделю и тогда договорились о том, что эскалации конфликта между ними не будет. Мы опять возвращаемся к тезису о том, что Китай инвестирует в инфраструктуру и не лезет во внутренние дела других государств. То есть если у вас в Афганистане, в Пакистане есть такие замечательные традиции по отношению к женщинам, детям, которые вы очень бережете, и вам они почему-то очень нравятся, хорошо, Китай на этом не будет настаивать. Главное, не трогайте китайскую железную дорогу, китайские склады, китайскую инфраструктуру. В рамках своей страны вы можете делать примерно все, что угодно. Вот и здесь Китай посадил за стол Пакистан и Афганистан. С тех пор, ну вот с начала апреля, давайте посчитаем, полтора месяца, мы не видим каких-то обострений. И действительно за спиной Пакистана стоит Китай. У Китая с Пакистаном прекрасные отношения, традиционно прекрасные против Индии, в первую очередь. Но да, мы, опять, немного конспирологии, мы не можем подтвердить, что Китай давил на Пакистан либо каким-то образом участвовал в переговорах. И когда спрашивали представители Министерства иностранных дел Пекина, Китая, она всегда говорила, нет, это не наше дело. Но, тем не менее, мы видим, как пакистанские дипломаты и китайские дипломаты очень активно общаются. Поэтому, да, я думаю, здесь позиция Пакистана очень и очень... давайте, страхуется Китаем.
5: А в этой связи нельзя не вспомнить, что Китай участвовал в примирении официальном на последней стадии между Ираном и Саудовской Аравией несколько лет назад, 2023 год. И вот в этом вопрос, как бы мы возвращаемся к началу нашего разговора, почему Китай не давит на Иран? Или он давит, мы об этом не знаем, а может быть ему выгодно, ну мы уже говорили, что ему может быть частично выгодна такая ситуация. Насколько Иран, Китай, с вашей точки зрения, может сказать Ирану, делай так-то и так-то, потому что я там, допустим, не буду покупать твою нефть. Или он не скажет это никогда с точки зрения Пекина?
6: Вы знаете, я даже попытаюсь сейчас оправдать Китай непрофессионализмом. Вот когда вы говорите о кейсе Саудовской Аравии и Ирана, сами эксперты по Ближнему Востоку, по Саудовской Аравии очень так прохладно оценивают роль Китая. То есть Китай там действительно подключился на последних этапах и был скорее таким фактором, который приносит какие-то торговые бенефиты. То есть вот если вы помиритесь и скажете, что вам помог Китай, мы вам дадим каких-то невероятных бонусов, купим у вас больше нефти, либо подарим какой-то красивый подарок. То есть, опять, дипломатический корпус Китая – это все-таки действительно большая, важная история, очень влиятельная, но у них действительно нет опыта разрешения больших международных конфликтов. То есть давайте мы с вами...
5: Ну вот Афганистан-Пакистан – это тоже вроде конфликт.
6: Ну да, но это вот буквально месяц назад. То есть Китай пришел к этой активной позиции дипломатической вот прямо сейчас. И здесь действительно есть интересы Китая, потому что это граница Китая.
5: А вот все остальное далеко.
6: Славянские племена... Да, если славянские племена убивают друг друга где-то очень далеко в Восточной Европе, это, конечно, очень плохо, но в целом на климат в Пекине это никак примерно не влияет. Поэтому мы, возможно, даже переоцениваем дипломатическую роль Пекина. Мало опыта.
5: А, ну, то есть мы не будем покупать, еще раз, Китай, Пекин не скажет?
6: Я думаю, нет, потому что, ну, давайте опять скажем, давайте не будет покупать иранскую нефть. Для Китая в целом это, правда, не очень большая проблема. Это 13% по итогам прошлого года от всего китайского импорта. Это иранская нефть, причем она идет на такие китайские самовары, на побережье провинции Шандун. То есть, опять, если мы откроем официальную статистику Государственного таможенного управления Китая, никакой иранской нефти там нет, потому что она под санкциями, Китай официально ее не покупает.
5: Официально это российская. А, малазийская. А российская, да, российская тоже под санкциями, собственно говоря.
6: Нет, российскую, кстати, можно покупать, но там с ценовым потолком тем самым.
5: Окей.
6: Да, поэтому здесь вот Китай покупает знаменитую малазийскую нефть, причем Малайзия каким-то образом производит нефть больше, чем у нее вообще есть в запасах. Ну, вот такие невероятные трюки.
5: А как, а что такое малазийское? Это иранское, да? То есть скрывается под нефть. Да. Понятно. Нет, просто... Потому что я как-то пыталась сообразить. Да, понятно.
6: Сможет ли Китай отменить покупку иранской нефти? Да. Сильно ли это повлияет на Китай? Ну, не очень сильно, но, тем не менее, там какие-то части...
5: Что-то у нас...
6: Вот это вот Китай.
5: И сейчас вот последняя фраза была не слышно, Алексей, про... Вот буквально...
6: Да, простите. Самая важная проблема здесь, да. Китай всегда задает вопрос, а вы мне что за это? Угу. Вот в европейских think-tank'ах эта фраза очень часто пролетала, потому что европейские эксперты очень давили на Китай, говорили о гуманитарной катастрофе, о мире во всем мире. Китай закатывал глаза и говорил, нам что за это? Это очень, да, неэтичная позиция, давайте скажем так.
5: А что Иран может... Пекин, вот что он хочет, сможет захотеть за, допустим, давление на Иран или отказ от иранской нефти? Можно пофантазировать или не стоит даже?
6: Ну вот Тайвань, например. Давайте вы, американцы, не будете поставлять вооружение на Тайвань в течение следующего года вообще.
5: Угу. Ну, интересно же. Интересно, безусловно. Ну, не знаю, тут уже не будем за Дональда Трампа гадать, готов ли он пойти на такой шаг ради давления на Иран. Это тоже достаточно загадочная история, но, в принципе, да, такая интересная ставка может быть. А еще есть, то есть только Тайвань, то есть Тайвань цена на все.
6: Нет, нет, очень много чего можно предложить. Я просто не хочу, чтобы наши слушатели и зрители подумали, что я ужасный человек. Я просто пытаюсь объяснить интересы китайского государства. То есть любой кризис в любой части мира должен отвечать на следующий вопрос. Если мы решаем этот кризис, Китай от этого выигрывает, Китайская Народная Республика от этого получает что? И если вы отвечаете, Китайская Народная Республика получает от этого чувство глубокого этического удовлетворения того, что в мире стало меньше зла и стало больше добра, вот это очень плохая транзакция. Мне кажется, никто из китайцев на это не согласится. А дальше уже интересно. Какие-то санкции, снятие пошлин, поставки чипов, поставки редкоземельных металлов в обмен на что? Второй вопрос. То есть здесь можно торговаться очень в широком поле, но пока никто ничего Китаю не предлагал из того, что я слышал.
5: Кстати, мы за наш разговор буквально ни разу, или, может быть, очень мельком упомянули чипы, которые стали одной из больших тем разговора, и Трамп говорил, что он с верой искусственного интеллекта, он тоже поделит с Китаем. Вот у нас буквально есть несколько минут, что можно сказать по этой теме?
6: Ну, у нас действительно есть Америка, и у нас есть Китай, и в целом вот больше искусственного интеллекта в мире нет, давайте совсем скажем грубо. То есть, да, действительно, есть какие-то стартапы в Европе, есть стартапы на Ближнем Востоке, есть Франция, но нет, вот это просто не рядом. И здесь есть два больших отличия, потому что Китай, Америка все еще сохраняет лидерство в AI, и все ведущие академические исследования все еще в США. Они, вот этот лаг между США и Китаем, он с каждым днем все становится короче, но тем не менее американцы все еще лидеры. Где лидирует Китай? Китай лидирует в применении. Пока в этих ваших странных демократиях есть какие-то права человека, есть политика конфиденциальности данных, нужно людей спрашивать, проводить какие-то непонятные выборы. Появился инструмент AI, все китайские приложения его тут же внедрили. Появился инструмент AI для опознавания лиц, все китайские камеры сразу же работают с этими инструментами. То есть в приложении уже китайцам, конечно же, нет равных. И вот здесь, в этом как раз заключается большое отличие. То есть, да, Китай, очевидно, лидирует в применении, но в мощностях американцы все еще впереди. И ведь видите, здесь какой был коллизия какая была. То есть в целом, насколько я понимаю, договорились о поставках высокопроизводительных компонентов NVIDIA из США в Китай. Но само китайское правительство их хотело запретить, потому что китайское правительство давит на своих китайских производителей, говорит, нет, вы не покупайте американские, делайте свои, да, пускай они еще хуже, но вот через несколько итераций, если мы вам запретим покупать американские, вы сделаете такие же, либо ну, чуть хуже. Вот здесь уже началась проблема с тем, что американцам блокируют доступ на китайский рынок.
5: Ну, в общем-то, наверное, китайское правительство ведет себя разумно с точки зрения Пекина и, в общем-то, с точки зрения любой страны, потому что сейчас также Израиль сталкивается с тем, что он очень зависим технологически, технически, в военном плане от США и хочет с этой иглы слезть так или иначе. Так что...
6: Да. Ну, это понятная политика, потому что, опять, недавно была российская эксперта, который рассматривал вот, собственно, все то, что сейчас происходит в Китае, как подготовка к большому апокалипсису. Давайте мы представим на секунду, что китайцы не верят в прекрасный мир, где все демократии, все замечательно, а китайцы правда думают о том, что через несколько лет будет вот какой-то большой военный конфликт, возможно, с применением ядерного оружия, возможно, с вовлечением США, Ближнего Востока и Европы. Что в этом, в этой логике кажется понятным, и что нужно делать прямо сейчас? Нужно делать запасы нефти, нужно диверсифицировать поставки продовольствия, нужна определенная доля технологического суверенитета, где самые понятные и важные технологии контролируются тобой. И вот он заставил меня посмотреть под этим углом на Китай. Мне стало страшно, но многое стало более понятно.
5: Что ж, вот на этой точке мы тоже завершим наш разговор. Надеюсь, нашим зрителям тоже и слушателям Первого радио стало что-то понятнее. И я добавлю, что в передаче было много сарказма, если кто-то что-то не понял. Было вдруг некоторые решат, что мы вот восхищаемся какими-то антидемократическими вещами совершенно серьезно. Вот, спасибо вам, Алексей, большое. И спасибо нашим слушателям и зрителям. Напоминаю, чтобы подписывались на наш YouTube-канал. С нами был китаист Алексей Чагадаев, автор телеграм-канала «Китайский городовой». Спасибо.
6: Спасибо.
5: До свидания.
1: Прямой ответ.
9: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
0: Только в Center Car. Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц. Center Car Azur. Терех Ашива 9.
1: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
0: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать. Center Car с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерех Ашива 9. Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman Seoul IL.
2: Фонтана, фонтана.
1: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
3: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама. Первое радио. Новости.
10: ВМС Израиля остановили около 30 судов и задержали около 250 участников флотилии Сумуда. В Лондоне жестоко избили израильтянина. Ведется сбор подписей на разрешение работы трамвая в Гуждане по субботам. Об этих и других событиях дня подробнее через несколько секунд. Двадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. ВМС ЦАЛ продолжает осуществлять перехват судов, участвующих в прорыве морской блокады сектора Газа. По данным КАН, до настоящего момента остановлено около 30 из 57 судов, участвующих во флотилии Сумуда. Задержано около 250 активистов. Часть из них будет доставлена в порт Ашдода на израильском судне. Во флотилии, вышедшей из турецкого Мармариса на прошлой неделе, участвуют более 500 активистов из 45 стран. До начала операции МИД Израиля призывал участников акции изменить курс и вернуться в Турцию. Организаторы флотилии Сумуда угрожают подать на Израиль в суд за нарушение морского права и пиратство. Прошлый перехват судов флотилии Сумуда был осуществлен ЦАЛем 30 апреля. Тогда ЦАЛ остановил более 20 судов, следовавших в Газу. На борту этих судов находились около 175 активистов. Высокопоставленный американский чиновник заявил изданию Axios, что обновленное иранское предложение по урегулированию конфликта не содержит существенных уступок и не может стать основой для сделки. По словам источника, документ, переданный через пакистанских посредников накануне вечером, включает лишь общие формулировки об отказе Ирана от ядерного оружия, но не содержит конкретных обязательств по приостановке обогащения урана или передаче имеющихся запасов высокообогащенного урана. «Мы практически не продвигаемся вперед. Ситуация очень серьезная. Иранцам пора проявить гибкость. Нам нужен реальный предметный разговор о ядерной программе. Если этого не произойдет, разговор продолжится бомбами, что будет печально», — отметил чиновник. По данным Axios, завтра Трамп намерен собрать команду по национальной безопасности в ситуационном центре Белого дома для обсуждения военных вариантов. При этом иранские государственные СМИ утверждают, что Вашингтон согласился снять часть нефтяных санкций в ходе переговоров, однако американская сторона это отрицает. Никаких уступок по санкциям бесплатно не будет. Тем временем президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social пост, в котором в саркастической форме обрушился на ведущие американские СМИ. По его словам, даже если Иран сдастся, признав, что их флот покоится на дне моря, их ВВС больше нет, а все их военное руководство подпишет документы о капитуляции, Нью-Йорк Таймс, Wall Street Journal и CNN все равно напишут, что Иран одержал блестящую победу над Соединенными Штатами. Демократы и СМИ полностью потеряли ориентиры. Они окончательно сошли с ума, заключил Трамп. Как сообщает информационный портал «Вести», полиция Лондона разыскивает 5 нападавших, избивших 22-летнего израильтянина в районе Голдерс Грин, считающимся одним из центров еврейской общины британской столицы. Инцидент рассматривается как преступление на почве антисемитизма. По данным расследования, молодой человек около 2 часов ночи вышел из квартиры, чтобы поговорить по телефону и не мешать соседям. Как сообщает британское издание Jewish Chronicle, 5 людей в масках, говоривших на арабском, услышали, как он разговаривает на иврите, после чего, по словам пострадавшего, силой перетащили его через дорогу и жестоко избили. После нападения у мужчины остались порезы и ушибы на лице и теле. «Я думал, что умру», — рассказал он корреспонденту издания. В интернете ведется сбор подписей под петицией, призывающей разрешить работу трамвая в Гуждане по субботам. По информации издания «Маариф», инициатором петиции стала заместитель мэра Тель-Авива Миталь Лаави. В интервью «Маариф» Лаави заявила, что простой трамвай около 30% времени делает невозможным реальный переход горожан с личного автотранспорта на общественный. Петицию, адресованную министру транспорта Мири Регев, подписали уже около 4200 человек. Поскольку красная линия проходит через ультраортодоксальный Бнейбрак, Лаави предложила компромиссное решение. По субботам и праздникам трамвай не будет останавливаться в этом городе. Напомним, общественный транспорт в Израиле не работает по субботам в соответствии с требованием статус-кво и коалиционных соглашений. При этом ряд муниципалитетов центра страны, включая Тель-Авив и Рамат-Ган, уже несколько лет самостоятельно финансируют автобусные маршруты выходного дня. По данным издания «El Progreso», Национальный суд Испании встал на сторону певицы Шакиры в многолетнем споре и обязал налоговую службу вернуть ей около 60 миллионов евро с процентами. Суд признал незаконными начисления и штрафы с 2011 года, установив, что налоговая служба не смогла доказать налоговое резидентство певицы в Испании. По данным самого ведомства, Шакира провела в стране 163 дня, меньше необходимых по закону 183 дней. В 2011 году у певицы не было в Испании ни дома, ни детей, а ее бизнес и основная деятельность, мировой турне из 120 концертов в 37 странах были сосредоточены за пределами страны. После более чем 8 лет жестокой публичной травли, кампании по уничтожению моей репутации и бессонных ночей, суд, наконец, расставил все по местам. Мошенничества не было, и сама налоговая служба так и не смогла доказать обратное, заявила Шакира. Тяжба длилась 8 лет, решение может быть обжаловано в Верховном суде Испании. И о погоде. Завтра, 19 мая, на большей части территории страны температура воздуха понизится. Ясно, слабый ветер до 5,3 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме, в Твери и на побережье озера Кинерет 26 градусов, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 23, в Бершеве 31, в Эйлате 39 градусов. Это был итоговый выпуск новостей. Информационная служба заканчивает свою работу и прощается с вами до завтра. А далее на первом программа «Белая карта».
11: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.

0: Добрый вечер всем слушателям самой таинственной программы на Первом радио.
1: Да, очень рада вас приветствовать на Первом радио в программе «Белая карта». Думаю, что вы ждали, и да, вы дождались. Сразу хотелось бы с горяченького начать. Это с того, что если ты хочешь стать участником наших следующих программ, то прямо сейчас запиши, запомни, набери номер телефона 03-944-7777. Твой телефон зафиксируется. Да, я с тобой разговариваю, наш дорогой радиослушатель. Твой телефон зафиксируется, и в ближайшие дни кто-то из нас, либо Лидия Топельберг, либо Кристина Кипнис, вам перезвоним. И, естественно, как вы уже догадались...
0: Эту программу вы уже поняли, кто ведет. У нас вот сегодня нестандартно все произошло.
1: Но, между прочим, что-то менять периодически.
0: И я бы хотела, раз уж ты начала с телефона, я бы хотела напомнить тем нашим радиослушателям и тем, кто писал нам в WhatsApp, что мы не смогли связаться со всеми, кто хотел участвовать, потому что нам просто кто-то не отвечает.
1: Да.
0: И, соответственно, если вы действительно ждали наш звонок и так вы не получили, то либо, пожалуйста, мы попробуем перезвонить вам еще раз, отвечайте на звонки, либо подайте нам какой-нибудь знак, сигнал сейчас в наш WhatsApp 054-20-70-800, потому что мы не всегда можем звонить с каких-то рабочих номеров радиостанции, которые, возможно, вы знаете. Иногда мы звоним с номера, который засекречен, и у вас высвечивается, что вам звонит анонимный какой-то абонент, и поэтому вы можете не отвечать на звонок. Вот имейте в виду, что это может быть программа «Белая карта» на Первом радио, вы просто пропускаете этот звонок, лишаете себя возможности принять участие в нашей программе.
1: Как говорится, бросить трубку вы всегда сможете,
0: конечно.
1: Вы руководите всем этим процессом, но да, если вы хотите стать участником, то отвечайте. Ну и как вы уже догадались, как вы уже поняли, как вы уже узнали эти голоса, то с вами Лидия Топельберг.
0: И Кристина Кипнис.
1: Да, ну и по традиции, чтобы... Как бы я и так, скажем так, нестандартно начала. Ну, а дальше у нас идет все по сценарию нашему. То есть у нас будут впереди участники. Ну, а сейчас вас всех ожидает звездные новости от Лидии Топельберг, которые она сейчас нам

0: самом деле период у нас какой-то начинается очень активный, потому что у нас происходят смены знаков у ряда планет, у ряда личных планет, которые оказывают на нашу жизнь очень сильное влияние. Про один период я уже начинала рассказывать на прошлой программе, но я таки напомню и еще раз про это расскажу. Со вчерашнего дня у нас Меркурий находится в Близнецах. Он пробудет там недолго, всего 2 недельки, до 1 июня, но тем не менее. В Близнецах Меркурий очень легкий, очень коммуникабельный. Это период очень легких знакомств, расширение контактов, налаживание каких-то связей как для ваших личных целей, так и для рабочих. Ну, то есть такой вот связной, который помогает вам во всем. Но чреват этот период тем, что вы можете хвататься за много разных дел и не заканчивать ни одно. То есть вы переключаетесь то одно, то второе, вам все интересно, вам хочется расширять свой кругозор, свой круг своего общения. И вот, ну, как бы, опять же, не грустите на эту тему. Может быть, и стоит попробовать все по чуть-чуть, выбрать, что вам нравится больше, и когда этот период закончится, уже остановиться на чем-то глобальном. Так что очень хорошее время для вот таких связей, коммуникаций, контактов. С завтрашнего дня у нас аж 2 планеты переходят в другие знаки. Так, у нас с завтрашнего дня, с 19 мая по 13 июня, Венера будет пребывать в знаке Рака. Я думаю, что вы уже за все время существования нашей программы примерно понимаете, за что отвечает Венера и что из себя представляет Рак. Но, опять же, я вам напомню. Венера – это планета любви, красоты, отношений и финансов. И эти темы, находясь в Раке, будут становиться максимально чувствительными, ранимыми, при этом очень заботливыми. И вот если все это направлять на тему отношений, к примеру, потому что по Венере это все-таки такая основополагающая тема, то в отношениях будет хотеться какого-то уюта, вам не будет хотеться завоевывать этот мир и бежать на край света, устраивать какое-то оригинальное свидание. Вам, наоборот, будет хотеться проводить время вместе с вашей второй половинкой за каким-то семейным уютным чаепитием или посмотреть вместе фильм, и вам будет не хватать каких-то вот именно душевных разговоров, а не какой-то романтики, не знаю, экстрима или ярких впечатлений. То есть вот это такое время для вас двоих, для домашних, для домашнего уюта. Что касается еще одной планеты, Марса, который тоже с завтрашнего дня меняет свой знак, и он переходит в Тельца, и длится это все будет до 28 июня. Марс – это у нас про завоевание, про действия, про то, как мы проявляемся в этом мире. Ну, в том числе, как мы работаем, как мы достигаем каких-то целей. И если предыдущие полтора месяца Марс у нас находился в Овне, это был очень решительный период, когда можно было вообще достигать любых целей, вижу цель, не вижу препятствий, идти по головам, грубо говоря, и наплевать на все этические, дипломатические вопросы, потому что, ну, Овен у нас такой, некоторые не понаслышке об этом знают. Да, то в Тельце, наоборот, наступает период стабильности, эмоциональной стабильности, такого заземления, замедления и основательности, потому что Телец у нас знак земной, и, соответственно, когда Марс попадает у нас в Тельца, все процессы, связанные с нашей реализацией, с достижением каких-то целей, они становятся очень-очень такими стабильно, хозяйственно, не знаю, приземленными, вот. И, соответственно, в темах финансовых будут какие-то вопросы решаться, то есть любые процессы будут нацелены на финансовое обогащение, потому что Телец у нас очень любит денежки, и, соответственно, все ваши планы, которые вы строили для того, чтобы как-то финансово либо поменять сферу, либо, наоборот, расширить вашу финансовую сферу, откуда вы можете получать доход, вот это все отличный план для периода Марса в Тельце. Так что не могу сказать, что прям какое-то время наступает вау, а до этого время было не очень. Любое время, оно прекрасно для определенных целей. То есть, соответственно, просто нужно учитывать в текущих реалиях, что нужно обращать внимание на более такие стабильные, приземленные вещи. Все какие-то уже амбиции, которые были с Овном, нужно оставить до следующего периода и стараться уже включать дипломатию и не идти по головам, и не говорить людям в лицо все, что вы про них думаете. Потому что это, ну, то есть, как бы, если вы хотите, вы, конечно, можете это делать, но в данных обстоятельствах это не может не сыграть вам на руку, а наоборот сделать хуже, и тоже будьте к этому готовы.
1: Круто, круто. Во-первых, благодарим тебя.
0: Во благо.
1: Очень действительно благоприятный, мне кажется, даже не

0: Несмотря на какие-то, ну, возможно, сложности, которые наши радио, с которыми наши радиослушатели сталкиваются, но по большому счету, мне вот кажется, что очень даже благоприятное сейчас время для того, чтобы начать действовать, менять свою жизнь, менять свои какие-то реалии, да, и начинать это все вот... планы, которые, возможно, даже вы откладывали по той или иной причине. Вот сейчас настало, как говорится, ваше время, чтобы уже действовать. Тем более, если мы говорим про Тельца, который действительно немного приземленный, то есть если кому-то вот эти все бури, эмоции напролом идти не подходят, не работают эти инструменты, то, пожалуйста, для тех, кто более это любит делать дипломатично, лояльно, то вот сейчас ваше время и настает. Так, 03-944-7777, этот номер телефона мы уже называли.
1: И 054-20-70-800, если вы хотите пообщаться с нами вот прямо в прямом эфире, написать какой-то свой комментарий, сказать что-то смешное, похвалить нас, либо пожурить. Ну, в общем, все, что вы хотите нам написать, вы можете писать по этому номеру. А также подписывайтесь на наш телеграм-канал «Радио-шоу Белая карта», чтобы там можно было быть с нами на связи и слушать записи всех наших эфиров.
0: Совершенно верно. Сейчас у нас по плану небольшой блок рекламы, потом песня, и мы уже будем готовы встречать нашего первого участника на сегодня.
2: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Реклама.
3: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон-Лицион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на «Шоумен» COIL.
2: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
4: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Реклама.

0: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.
1: Мы возвращаемся к вам после нашей музыкальной паузы. И пока мы связываемся с нашим первым участником на сегодня, напоминаю вам номер телефона 03-944-7777. Это наш номер, по которому вы можете позвонить прямо сейчас, чтобы ваш номер зафиксировался, и мы в ближайшее время с вами свяжемся. Сразу отмечу, что за наш перерыв нам уже позвонило несколько человек, чтобы оставить зафиксировать свой номер. Сейчас мы вам перезвонить не сможем, мы свяжемся с вами в ближайшие дни, так что не переживайте, все под контролем, ваши номера зафиксированы в системе. Ну а у нас на связи наша первая на сегодня участница Светлана. Добрый вечер.
2: Светлана, вас очень плохо слышно. Скажите еще что-нибудь.
3: Сейчас слышно?
2: Прекрасно. Да, здравствуйте. Здравствуйте. По традиции мы всегда наших участников просим повторить вопрос, запрос, с которым они обратились к нам в программу. Поэтому, Светлана, пожалуйста, вам сейчас слово.
3: Ну, первый вопрос у меня был про сына. Он разведен, у него трое детей, и хотелось бы знать, он еще молодой парень, в принципе, да?
2: Так.
3: Хотелось бы узнать, будет ли у него еще семья, будут ли еще дети. Потому что жалко, что он живет отшельником таким. Живет ради детей, а хочется, чтобы он жил все-таки для себя тоже где-то.
2: Мудрая мама. Вы, правда, очень мудрая женщина.
3: И второй вопрос. У меня сейчас есть возможность выйти на инвалидность и больше не работать. Но мне тоже не хочется сидеть дома, и я думаю, стоит ли мне все-таки отказаться от услуг Битуахлиуми и пойти на работу.
2: Угу. Ну, раз первый вопрос был озвучен про сына, я тогда возьму опцию эту на себя. И сейчас сделаю расклад. Я хочу посмотреть вообще, какие энергии его окружают в романтической как бы сфере. На вот ближайшее как бы время, то есть на сегодняшний день и на ближайшие где-то 3 месяца. Хорошо?
3: Хорошо. Просто 3 месяца, это, наверное, мало. Можно было бы хотя бы на полгода где-то.
2: Можно было бы, но, к сожалению, возможности карт это всего лишь на 3 месяца. Да, я объясню, хорошо. Почему. Очень много за это время может у человека поменяться, поэтому рекомендация как бы на картах смотреть раз в 3 недели, либо раз в 3 месяца. Я прошу вас дать мне буквально пару минут, и я к вам сейчас вернусь.
3: Хорошо, спасибо.

0: Светлана, во-первых, я благодарю вас за ожидание. А во-вторых, как у нас в интро часто это звучит, вам выпала белая карта. Это очень символично, и на самом деле это очень потрясающая карта. Я немного сейчас расскажу о ней и, соответственно, объясню, как это влияет сейчас на судьбу вашего сына именно в вопросе романтических дел. Белая карта — это обновление. Это когда сейчас энергии настолько меняются, то есть, возможно, вы у высших сил за него просите, возможно, он сам какую-то трансформацию определенную проходит, и сейчас вот во время этой трансформации непонятно, с одной стороны, да, как бы непонятно, но всегда в лучшую сторону, как будут развиваться события. То есть, скорее всего, он, возможно, сейчас, слушая какие-нибудь ролики или еще что-то, или читая какую-то литературу, возможно, у себя в голове рисует свою будущую спутницу, возможно, рисует, какая будет с ней жизнь. То есть вот сейчас он проходит определенную трансформацию, очищение, перерождение, полностью меняет свое мышление. Из-за этого невозможно пока смотреть, как дальше будут развиваться события. Но это всегда благоприятно, всегда благоприятная ситуация, всегда ситуация будет складываться в лучшую сторону для человека, на которого мы смотрим и кому выпадает эта белая карта. Поэтому ваше материнское сердце должно сейчас успокоиться, набраться немного терпения. Он определенную работу над собой проделает. Возможно, вы с ним какие-то беседы ведете, может быть, вы совместно работаете. Если дети в том возрасте, осознанном, да, уже, когда они с ним могут разговаривать на эти темы, возможно, они с ним об этом говорят. Но, короче говоря, подытожим. Это говорит о том, что человек сейчас проходит определенную трансформацию, определенную работу над собой, и, естественно же, благоприятно для него в этом вопросе все разрешится достаточно в ближайшее время. Какое ближайшее время, я сказать, к сожалению или к счастью, не могу.
1: Я понял. То, спасибо.
0: Но это очень круто, правда. Это изумительно. В программе «Белая карта» выпала белая карта. Супер.
2: Да, так бывает. Но теперь мы послушаем звезды и ваш второй вопрос про вашу работу или бетохлюми. Значит, смотрите, если обращаться к хорарной астрологии, собственно, к которой я изначально и обращалась, чтобы посмотреть ответ на этот вопрос, рекомендация следующая. Лучше вам на данный период времени, опять же, в хорарной астрологии нету прогноза на всю жизнь, на долгие годы и так далее.
1: Понятно.
2: Это точно так же, чаще всего это 2,5 месяца, потому что в астрологии 2,5 единицы – это вот такая цифра, которая имеет определенную сакральную силу, скажем так. Поэтому если не задан конкретный период в вопросе, то это 2,5 месяца. Лучше вам пока что на работу не выходить, потому что те предложения, которые вам либо уже поступили, либо будут поступать, они не совсем удачные для вас. И опять же, есть такое в астрологии, когда строится карта на определенный вопрос, вот в данном случае на ваш вопрос, можно смотреть радикальность карты, так называемая, насколько то, о чем человек спрашивает, действительно его волнует. И вот получается так, что планета, которая отвечает за вас лично, она находится в теме ваших финансов. И что для вас именно финансовая составляющая в данном вопросе важна, и вот в текущем моменте бетохлюми будет большей такой гарантией для вас, чем какая-то работа. Опять же, вы можете вернуться к вопросу работы там, через какое-то время, посмотреть, как вам будет в том статусе, в котором вы примете решение находиться, и, может быть, там поступят какие-то новые предложения, будут какие-то нюансы, и вы там поменяете свое решение. Но на текущий момент, да, лучше все-таки выбрать в пользу бетохлюми. Плюс, если смотреть ваши транзиты, это уже натальная астрология, у вас черная луна, которая отвечает за нашу карму, за наши какие-то трансформационные такие вещи, когда вытаскиваются из нас какие-то слабые стороны для того, чтобы мы их проработали, она тоже у вас идет по вашему второму дому, который отвечает за ваши финансы. То есть это как материальная составляющая, так и ваши ресурсы, ваши таланты, таланты, ваши какие-то способности, ваша энергия. То есть сейчас в этой теме идет трансформация. Может быть, и, может быть, это как-то некомфортно чувствуется, но, тем не менее, это просто такой период, когда вы должны принять верное решение, отправиться в нужном, в верном направлении и, собственно, выбрать вот то, что, может быть, даже интуитивно, может быть, вам ближе. Ну, либо принять решение, исходя из рекомендаций звезд.
1: Понятно. То, спасибо.
2: Во благо. Надеемся, что мы смогли вам помочь сегодня.
1: Да, да. Спасибо.
0: Во благо. Благодарим вас за участие, Светлана. Всего хорошего.
2: Всего доброго. Да. До свидания. Спасибо.
0: Если ты, наш дорогой радиослушатель, радиодруг уже, я бы даже сказала, хочешь также стать участником нашей программы, то на самом деле все очень просто. От тебя требуется несколько движений твоего волшебного пальца, да, назовем это так. Набрать номер телефона 03-944-7777. Твой телефон зафиксируется. Мы обязательно в ближайшие дни, не сегодня, тебе перезвоним для того, чтобы уточнить твои данные, для того, чтобы назначить тебе дату участия в наших следующих программах, ну и, соответственно, просто вне эфира немного пообщаться. Ну а если вы сегодня хотите дать нам какую-то обратную связь, то, пожалуйста, пишите на наш WhatsApp 04-20-70-800. Мы рады любому комментарию, лайку, не знаю, смайлику, любой реакции.
2: И еще раз напомню, что все те, кто звонят нам в течение программы, обязательно мы вам перезвоним, но мы не сделаем это сейчас, потому что мы в эфире, мы сделаем это в ближайшие дни, потому что некоторые нам сейчас начинают перезванивать. Не переживайте, пожалуйста, мы не обойдем вас стороной, мы видим ваш запрос, ваш номер телефона, он сохранен, и мы вернемся к вам в самое ближайшее время.
0: Ну, а сейчас мы должны ненадолго прерваться. Мы сейчас послушаем песню, после этого будет у нас реклама, и после этого мы наконец-то встретим нашего следующего участника на сегодня.

0: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Реклама. Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток – пейте на здоровье.
1: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
2: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
3: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
0: Реклама. Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг.
4: Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.
5: Мы возвращаемся после очередного перерыва. И традиционно, пока Кристина, которая у нас отвечает за пульт и за техническую составляющую нашей программы очень часто, я напомню вам номер телефона, по которому можно звонить, чтобы оставить заявку на участие в наших следующих программах. 03-944-7777. Ну, а у нас на связи уже наш следующий участник Александр. Добрый вечер.
6: Добрый вечер, Лидия. Добрый вечер, Кристина.
7: Здравствуйте, Александр. По традиции мы наших участников всегда просим повторить запрос, с которым они к нам обратились.
6: Небольшим предисловием, да, конечно. Да.
5: Единственное, пока перед тем, как вы начнете говорить, скажите, можно ли что-то сделать со связью? Либо у вас радио на заднем фоне играет, либо еще какие-то посторонние шумы.
6: Сейчас все.
7: А вы на улице, да?
6: Да, я на улице, просто сейчас, секундочку.
5: Ну, если вы можете просто стоять в одном месте в каком-то, чтобы не двигаться,
6: да,
5: то будет хорошо.
6: Все, я встал.
5: Отлично, спасибо.
7: Теперь вам слово.
6: Значит так, я уже почти год после производственной травмы, и, ну, получал там какие-то пособия, и сейчас как-то все застопорилось. Может быть, я утрирую, не знаю, может быть и нет. Но вот хотелось бы узнать, когда это закончится, это вся юридическая, это вся финансовая проблема. Это раз. И второе, было предложение работодателя одного по поводу курса, и потом в дальнейшем и на работу к ним перейти. И вот хотелось бы узнать. Это, наверное, карта Таро сначала.
7: Так, секунду, секунду. Это вот то, что про курсы, да, совершенно верно. Так, ну, тогда карта Таро сегодня у нас первооткрыватели, отвечают на вопросы первыми. Я прошу дать мне буквально минутку, и я к вам совсем скоро вернусь.
6: Хорошо.

0: Итак, Александр, благодарю вас за ожидание. Александр, да. Скажите что-нибудь. Опять был ветер
1: да,
0: сильный.
1: Да, я здесь.
0: Вам слышно нас хорошо?
1: Да, замечательно.
0: Нам не очень. Ну хорошо, главное, чтобы вам слышно хорошо. Итак, во-первых, вам нужно перестать заниматься анализом. То есть по той или иной причине изменения в вашей жизни, да, скажем так, вы стали особенно, ну, не то чтобы вот труслив, нет, это слишком обидное и громкое слово, которое к вам не подходит, но вы стали вот все больше, каждое предложение, каждое решение, каждая свою даже мысль, то есть анализировать вот до молекул. Вот как-то так. Вам нужно перестать это делать, потому что, по сути, когда вы по своему характеру идете независимо, что вам говорят окружающие, какие у вас были, например, страхи из прошлого или еще что-то, у вас обычно вот на этих энергиях всегда получается все четко, даже когда вам говорят: «Александр, очнись, куда ты идешь?» Ты говоришь: «Да-да, хорошо», идете дальше, и получается, что вы попадаете именно в то место, в нужное время, в нужное место, и встречаются вам на пути нужные люди. В связи с определенными, опять же, обстоятельствами изменения вашей жизни, вы не проходите определенную трансформацию. То есть вы не позволяете себе перейти вот энергетически на совершенно другой уровень, хотя вы прекрасно понимаете, что вы, скажем так, из той рубашки, которую вы уже носите много лет, вы из нее выросли. Вот вам нужно перестать это делать. И то, что вы, с одной стороны, подходите к вопросу безэмоционально, да, вот как бы это сейчас не звучало, да, как будто бы бред, то есть тут вы вроде бы эмоционируете и стали всего как бы бояться, и при всем при этом вы подходите к вопросу достаточно рационально. И еще человек, который вам это все предлагает, он... За таким человеком можно идти. То есть он немногословен, он не эмоционален, и поэтому, когда такой человек делает, скажем так, предложение с уклоном как бы на какое-то будущее дальнейшее, с ним можно идти. Ваши дороги в итоге все равно разойдутся, то есть, возможно, вы вот пройдете какой-то курс, и каждый пойдет дальше своей дорогой, но этот человек на данный момент там встретился или вернулся в вашу жизнь, то, ну, вы как будто бы его прям вот хорошо знаете, но по какой-то причине у вас прерывалось общение. За этим человеком можно идти, то есть этот человек всегда дельные советы, дельные предложения приносит в жизнь, ну, тому человеку, кому он приходит, в данный случай в вашу жизнь. Самое главное, перестаньте себя сбивать, вы сами себя сбиваете очень сильно, вот просто идите, внимательно слушайте свой внутренний голос, причем у вас он такой, знаете, скажем: «Ай, классно же, все будет, да все у меня получится, ну и что, что у меня не там, я не знаю, не хватает каких-то знаний или каких-то там, какой-то информации про то или иное действие», но вот именно на таких энергиях вы, когда идете вперед, у вас все получается. Так что нет никаких преград, кроме вас самого, чтобы вот не превратить то, это действие в успех для вас.
1: Угу. То есть перестать заниматься самоедством, слушать себя и идти вперед.
0: Самоедством вам вообще противопоказано заниматься. Просто нельзя. Как только вы начинаете вот этим самоедством заниматься, вы теряете энергию, у вас происходит такая вот как бы апатия, и вы прям вот физически ощущаете обессилие для того, чтобы просто даже вот встать и что-то сделать.
1: Угу. Ясно, ясно. Спасибо, я
0: во
1: понял.
0: Благо.
1: Спасибо. И так, астрология.
2: Да, Александр, а вы не могли бы как-то более точно сформулировать ваш запрос к звездам, чтобы хотя бы понимать, что мы смотрим?
1: Так как бы хотелось просто узнать, вот в каком, как бы сказать, в каком периоде я нахожусь, вот именно вот этот период, почему именно он такой, что с ним можно сделать, если можно сделать, или подождать какой-то более благоприятный период. Со всеми теми вопросами, которые я задавал до этого.
2: Угу. Александр, и для вас, и для всех наших радиослушателей я сейчас еще раз напомню, что в кармической, особенно астрологии, очень важно иметь не только дату рождения, но и время. И поскольку у вас разброс по времени час, и мы не знаем прям точного времени, да, соответственно, какого-то прям супер точного ответа я дать вам не могу. Я листала по минуткам на протяжении часа все, ну, вот вашу карту, да, чтобы понять, какой дом сейчас у вас затрагивается, ну, то есть есть ли там какие-то перекрытия с другими темами или какая-то конкретная тема, поэтому вот то, что большая часть этого часа показывает, я ориентируюсь на это, но, опять же, имейте в виду, что если вы хотите более точный какой-то прогноз от звезд и там разбор вашей натальной карты, то можно все-таки вернуться к вопросу уточнения времени. Если это невозможно сделать физически, у кого-то уточнить, выяснить или найти записи, то есть такая процедура ректификация уточнения времени рождения по основным событиям в жизни. То есть можно это, ну, сделать с каким-то человеком, который в этом специализируется, вот, чтобы потом активнее изучать вообще все, что с вами происходит. Но, тем не менее, я поэтому прошу сразу, чтобы вы понимали, что это будет очень общая приблизительная информация, потому что у нас нету вашего времени. Судя по всему, у вас затрагивается тема 12-го дома, у вас идет кармическая трансформация сейчас этого темы этого дома, а 12-й дом отвечает за одиночество, за связь с высшими силами. Я и Бог, я и космос, я и Вселенная, я и духовность, в зависимости от того, к чему больше ваша душа лежит, там, что вы проповедуете, грубо говоря, какую там, религию или учение, духовное направление, эзотерику и так далее. И когда черная луна у нас идет по 12-му дому, это говорит о том, что, во-первых, вы становитесь будто бы не видны для мира, то есть все, что вы хотите, допустим, проявлять какую-то активность, рассказывать там, своим коллегам или говорить, что вот я хочу то-то, либо с вашей семьей, либо с вашим окружением, будто бы вас на вас надета мантия-невидимка, и вас просто не замечают. Из-за этого у вас начинается такая прокрастинация, скажем так, то есть какая-то печаль, апатия, отчаяние, все зависит, опять же, от человека, ну, то есть это такая общая рекомендация, скажем так, и появляются страхи. Это не что иное, как такое указание кармическое, что вам нужно, этот период вам дан для того, чтобы разобраться в своем внутреннем мире и вообще в вашей связи с какой-то духовностью, может быть, с какими-то кармическими проработками, то есть все, как оно так и идет, то есть нужно принимать все обстоятельства, которые происходят. И кроме того, опять же, ориентируемся на то, что вы вот в какой-то период этого часа родились, скорее всего, у вас еще идет тоже, идут перемены по теме финансов не ваших, а финансов других людей. Вероятно, сейчас вот в эти там, месяцы плюс-минус, там, может быть, пару месяцев назад и какое-то время это будет происходить. Опять же, здесь точно не могу сказать период, что будто бы возвращаются какие-то сценарии из прошлого, возможно, какие-то ситуации финансовые, либо какие-то долги, может быть, если у вас есть, то сейчас время платить по этим долгам, и не только в прямом смысле, да, финансовом, но и, может быть, какие-то ситуации, которые не были проработаны в прошлом, они сейчас вам возвращаются для того, чтобы вы могли закрыть какую-то тему. Соответственно, период этот трансформационный нужно просто пережить, но не с настроем, что как все плохо, как все ужасно, за что меня наказывают, почему вот у меня такое происходит, а для того, чтобы понять, а что же происходит и как вы можете изменить самого себя, изменить свое отношение к окружающему миру. И то, что я могу сказать без точного времени рождения, у вас в ближайшем будущем, а именно 18 января следующего года, это будет точное соединение, будет возвращение той самой черной луны, которая отвечает у нас за трансформации, за кармические какие-то уроки и проработки наших слабых сторон. И вообще в целом, когда возвращается черная луна в жизни любого человека, это происходит почти каждые 9 лет у каждого из нас, это такой этап, когда мы подводим итоги, а что же мы проработали кармически, все ли мы правильно сделали, по той ли дорожке мы шли, и это такая проверка пространства, проверка мира. Когда у вас все хорошо, то вы легко следуете дальше, а если где-то что-то вы не доработали, то у вас тоже вот такое, ну, не то чтобы апатия, но какие-то вот сложные ситуации, как по острию ножа вы идете, и вот любое неудачное какое-то дуновение ветерка может вас в одну или в другую сторону наклонить, то есть на сторону белого или черного, добра или зла, ну, грубо говоря, да, если переводить на язык простой.
1: Ясно, ясно. Спасибо большое.
0: Во благо. Во благо. Александр, благодарим вас за участие. Желаю вам хорошего вечера и всего самого наилучшего.
1: Спасибо, спасибо большое. И вам всего хорошего.
0: Всего доброго. До свидания. До свидания.
2: Ну, а у нас остается буквально несколько минут для того, чтобы попросить Кристину Кипнис рассказать, что нас ждет по прогнозу от карт Таро на ближайшую неделю.
0: Да. Итак, значит, общая энергия недели с 18 мая по 24. Неделя будет эмоционально непростой, но очень трансформационной. Ты заметила, сколько раз мы за эту программу сказали «трансформация»? Многие столкнутся с внутренними страхами, тревогой, ощущением давления или усталости от собственных мыслей. Будет казаться, что такие какие-то ситуации зашли в тупик, но карты показывают, что именно сейчас появляется шанс выйти из замкнутого круга. Эта неделя про освобождение от людей, привычек, страхов, зависимости, внутреннего напряжения и всего того, что давно тянуло нас назад. Но самое главное, судьба начинает давать новые возможности тем, кто готов услышать себя и перестать жить только через боль, контроль или борьбу. Иногда именно кризис становится дверью в совершенно новую жизнь. Ну и первая карта – это девятка мечей. Карта показывает тревожность, внутренние переживания, страхи, эмоциональное истощение. Многие могут слишком много накручивать себя, возвращаться мыслями к прошлому и бояться будущего. Но здесь есть важный момент. Большая часть страхов существует именно у вас в голове, и это нужно понимать. Неделя покажет, насколько мысли способны влиять на состояние человека. Для кого-то это будет период принятия важного решения, для кого-то понимание, что дальше жить по-старому, уже невозможно. И главный урок карты – перестать быть пленником собственных переживаний и увидеть, что выход есть всегда, пока мы живы, да? Следующая карта – старший аркан «Дьявол», перевернутый. Очень сильная карта освобождения. На поверхность могут выйти зависимости, токсичные привязки, ревность, злость, эмоциональные качели или желание разрушить все через агрессию и импульсивность. Кто-то может резко осознать, насколько устал жить в напряжении или бороться совсем через силу. Но перевернутый дьявол – это не только про тьму, это еще и про момент, когда человек наконец-то начинает снимать с себя цепи. Неделя поможет, значит, принести отказ от что разрушало, завершение токсичных историй, осознание собственной ценности, желание выбрать себя, а не постоянную борьбу. Очень важно не принимать решения на эмоциях, не позволять злости управлять поступками. Третья карта – это старший аркан «Маг». После сложных внутренних вот этих всех перестроек приходит энергия силы и новых возможностей. Ближе туда, к концу этой недели. «Маг» – это карта идеи, шанса, нового пути и внутреннего потенциала. Судьба будто подталкивает человека к переменам и показывает сейчас, многое зависит именно от ваших действий. На этой неделе могут неожиданно появиться новые знакомства, новые предложения, идеи, вдохновение, желание начать что-то с нуля. Это карта людей, которые способны менять свою реальность через мысли, слова и действия. Главное не сомневаться в себе, а не обесценивать свои способности. Итог недели. Неделя может начаться с тревоги, эмоционального давления и ощущения внутренней борьбы. Многие, я думаю, это сейчас ощущают, я лично точно. Но закончится важным освобождением и ощущением силы. Карты показывают, что то, что долго держало нас в напряжении, постепенно теряет власть над нами. Это прекрасно. Ну а дальше начинается новый этап, более осознанный, сильный, честный по отношению к себе. И еще такое вот маленькое дополнение. Иногда, чтобы изменить судьбу, достаточно перестать бояться собственных перемен.
2: Спасибо, Кристина.
0: Во благо.
2: Надеюсь, наши радиослушатели внимательно все слушали и выводы какие-то для себя сделали. А если вдруг вы хотите переслушать, то если вы подпишетесь на наш телеграм-канал радиошоу «Белая карта», совсем скоро там появится подкаст нашего сегодняшнего эфира. Также вы можете подписаться на Кристину Кипнис во всех соцсетях, где она уже тоже выложила прогноз на ближайшую неделю.
0: Ну а если вы не сначала слушаете сегодняшнюю программу и пропустили звездные новости от Лидии Топельберг, то именно так называется ее телеграм-канал, на который вы можете подписаться. Ну и, соответственно, Лидия Топельберг на всех платформах Facebook, Instagram и TikTok. Ну, по традиции, моя коронная фраза, потому что нам нужно прощаться, время уже так быстро пролетело. Дорогой наш радиослушатель, помни, ты властелин своей вселенной. С вами была Лидия Топельберг
2: и Кристина Кипнис, и мы желаем вам прекрасной недели.
3: Вам выпала белая карта.
4: Кто следующий?

0: Первое радио.
1: Я слушаю.
2: Первое радио.
1: Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно.
0: Первое радио.

Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. «Год без забот».

Видят те же звезды, что и мы. Несколько фраз, несколько слов, и вот они уже влюблены. Они глядят из окон квартир.

0: Вопросы бывают простые.
1: Я давно хотел вас спросить, как художник.
0: Серьезные.
1: Почем опиум для народа?
0: Бестактные.
1: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
0: Большие.
1: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
2: с Марком Кричевским.
1: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
0: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
1: Операцию я беру на себя.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: По субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.
1: Закажи, ты распоем все вместе.
0: На Первом радио.

быть. Нам, покуда, по-другому и...

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

понесло, сети двое, тут одни, чтобы я мог добавить к ним, кроме отмены всех границ, между ними нет границ, между ними есть любовь, очень сильная любовь, просто так уж повелось.

0: Слушайте каждый час новости на Первом.
1: Это самые проверенные факты.
2: Это самая оперативная информация.
3: Это самая непредвзятая подача.
0: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. «Год без забот».
1: Наша музыка. Ваше настроение.

These Dance. Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

знаешь, они раз себе точно проспорят, что у нее будут соцсети, тысячи сториз, в которых будут отмечать ее главные раны, и что все это будет делать ее уязвимой. А через время она спрячется за свои шрамы.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
2: Я раб этой лампы.
1: А что мне делать?
2: Приказывай.
1: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
2: Слушаю и повинуюсь.
1: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальчишки.
3: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
4: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.
1: Грегор Сальто. Буда. Папайо. Мистер

0: мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучка неумех, авантюристов.
2: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
1: Это немыслимо.
2: Согласен.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: Эли Швидлер.
1: Марк Кричевский.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Редко, но метко. Метко, да.

кончается вечность. Моряк плавно собирает свои вещи, выходит, хочет красивой любви, а нет той девушки, что ждала его, нет. Он двигает в ближайший кабак, набирается сходу. В толпе работяг находит в себе неприметную крошку, и начинается любовь понарошку.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Вахтанг Кикабидзе.
1: Валерий Зимитович, пусть мир и праздник вас дом придут. Да мне нравится вообще эта страна очень. Я все время сказал, если бы у меня хоть капелька еврейской крови было бы, я бы сразу уехал бы.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Программа очень хорошая. Дай Бог вам здоровья. Спасибо.

громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускаю никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь в море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно. Если есть в тебе позитив, если есть в тебе радость жизни, если ты еще можешь любить,

Наша музика. Ваше настроение. Первое радио.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.